0: Что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Ираклий Хазалия. Он миноритарий компании.
1: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
2: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно оснований для заключения под стражу, значит, там средства были представлены, те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
1: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года, из недавних. В мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. К другим темам. Веселый молочник Джастас Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
3: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастас Уокер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х. В возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уокер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уокер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас, говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
4: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование. требований именно явка. То есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
3: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
5: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
3: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Сократить с 60 дней до 1 суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложило еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
6: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе этот срок 10 дней. Но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет. Он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже службу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы бы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотребление вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке. Нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
7: Кто надо, услышал.
8: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
7: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясо, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. Такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
3: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
10: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
3: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
11: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
3: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
12: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
13: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
12: И еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
14: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
12: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
15: Нам стали менять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
12: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
16: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50%, в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
12: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с «Континентом» касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседованиях. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важная уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
7: Карьера на бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет Вашингтон-Пост, такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальные учреждения. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет обведен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Есть ли тут связь? И если да, то можно ли говорить, что у посредников созрел новый план? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймим и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в совместные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли 1,5 года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерства в таблице. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. В Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
18: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают.

0: Босфора и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемую угрозу войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот 49 миллиардов долларов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах, после чего даже российские страховщики стали исключать эти районы из зоны покрытия. Атаки на танкеры Уново-Российска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации технически ограниченные договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер Денизде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные

0: центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1,5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
1: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
0: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Аш-Шараа не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской «Родине» в матче 3-го тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
2: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
0: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на 2-й минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего 3 минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через 5 минут Жоао Бачи филигранно нанес обводящий удар в девятку. Краснодар повел 2-1. Во втором тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа Краснодара 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт» день за днем Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
5: Безобразничает совершенно второй тайм. Полная потеря ориентиров, понимание, что происходит. Полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет. Ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад. Который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит. А на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были. Некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
4: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение двух минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили два гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес ФМ» проанализировал ситуацию.
6: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры, соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
4: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
6: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
4: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал Time тестирует новый рекламный формат Agent Ads. Объявления в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а ИИ-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так Time монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплату только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
7: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам. Среди мигрантов 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
0: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт, долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов.
8: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по регулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшие недели в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арий Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
9: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП. И это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений. Опять же, в свете, пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к, очевидно, неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит. Поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
3: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1.5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст в Уэльсе, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие и действующие директоры и производители беспилотников «Дрон Solutions». Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Вместо 2 месяца одни сутки. Правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
3: Подробности.
11: Компания «Дрон Solutions» работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. «Дрон Solutions» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. «Дрон Solutions» производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы – около 23%, а также Ираклий Хазалия. Он миноритарий компании.
2: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
12: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно оснований для заключения под стражу. Значит, там средства были представлены, те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
2: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭВК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. К другим темам. Веселый молочник Джастас Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
13: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастас Уокер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х. В возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уокер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уокер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас, говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
14: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически, после чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
13: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России, и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
15: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
13: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Сократить с 60 дней до 1 суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
16: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами, по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе этот срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае, а бывали случаи, например, по мне даже слушал, приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобилем должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использовать воспользоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо возить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке. Нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами, на остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем. Так, мол, и так, мол, на Business FM. Кто надо, услышал.
17: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. Такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
18: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
19: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает, в моем случае, 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
18: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом, действительно, полностью официально, в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
20: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. Справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
18: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Business FM.
0: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
2: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
1: Заявление на возрождение я отправила почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
2: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
21: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
2: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
22: Нам стали менять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом нам еще и написали, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
2: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
23: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
2: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с «Континентом» касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме: бриф, концепция, проект, реализация. Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы «Бизнес FM», полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чедович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы, а вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чедович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет Вашингтон-Пост, такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальное учреждение. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет обведен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Есть ли тут связь? И если да, то можно ли говорить, что у посредников созрел новый план? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймима и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в совместные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли 1,5 года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерства в таблице. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. В Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть де-факто Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым

0: определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот $49 миллиардов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах, после чего даже российские страховщики стали исключать эти районы из зоны покрытия. Атаки на танкеры Уно-Российска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный Дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации технически ограниченные договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер Денизде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты, аэропорт Хмеймима и порт Тартус, переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старое,

0: советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
1: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашара не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
2: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
1: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на 2-й минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего 3 минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через 5 минут Жоао Бачи филигранно нанес обводящий удар в девятку. Краснодар повел 2-1. Во втором тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа Краснодара 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с родиной действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа родины в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт» день за днем Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
5: Безобразничает совершенно 2-й тайм, полная потеря ориентиров, понимание, что происходит, полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет. Ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад, который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит, а на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были, некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
4: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение 2 минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили 2 гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов 1 мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес-ФМ» проанализировал ситуацию.
6: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
4: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с Акроном пресс-служба Лока заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
6: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
4: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал Time тестирует новый рекламный формат Agent Ads. Объявления в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а ИИ-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так Time монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
7: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
1: Сергей Изуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт. Долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
8: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по регулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фонда рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшей неделе в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арикапитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей с Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
9: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить про рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад, с тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент, и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
3: Сумма технологий на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1,5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст Уэльси, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие действующие директоры и производители беспилотников «Дрон Solutions». Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Вместо 2 месяца одни сутки правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
3: Подробности.
12: Компания «Дрон Solutions» работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. «Дрон Solutions» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. «Дрон Solutions» производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы «Дрон Solutions» – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы – около 23%, а также Иракли Хазалия. Он миноритарий компании.
2: По статье об особо крупном мошенничестве директору «Дрон Solutions» и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
13: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, перспективы печальные. потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно оснований для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
1: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭВКО Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. К другим темам. Веселый молочник Джастас Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
14: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра», Джастас Уокер, уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х. В возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уокер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уокер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас, говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
15: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически, после чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
14: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уокеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уокером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уокер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
16: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
14: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Сократить с 60 дней до 1 суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
17: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами, по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе этот срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже слушал, приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, у вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Первым на ниве социального обеспечения в Старом Свете прославился король Франции Людовик XIV. Именно при нем появился дом инвалидов – государственный приют для нетрудоспособных солдат королевской армии. Учреждение одновременно было богадельней, казармой, монастырем и больницей, а внутри комплекса жили более 4000 человек. Это была пенсия, переведенная в натуральную форму – жилье, питание, одежда, медицинская помощь. Что касается денежных персональных пенсий, их размер варьировался от 300 ливров в год вдове королевского садовника до 600 тысяч в год английскому королю Якову II Стюарту после его изгнания с родины. Пенсии в несколько тысяч ливров, сегодня это были бы десятки тысяч евро, получали лояльные королю Мольер и Шарль Перро, но не получал острый на язык Ла Фонтен. Особая пенсия на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
18: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
14: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну – заемщик по программе семейной ипотеки. Приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
19: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
14: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
20: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
14: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
21: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
22: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выясните. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
21: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
0: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
21: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
5: Нам стали менять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
21: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
6: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым в городе Севастополе ограничения с водоснабжением и электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона по загрузке, я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
21: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с «Континентом» касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Другим наука. Сергеем Корзуном. Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к, очевидно, неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными.
4: Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит. Поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
3: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет Вашингтон-Пост, такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальное учреждение. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет обведен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Есть ли тут связь? И если да, то можно ли говорить, что у посредников созрел новый план? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймима и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в совместные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли полтора года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерства в таблице. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ».
1: Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
7: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть де-факто Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемую угрозу войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности моря плавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в

0: центов казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордной низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации технически ограниченные договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер Денизде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские

0: Компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
1: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашара не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
2: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
1: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на второй минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего три минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через пять минут Жоао Батчи филигранно нанес обводящий удар в девятку. «Краснодар» повел 2-1. Во втором тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа Краснодара 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с родиной действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для трех очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа родины в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт» день за днем Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
5: Безобразничает совершенно второй тайм. Полная потеря ориентиров, понимание, что происходит. Полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается ткнет и забьет. Ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад. Который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит. А на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятна. У «Зенита» такие матчи были. Некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
4: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение двух минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили два гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес-ФМ» проанализировал ситуацию.
6: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла третье место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры, соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
4: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
6: трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
4: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал Time тестирует новый рекламный формат Agent Ads. Объявления в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а ИИ-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так Time монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
7: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
1: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые исполняют использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт. Долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
8: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по регулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фонда рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшей неделе в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
9: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете, пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложностей законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседовании. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важный уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
3: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1.5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст в Уэльсе, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов, в итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие действующие директоры и производители беспилотников «Дрон Solutions». Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Вместо 2 месяцев одни сутки правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
3: Подробности.
12: Компания «Дрон Solutions» работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. «Дрон Solutions» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. «Дрон Solutions» производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы «Дрон Solutions» — гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы — около 23%, а также Иракли Хазалия, он миноритарий компании.
2: По статье об особо крупном мошенничестве директору «Дрон Solutions» и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
13: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печальные. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
2: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года, из недавних. В мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФКО Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Другим темам. Веселый молочник Джастис Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы.
1: Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
14: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра», Джастас Уолкер, уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас, говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
15: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
14: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России, и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
16: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
14: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
17: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае, а бывали случаи, например, по мне даже службу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо возить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых.
18: Сельский или агротуризм – это кратковременная интеграция городских жителей в деревенскую жизнь. Такой вид туризма распространен в Европе, в основном во Франции, Испании и Италии, а также в развивающихся странах вроде Камбоджи или Коста-Рики. Уставшие от городской суеты и вечной занятости люди приезжают в деревню, чтобы вставать с петухами, а не по будильнику, доить коров, кормить кур и собирать урожай вместо того, чтобы решать офисные проблемы. За небольшую плату, а иногда и вообще без денег, турист получает еду и кров в обмен на добровольное участие в сельхозработах. Часть времени посвящена изучению культуры и обычаев местного населения. В России это направление туризма развивается слабо. Специалисты считают это потому, что у многих и так есть дачные участки или бабушки, которые живут в деревнях.
3: Тоже отдых на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал.
19: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. Такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
20: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
21: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
20: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
0: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку. Справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
20: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
5: К Бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
22: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
5: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
23: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
5: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
4: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом на них все и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
5: Бизнес ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
6: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым в городе Севастополе ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона по загрузке, я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
5: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около миллиона поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале Мел. Эксперимент прошел 2 года назад, с тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. Школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
3: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет Вашингтон-Пост, такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальное учреждение. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет обведен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Есть ли тут связь? И если да, то можно ли говорить, что у посредников созрел новый план? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймим и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в совместные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли полтора года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2 петербургскому клубу. Это стоило лидерства в таблице. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
8: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть де-факто Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот 49 миллиардов долларов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах, после чего даже российские страховщики стали исключать эти районы из зоны покрытия. Атаки на танкеры Уново-Российска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет

0: встрече в Киев и Москву спецпосланников Трампа Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации технически ограниченные договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер Денизде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России, это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь, Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
1: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Аш-Шараа не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая

0: военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской «Родине» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
1: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
0: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на второй минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего три минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через пять минут Жоао Бачи филигранно нанес обводящий удар в девятку. Краснодар повел 2-1. Во втором тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа Краснодара 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт» день за днем Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
4: Безобразничает совершенно второй тайм, полная потеря ориентиров, понимание, что происходит, полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается ткнет и забьет, ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад, который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит, а на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с «Симаком» становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были, некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
3: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение 2 минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили 2 гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес-ФМ» проанализировал ситуацию.
5: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
3: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
5: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
3: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями «Советов» 2-0. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
2: Реклама.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Немецкая компания по производству нижнего белья в поисках свежих идей для очередной рекламной кампании обратилась в специализированное агентство. Там бизнесменам предложили не тратить деньги на телевидение и прессу, а просто одеть все обнаженные скульптуры в городе в купальники и нижнее белье. А в качестве слогана рекламисты предложили фразу «Остановим нудизм».
8: Реклама – наша профессия.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал Time тестирует новый рекламный формат Agent Ads. Объявление в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а ИИ-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так Time монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
12: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Вот итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
1: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера делла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт. Долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов.
11: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшей неделе в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арий Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей с Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
13: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля, куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
14: Реклама.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Пивоя. Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
7: Орехово-Зуево, Подмосковье, 120 тысяч жителей. Мануфактуры в селах Никольское, Зуево и Орехово стали основой текстильной империи купцов Морозовых. Фабричное начальство в 1917 году само попросило объединить поселки в город, чтобы силами городской полиции эффективнее бороться с революционными стачками.
15: Как появлялись города? На Business FM.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «бриф», «концепция», «проект», «реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы Business FM, полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чудович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы, а вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чудович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 6 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Доброе утро. Не менее 15 беспилотников сбито над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате падения обломков загорелся лес в районе пляжа Инжир. Сейчас идет эвакуация туристов из кемпинга на пляже. В районе Фиолентово шоссе из-за упавших обломков дрона повреждены 4 автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал. Турция возобновила пропуск судов в Черном море, сообщает Bloomberg. В частности, 9 августа в пролив Дарданеллы вошел нефтяной танкер «Айген Дрим», ожидавший свою очередь в этом районе с четверга. Также прошел контейнеровоз, тоже следовавший в Новороссийск. США предоставляют Украине бесплатно разведданные, в том числе сообщается информация для ударов по российской энергетической инфраструктуре и позициям российских военных, пишет журнал «Атлантик». Издание отмечает в этом заслугу директора ЦРУ Джона Рэдклиффа. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские, на российской территории. На Камчатке за неделю зарегистрировано 15 заметных землетрясений, сообщает ГУМЧС. За минувшие сутки у берегов полуострова произошло одно землетрясение. В населенных пунктах оно не ощущалось. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Руководитель компании Drone Solutions помещен под арест, как и его предшественник на этом посту. Деталей дела практически нет. Известно лишь, что речь о мошенничестве в особо крупном размере. Компания, по официальным данным, производит беспилотники гражданского назначения. Владельцев машин с иностранными номерами обяжут платить штрафы ГИБДД в течение суток. В противном случае авто будет задержано до полного погашения долга. Законопроект от правительства будет внесен в Госдуму. Нынешний срок уплаты 2 месяца позволяет водителю покинуть Россию без уплаты долга. Веселый молочник хочет получить разъяснение от миграционной службы. Американец с российским паспортом ранее заявил подписчикам, что его семье грозит депортация из России. Впрочем, источник РИА Новости говорит, что решение еще не принято. Эти другие темы в нашем эфире. В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников Drone Solutions. Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
19: Подробности. Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Ираклий Хазалия. Он миноритарий компании.
14: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, считает адвокат Елена Федулова.
20: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печальные. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
14: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22-го года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелые С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ФК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лященко и другие должностные лица в фабуле. Дело говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещения беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Веселый молочник Джастис Уолкер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Об этом Евгений Прильчук.
0: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастас Уолкер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
21: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
0: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России, и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инца.
22: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
0: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда, и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
14: Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщает ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложил еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафа, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый. Хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
3: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами, по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе этот срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже сушу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо возить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
14: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
4: Реклама. Владеть золотом легко. С векселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
23: Особая пенсия. Первым на ниве социального обеспечения в Старом Свете прославился король Франции Людовик XIV. Именно при нем появился дом инвалидов – государственный приют для нетрудоспособных солдат королевской армии. Учреждение одновременно было богадельней, казармой, монастырем и больницей, а внутри комплекса жили более 4000 человек. Это была пенсия, переведенная в натуральную форму – жилье, питание, одежда, медицинская помощь. Что касается денежных персональных пенсий, их размер варьировался от 300 ливров в год вдове королевского садовника до 600 тысяч в год английскому королю Якову II Стюарту после его изгнания с родины. Пенсии в несколько тысяч ливров, сегодня это были бы десятки тысяч евро, получали лояльные королю Мольер и Шарль Перро, но не получал острый на язык Лафонтен. Особая пенсия на Бизнес FM.
5: В эфире радио не на словах, а на деле.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Российско-киргизский IT-центр компетенции в области кибербезопасности появится на базе офиса почетного консула Киргизской Республики в Нижнем Новгороде. Создание центра предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое было заключено между IT-компанией «Крайон» и Кыргызским государственным техническим университетом имени Розакова. Планируется, что IT-центр станет многофункциональной площадкой для проведения очных и гибридных образовательных программ, демонстрации передовых технологий, организации практических занятий, проектных сессий и встреч студенческих команд. Также он будет использоваться для подготовки преподавателей и экспертов и реализации совместных социальных инициатив. Особое внимание в IT-центре будет уделено созданию изолированного учебного киберполигона, программно-аппаратного стенда, полностью автономного от производственных информационных систем. Этот полигон предназначен для безопасного моделирования типовых сценариев информационной безопасности, поиска и анализа уязвимостей, отработки методов защиты веб-приложений и эффективного реагирования на киберинциденты. Россия работает над заключением соглашений по безвизовым путешествиям с Индонезией и Малайзией. В планах завершить ее до конца года, сообщил представитель Минэкономразвития Никита Кондратьев. Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры о запуске взаимного безвизового режима с Бахрейном, Кувейтом, Малайзией, Индонезией и Зимбабве. Начало строительства железнодорожной ветки между Мызой и Кстово намечено на будущий год. Ориентировочный срок завершения работ составляет 2 года, сообщил замгубернатор Сергей Морозов. Проект «Мыза-Кстово» предполагает создание совмещенного транспортно-пересадочного узла. Также предусмотрено формирование соединительной железнодорожной петли в районе станции «Ройка» и модернизация существующей ЖД-инфраструктуры на Мызе. Предполагаемая длина нового маршрута – 25 километров. По нему планируется запустить 12 пар электропоездов. Время в пути от начальной до конечной станции составит примерно 30 минут. По оценкам Морозова, ежегодный пассажиропоток на данном маршруте ожидается на уровне 2,5 миллиона человек. Новый детский лагерь «Теплый стан» в селе Васильевка Сеченовского округа теперь будет работать круглый год. Учреждение появилось в прошлом году благодаря решению модернизировать старое здание школы. Сейчас смены могут длиться 21 день и проходить одна за другой каждый месяц. Как сообщил замгубернатора Андрей Чечерин, в лагере могут одновременно отдыхать 60 детей. С ними работают 15 специалистов, от вожатых и педагогов по воспитанию до поваров и медицинских работников. В Нижнем Новгороде частично ограничили движение на спуске к метромосту. До конца сентября будет перекрыт отрезок правой полосы. Автомобилистам рекомендуют быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода.
10: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается малооблачная погода и до плюс 22 градусов. Вечером плюс 20, также малооблачно, а ночью температура опустится до плюс 15.
8: Валюта.
10: На 10 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 17 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
9: Торгово-промышленная палата России предложила изменить процедуру банкротства для продавцов, потерявших товар из-за атак беспилотников на склады «Wildberries». Об этом пишут «Ведомости». В ТПП считают, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Такую инициативу палата направила в правительство вместе с другими возможными мерами поддержки. Напомню, ВСУ атакует склады «Wildberries» с 18 июля. РВБ начала выплачивать компенсации селлерам и готовится представить общую схему помощи для своих партнеров. Компания включила риски из-за ударов БПЛА в страховку заказанных товаров. Меры поддержки предпринимателей также прорабатывает Минфин и Минэкономики. Нижегородское ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева завершает сборку пятого судна на подводных крыльях «Валдай» для Саратовской области. Его планируют спустить на воду в конце августа. После завершения сборки судно пройдет необходимые технические испытания, затем его доставят в Саратов. Издательство «Эксмо» продало права на перевод на иностранные языки книги «Фатум Гайр» Алисы Джукич, которая стала популярной еще до выхода, сообщил гендиректор компании Евгений Капьев. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора до его выхода и обсуждают создание маркетплейса продажи прав книг за рубеж. «Фатум Гайр» – это романтическое фэнтези писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид. Изначально иллюстратор публиковала в соцсетях рисунки с безымянными персонажами – королевой и придворным шутом. Подписчики стали делать косплей-образы и озвучивать персонажей в собственных роликах. На волне интереса аудитории Алиса Джукич объявила о совместной работе с художницей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
13: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский.
25: Родился в 1871 году. Отец – крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и семь его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался. Постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях. Внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
24: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bad money drives out good money. Переводится с английского как «худшие деньги вытесняют лучшие». Это выражение – своеобразный экономический принцип, который сформулировал еще в 16 веке лорд Томас Грэшем, управляющий английским монетным двором при королеве Елизавете I. Суть закона Грэшема в соотношении рыночной и номинальной стоимости денежных единиц. Например, ценными монетами с высоким содержанием золота всегда в последнюю очередь расплачивались за покупки. Чаще люди предпочитали хранить их в качестве сбережений. Поэтому в бытовом обращении условные «дорогие деньги» постепенно вытеснялись монетами из сплавов подешевле. Проще говоря, хорошие деньги – плохими.
25: Срочные переводы на Бизнес-ФМ.
24: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 7:28 в студии Олеси Потапова. Взрыв произошел на Осадчинском золоторудном месторождении на Камчатке. Один человек погиб, двое пострадали. Осадчинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского и является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе. На границе Мьянмы и Таиланда нашли сильно избитую россиянку. Предположительно, 19-летняя гражданка России подверглась насилию в мошенническом колл-центре в Мьянме. Затем ее привезли к границе, пишут местные СМИ. Женщину доставили в больницу. После оказания медицинской помощи полицейские допросили пострадавшую. Она рассказала, что отправилась на работу из России в Китай, оттуда улетела в Таиланд, потом в Мьянму и была доставлена в небольшой город на границе. Позже выяснилось, что девушка попала в мошеннический колл-центр, где ее избивали. В Беларуси задержан бизнесмен Дмитрий Мизгир, которого в России считают ключевым участником мошеннической схемы. Об этом пишет «Известия». Предприниматель был арестован московским военным гарнизонным судом в рамках дела о поставках десятков тонн некачественной тушенки в зону СВО. Около 3 месяца он находился в федеральном розыске. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Турция предложила Москве и Киеву ввести мораторий на удары по торговым судам в Черном море. При этом турецкие власти уже ограничили движение ряда коммерческих судов через свои проливы. К чему идет дело и при чем здесь возможный визит в Москву и Киев американских представителей? Выпка и Кушнера Георгий Бов с комментарием через минуту. Сразу несколько крупных интернет-проектов резко сократились на фоне развития искусственного интеллекта. У таких ресурсов, как Stack Overflow, Check, Shattershock и других, упали и акции, и аудитории. О том, к чему все это идет для традиционного интернета, через минут комментарий. Скандал вокруг Колобка теперь докатился до уголовного дела. СК расследует угрозы создателям картины и их близким. Напомню, что ранее многие фанаты «Человека-паука» начали резко критиковать ленту из-за того, что их фильм вышел в прокат позже, чем они рассчитывали. Все подробности в нашем эфире. Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории на удары по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Правда, вчера пропустили через Дарданеллы один танкер, который идет к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, а также контейнеровоз, следующий в Новороссийск. Глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах. Атаки на танкеры Уно-Российска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре.

0: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черноморье, члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал «Хабер Денезе». А компания «Экипаж» считает, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля привозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, трое пострадали. Акции аудитории сразу нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития искусственного интеллекта. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения и решают рабочие задачи с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ и кто может оказаться следующим, объясняет гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
1: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас вы твои инструменты позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которую разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, все оптимизации, оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
0: Алексей Хохунов, AI Happens. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании спад начался раньше. А громкие проценты рассчитаны по разным показателям и от разных точек расчета стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает. Теперь им нужны более сложные данные. Длинные цепочки рассуждений, решение реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов.
2: Прямо сейчас.
0: Индекс Мосбиржи сейчас растет на 0,3%, 2289 пунктов. Вот такое у нас утреннее открытие. Начинали, кстати, с роста в 1% с небольшим, но все-таки замедляемся. 2300 пока не взяли. Скандал вокруг Головка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката, об этом Олеся Савочкина.
3: Пожелание смерти, угрозы расправы, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма о Колобке превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях к создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными.

0: истории противостояния двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика – это не наше, объяснили там. 7 августа колобок навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промофигуру главного героя. И его тут же назвали «Ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший колобка Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
1: А еще я посмотрел «Человека-паука», перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, два раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть франшизы.
0: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
2: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
3: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я.
0: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
4: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
0: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
5: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярная франшиза у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
0: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей. Почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
6: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард. Это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
0: А следующая остановка «Колобка» – Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
7: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Курс истории или история курса.
11: На протяжении многих веков Сингапур входил в состав разных азиатских государств. Это отразилось на денежном обращении внутри города, в котором участвовали самые разные валюты. В 1939-м в основном стал использоваться малайский доллар, а в 1965-м Сингапур стал независимым государством. И через два года появилась новая валюта – сингапурский доллар. Первоначально его привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении почти 12 фунтов за сингапурскую единицу. Город-государство долгое время был британской колонией, да и фунт в 1960-х был одной из самых стабильных валют. Но уже в 1970-х годах фунт стерлингов утратил свои позиции. Недолго Сингапур ориентировался на доллар США, а с 1973 года – на корзину основных мировых валют. Сегодня стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком. За последний год американский доллар стоил в среднем 1,4 сингапурских.
10: Курс истории или история курса на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
12: Apple тестирует чипы памяти китайской CXMT, которую Пентагон включил в список компаний, предположительно связанных с китайскими военными. Речь идет об устройствах iPhone и MacBook. Причем компоненты могут пойти на часть устройств, предназначенных для продажи в Китае. Интерес Apple к китайским чипам вызван дефицитом памяти на фоне бума ИИ и роста цен на эти компоненты. При этом американские ограничения запрещают передавать CXMT технологии, обсуждать технические характеристики, но разрешают покупать стандартные компоненты и договариваться о цене. Однако есть опасения, что заказы от крупных компаний США помогут CXMT получить доступ к американским технологиям. Burger King обошла сеть ресторанов быстрого питания Wendy's и заняла второе место по продажам среди американских бургерных, уступая только McDonald's, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на отчетности компании. Продажи Wendy's в США во втором квартале упали на 7%, составив около $3 миллиардов. За тот же период продажи Burger King выросли на 8,5% до $3 200 миллионов.
10: Ценные бумаги.
12: Новый гендиректор Berkshire Hathaway Грег Абель, сменивший легендарного Уоррена Баффета, сделал крупную инвестицию. Он вложил $10 миллиардов в акции материнской компании Google Alphabet. Еще около 4,5 миллиарда потратил на выкуп собственных акций холдинга. Аналитики позитивно оценили действия нового CEO. Акции Berkshire на этой неделе обновили годовой максимум. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
13: 7:48 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о возможном левом повороте в США, где праймерис выигрывает все больше кандидатов социалистов.
10: Заранее с Маликом Дудаковым.
14: К власти в США рвутся социалисты. На праймерис демократической партии самого разного уровня стали побеждать ультралевые кандидаты. Они пользуются проблемами Дональда Трампа, непопулярностью войны в Иране и кризисом идей у демократов-центристов. В 25-м году в Нью-Йорке уже избрался мэром социалист Захран Мамдань. Сейчас его политический клон метит в сенаторы от штата Мичиган. Речь идет о местном чиновнике египетского происхождения Абдуле Эль-Саеде. Он смог выиграть на праймерис демпартии, хоть представители израильского лобби тратили десятки миллионов долларов, пытаясь потопить его кандидатуру. В том же Мичигане на праймерис палату представителей с треском пролетела экс-посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Брин. Ее демократы рекрутировали с целью использовать как таран против Трампа. Например, в попытках запустить расследование того, как США оставляют Киев без поддержки. Но Бринг проиграла представителю ультралевых сил и зеленому активисту. Для поднимающих голову социалистов украинская повестка не очень интересна. У них приоритет во внешней политике – это борьба с Израилем. Внутри же США социалисты выступают за национализацию крупных корпораций, резкое повышение налогов на богатых и уменьшение аппетитов Пентагона. В следующем созыве Конгресса социалистам удастся сформировать фракцию в 25-30 законодателей. Этого им будет достаточно, чтобы блокировать любые решения демократов. Те могут получить большинство, но им понадобится поддержка ультралевых конгрессменов для проведения своей повестки. В целом социалисты пытаются скопировать пример Трампа и устроить свой аналог мага-революции, только уже в в демократическом лагере. Им играет на руку отсутствие внятной позитивной повестки у демократов-центристов. Успехи ультралевых сил усугубляют раскол в Вашингтоне. Республиканцы надеются, что демократы из-за радикализма ультралевых не смогут уверенно выступить на скорых выборах в Конгресс. Однако точно так же думали в свое время про Трампа и его движение. А оно теперь находится у власти. Так что поворот резко влево внутри Соединенных Штатов Америки вполне возможен.
13: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ «Московской Родине» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице. А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар». Подробности этого и других матчей тура в сюжете нашего спортивного обозревателя.
15: Футбол с Григорием Гуевым.
16: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на второй минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего три минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через пять минут Жоао Бачи филигранно нанес обводящий удар в девятку. «Краснодар» повел 2-1. Во втором тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа «Краснодара» 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Горебян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт» день за днем Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
17: Безобразничает совершенно второй тайм, полная потеря ориентиров, понимание, что происходит, полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет, ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад, который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит, а на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с «Симаком» становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были, некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
16: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение двух минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили 2 гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес-ФМ» проанализировал ситуацию.
18: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
16: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
18: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
16: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
19: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город Азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за $2 миллиона. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже $5000 им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транширы на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
21: В Москве 7:58. В студии Олеся Потапова. При взрыве на Сачинском золоторудном месторождении на Камчатке один человек погиб, 2 пострадали. По предварительным данным, на стройплощадке взорвался баллон с пропаном. Решается вопрос об эвакуации пострадавших. Не менее 15 беспилотников сбито над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате падения обломков загорелся лес в районе пляжа Инжир. Сейчас идет эвакуация туристов из кемпинга на этом пляже. В районе Фиолентовского шоссе из-за упавших обломков дрона повреждены 4 автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате атаки ВСУ в Белгородской области погибла женщина. Дрон ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка. От полученных травм местная жительница скончалась на месте, сообщили в оперативном штабе. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Швецией возобновилось спустя почти 40 лет. Поезд пересек пограничную реку Торнион-Йоки и направился в Швецию. Состав будет курсировать 2 раза в сутки. Время в пути составит около 1 часа и 40 минут. Билет обойдется в 12,5 евро. Движение по маршруту между финским Оулу и шведским Хапарандом было прекращено в 1988 году из-за нерентабельности. На Камчатке за неделю зарегистрировано 15 заметных землетрясений. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС. За минувшие сутки у берегов полуострова произошло 1 землетрясение. В населенных пунктах оно не ощущалось. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Руководитель компании Drone Solutions помещен под арест, как и его предшественник на этом посту. Деталей дела практически нет. Известно только, что речь о мошенничестве в особо крупном размере. Компания, по официальным данным, производит беспилотники гражданского назначения. Веселый молочник ждет разъяснений от миграционной службы. Американский фермер с российским паспортом Джастас Уолкер ранее сообщил, что членов его семьи могут депортировать, у них гражданство отсутствует. Владельцев машин с иностранными номерами обяжут платить штрафы ГИБДД в течение суток. В противном случае авто будет задержано до полного погашения долга. Законопроект от правительства будет внесен в Госдуму. Нынешний срок уплаты 2 месяца позволял водителю покинуть Россию без уплаты. Все подробности в нашем эфире. В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников Drone Solutions. Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
1: Подробности. Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Ираклий Хазалия. Он миноритарий компании.
13: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
2: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там средства были представлены, те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
13: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Козаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелые С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ФК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лященко и другие должностные лица Фабули. Дело говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещение беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Веселый молочник Джастис Уолкер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Об этом Евгений Прильчук.
22: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастис Уолкер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети – нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас, говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
3: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
22: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
4: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
22: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовиться при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
13: Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов в ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщает ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложил еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафа, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый. Хотя требуется требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
0: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый, если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами, по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находит выписанные штрафы и находит оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней. Но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет. Он придет через несколько дней, в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже сушу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, у вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке. Нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
13: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
5: Реклама. Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
23: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35, ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
24: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Слова, проверенные делом.
27: Нет такого понятия, как успешный человек, который ни разу не оступился и не допустил ошибки. Есть только успешные люди, которые допустили ошибки, но затем изменили свои планы, основываясь на этих самых ошибках. Я как раз один из таких парней. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
26: Слова, проверенные делом. На Business FM.
27: В эфире радио не на словах, а на деле.
28: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
7: Зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Здание кинотеатра «Россия» в Нижнем Новгороде планируют снести до конца 2027 года. В течение последующих 3,5 лет на его месте собираются построить 25-этажный дом и ледовую арену. Об этом говорится в проекте планировки, который вынесли на обсуждение с нижегородцами. Участок на пересечении проспекта Ленина и Заречного бульвара будет осваивать ООО «Карофильм». В начале года с инвестором заключили договор о комплексном развитии. Снос кинотеатра станет частью масштабной подготовки к перезагрузке территории. К ближайшему декабрю на Заречном бульваре должны завершить аварийно-восстановительные работы на гидротехнических тоннелях «Ржавки». Еще одна часть подготовки территории – это завершение строительства новой станции канатной дороги через Аку «Заречная». Ее хотят ввести в эксплуатацию в июле 2027 года. А завершить строительство планируется к лету 2031-го. Минфин предложил сократить со 100 до 44 дней предельный срок продажи конфискованного и другого изъятого имущества. Об этом сообщают «Известия». Мера коснется автомобилей, техники, задержанных таможней товаров, вещественных доказательств и другого имущества федеральной собственности. Кроме того, согласно инициативе, при отказе победителя аукциона от покупки, лот предложат следующему участнику без проведения новых торгов. Если цена имущества опустилась на 90%, но его так и не купили, лот могут снова выставить на торги с начальной ценой 10 тысяч рублей. Его также могут отправить на прямую продажу или утилизировать. Ведомство рассчитывает, что нововведение поможет сократить расходы на хранение имущества и быстрее вернуть его в оборот. Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось провести проверку самолетов Boeing 737 MAX из-за рисков появления трещин в фюзеляже. Директива затрагивает почти 2000 лайнеров, передает CBS News. Трещины ранее были обнаружены на более ранних модификациях Boeing 737 на элементах усиления вокруг дверных проемов и аварийных выходов. Со временем из-за нагрузок при взлетах и посадках в этих зонах могут появляться дефекты. На самих самолетах семейства «Макс» трещины пока не обнаружены. Однако в «Боинг» отметили, что они имеют схожую конструкцию и процесс сборки, поэтому проверки распространили и на них. Нижегородская область по итогам 2025 года вошла в топ-3 субъектов Приволжского федерального округа по валовому сбору сливы, уступив лидерство лишь Татарстану и опередив Самарскую область. Урожай сливы в Нижегородской области составил 7 тысяч тонн. Всего в округе собрали 44 тысячи тонн. По этому показателю Приволжье уступает в стране только Северному Кавказу. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
26: Погода.
9: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается малооблачная погода и до плюс 22 градусов. Вечером плюс 20, также малооблачно, а ночью температура опустится до плюс 15.
26: Валюта.
9: На 10 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 17 копеек. Держитесь курса.
26: Компании и корпорации.
8: Торгово-промышленная палата России предложила изменить процедуру банкротства для продавцов, потерявших товар из-за атак беспилотников на склады Wildberries. Об этом пишут «Ведомости». В ТПП считают, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Такую инициативу палата направила в правительство вместе с другими возможными мерами поддержки. Напомню, ВСУ атакует склады Wildberries с 18 июля. РВБ начала выплачивать компенсации селлерам и готовится представить общую схему помощи для своих партнеров. Компания включила риски из-за ударов БПЛА в страховку заказанных товаров. Меры поддержки предпринимателей также прорабатывает Минфин и Минэкономики. Нижегородское ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева завершает сборку 5-го судна на подводных крыльях «Валдай» для Саратовской области. Его планируют спустить на воду в конце августа. После завершения сборки судно пройдет необходимые технические испытания, затем его доставят в Саратов. Издательство «Эксмо» продало права на перевод на иностранные языки книги «Фатум Гайр» Алисы Джукич, которая стала популярной еще до выхода, сообщил гендиректор компании Евгений Капьев. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора до его выхода и обсуждают создание маркетплейса продажи прав книг за рубеж. «Фатум Гайр» — это романтическое фэнтези писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид. Изначально иллюстратор публиковала в соцсетях рисунки с безымянными персонажами — королевой и придворным шутом. Подписчики стали делать косплей-образы и озвучивать персонажей в собственных роликах. На волне интереса аудитории Алиса Джукич объявила о совместной работе с художницей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Британские ученые доказали. Очередной список продуктов, способствующих депрессии, представили британские ученые. В него вошли колбаса, фастфуд, чипсы и алкоголь, которые негативно влияют на организм в общем и на эмоциональное состояние в частности. Удивило наличие в списке признанных антидепрессантов сладостей, кофе и шоколада. Специалисты объясняют, сладости провоцируют резкий всплеск сахара в крови, а потом такое же резкое падение. А вместе с сахаром падает и настроение. Кофе – прекрасный и полезный напиток, но только натуральный и в ограниченных дозах. То же касается и шоколада. Не больше 3-4 долек в день и только горький. Молочный, белый, воздушный, с различными добавками шоколад лишь способствует набору веса, усугубляя депрессивное настроение, резюмирует британец. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра. Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавани 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908-го, а через два года его президентом.
1: 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатр, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром. И заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок к бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства, а Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
26: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Деньги.
27: Одна из единиц древней кунной денежной системы называлась резана. Происхождение слова остается неясным. Есть версия, что резана возникла от глагола резати. Возможно, так называлась часть разрезанной шкурки. Первоначально под резаной понимали обрубки и обрезки широко обращавшихся в Древней Руси арабских дирхемов. В XII веке резана фактически была приравнена к другой единице – куне, и вышла из обращения.
26: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после взрыва на Сачинском золоторудном месторождении на Камчатке. Погиб один рабочий, двое пострадали, сообщает Следственный комитет. По предварительным данным, на строительной площадке взорвался баллон с пропаном. Уничтожено еще 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего за прошедшую ночь над столицей было сбито 18 дронов. Аэропорт Домодедово с 3 ночи принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. Как заявили в Минобороны, за ночь над российскими регионами были сбиты 456 беспилотников. В Беларуси задержан российский бизнесмен Дмитрий Мизгир при попытке выехать за границу. Он находился в федеральном розыске около 3 месяцев. Мизгир является фигурантом дела о поставках некачественной тушенки в зону СВО, пишет «Известия». Ущерб Минобороны оценивается в 700 миллионов рублей. Более 3 миллионов заявлений подано в колледжи и техникумы России в рамках приемной кампании, сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, это примерно на 500 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года. По данным Минобразования, сейчас наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии и специальности, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах и туризмом. Еще 3 года назад это были юристы и бухгалтеры. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Война 9-го в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ограниченное миротворчество. Турция предлагает Москве и Киеву отказаться от ударов в Черном море, но только по торговым судам. Накануне Анкара ввела ограничения на судоходство в своих проливах, а на этой неделе Россию и Украину могут посетить американские переговорщики Вытков и Кушнер. Что все это значит? Об этом Георгий Бофт. СК проверяет сообщения об угрозах, которые поступают создателям фильма «Колобок» и их родственникам. Фильм получил волну ненависти в интернете от фанатов «Человека-паука». Деньги в прокате «Колобок» собирает, но есть мнение, что кассу ему все-таки испортили. И все испортил. Сразу несколько интернет-ресурсов от форумов айтишников до фотостоков фиксируют резкое падение аудитории. Ей теперь проще решать задачи с помощью чат-ботов. Кто будет следующим? Эти и другие темы в нашем эфире. Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории на удары по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Правда, вчера пропустили через Дарданеллы один танкер, который идет к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, а также контейнеровоз, следующий в Новороссийск. Глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемую угрозу войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказа в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах. Атаки на танкеры Уново-Российска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал «Хабер Денеза». А компания «Экипаж» считает, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой

0: менять на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora, Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения и решают рабочие задачи с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ и кто может оказаться следующим? Рассуждает гендиректор компании Novel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
1: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас вышло твои инструменты позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
0: Алексей Хохунов. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании SPAT начался раньше. Огромные проценты рассчитаны по разным показателям и от разных точек отсчета. Стоимость акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает. Теперь им нужны более сложные задачи. Длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов. Скандал вокруг Колобка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины. Режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей. И он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката, об этом Олеся Савоськина.
2: Пожелания смерти, угрозы расправой, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма о Колобке превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика — это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промофигуру главного героя. И его тут же назвали «Ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший Колобка Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
3: А еще я посмотрел «Человека-паука» перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть из франшизы.
2: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасян вместе с

0: Но Элиза Моряк пришлось записать опровержение.
1: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
2: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я.
0: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
3: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
0: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
4: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовые сборы «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые эстимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярной франшизы у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
0: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
5: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард, это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
0: А следующая остановка «Колобка» — Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
8: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
11: В Австралии начала 19 века наравне обращались британский золотой фунт стерлингов и испанский серебряный доллар. Именно из испанских монет в 1813 году на Зеленом континенте стали чеканить первые австралийские деньги. Они назывались дырявыми долларами, потому что в центре каждого зияла дыра. Из выбитых металлических кружков дополнительно делали монетки в 15 пенсов. Через 10 лет испанский доллар чуть не стал основной денежной единицей Австралии. Причем эта идея даже получила поддержку в Лондоне, где лордам показалось слишком накладно снабжать дальнюю колонию отчеканенными на Альбионе деньгами. И неизвестно, на каком языке говорили бы сейчас австралийцы, если бы не британское казначейство. Именно по его приказу колонисты оказались обязаны обменять все имевшиеся в наличии испанские и дырявые деньги на английскую монету. Полная финансовая зависимость и стала предтечей векового существования Австралии в статусе доминиона британской короны.
10: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Первое место в рейтинге крупнейших ветклиник страны по выручке за 2025 год по версии Forbes заняла петербургская ветеринарная клиника доктора Сотникова с выручкой более 1,5 миллиарда рублей. На втором – сети Pride и CityVet, на третьем – московский Белый Клык. В целом российский рынок ветеринарных услуг продолжает расти. Совокупный оборот топ-20 рейтинга достиг 14 миллиардов рублей, на 25% больше, чем годом ранее. Калашников ведет переговоры о поставках судна на воздушной подушке «Хаска» с МЧС, крупными компаниями газовой отрасли и руководством субарктических регионов, пишет ТАСС. Речь идет о версии судна под конкретного заказчика. «Хаска» способна работать при температуре до минус 50 градусов, а ее грузоподъемность планируют увеличить до 20 тонн. Для концерна это возможность выйти с разработкой на коммерческий рынок. Прежде всего, в проекты по освоению северных территорий, где востребована подобная техника. Стоимость «Шейн» в преддверии IPO оценивается в 22-25 миллиардов долларов, пишет Bloomberg Intelligence. Это значительно ниже оценки примерно в 30 миллиардов, на которую рассчитывает компания, и менее половины от 66 миллиардов оценки «Шейн» в ходе раунда финансирования 2023 года. На пике в 2022 компания стоила около 100 миллиардов долларов. Аналитики считают, что 2027 год будет более показательным. Ожидается восстановление прибыли с последующим ростом примерно на 20% в год. Среди главных рисков – американские тарифы на китайские товары, стоимость логистики и усиление регулирования. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
10: Прямо сейчас.
13: Пресс-служба главы Татарстана только что сообщила, что в республике объявлен траур по погибшим в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. При этом ранее пресс-служба главы региона сообщала, что Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. Есть погибшие, число погибших при этом не уточнялось. Лишь сообщалось, что атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. Восемь сорок восемь в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Бизнес ФМ. Сегодня о возможном левом повороте США, где праймерис выигрывает все больше кандидатов-социалистов.
10: Заранее с Маликом Дудаковым.
14: К власти в США рвутся социалисты. На праймериз демократической партии самого разного уровня стали побеждать ультралевые кандидаты. Они пользуются проблемами Дональда Трампа, непопулярностью войны в Иране и кризисом идей у демократов-центристов. В 25-м году в Нью-Йорке уже избрался мэром социалист Захран Мамдань. Сейчас его политический клон метит в сенаторы от штата Мичиган. Речь идет о местном чиновнике египетского происхождения Абдуле Эль-Саеде. Он смог выиграть на праймериз демпартии, хоть представители израильского лобби тратили десятки миллионов долларов, пытаясь потопить его кандидатуру. В том же Мичигане на праймерис палату представителей с треском пролетела экс-посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринг. Ее демократы рекрутировали с целью использовать как таран против Трампа. Например, в попытках запустить расследование того, как США оставляют Киев без поддержки. Но Бринг проиграла представителю ультралевых сил и зеленому активисту. Для поднимающих голову социалистов украинская повестка не очень интересна. У них приоритет во внешней политике – это борьба с Израилем. Внутри же США социалисты выступают за национализацию крупных корпораций, резкое повышение налогов на богатых и уменьшение аппетитов Пентагона. В следующем созыве Конгресса социалистам удастся сформировать фракцию в 25-30 законодателей. Этого им будет достаточно, чтобы блокировать любые решения демократов. Те могут получить большинство, но им понадобится поддержка ультралевых конгрессменов для проведения своей повестки. В целом социалисты пытаются скопировать пример Трампа и устроить свой аналог мага-революции, только уже в демократическом лагере. Им играет на руку отсутствие внятной позитивной повестки у демократов-центристов. Успехи ультралевых сил усугубляют раскол в Вашингтоне. Республиканцы надеются, что демократы из-за радикализма ультралевых не смогут уверенно выступить на скорых выборах в Конгресс. Однако точно так же думали в свое время про Трампа и его движение. А оно теперь находится у власти. Так что поворот резко влево внутри Соединенных Штатов Америки вполне возможен.
13: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
10: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
13: Доброе утро, Алексей.
15: Доброе утро.
13: На утренней сессии индекс Мосбиржи растет на 0,3%. Возьмем 2300 в дневную сессию.
15: Пытались на прошлой неделе, как-то пока особо не получилось. Даже один день закрывали выше, в среду, если я не ошибаюсь, 2300.
13: Ну, был момент, да.
15: Да, и вот потом пытались в течение дня брать 2300. Может быть, и взяли бы к пятнице, если бы не вот это законодательство. законодательство американское, новый законопроект, который Сенат принял в пятницу, в спешном порядке, кстати, как пишут американские средства массовой информации, принимался этот законопроект. Ну, понятно, что хотелось, видимо, на каникулы быстро уйти и до каникул все-таки принять вот этот законопроект, который предусматривает дополнительные санкции в отношении России, как это в общем сказано. Ну, там, конечно, не в отношении России напрямую, а в отношении тех стран, которые покупают у России энергоносители, нефть и газ в первую очередь, но это, конечно, Китай и Индия. Но вот СМИ пишут о том, что не все так просто будет в Палате представителей. Ну, во-первых, до сентября теперь каникулы, так что рассматриваться в Палате представителей этот законопроект не будет до сентября. Ну и там против, кстати, много демократов, как ни странно, выступают. И ссылаются они на то, что это не то чтобы просто вот попытка оказать давление на Россию, такая дополнительная, мощная, сильная дубина. Но это, прежде всего, хороший инструмент в руках Белого дома, чтобы вводить крупные пошлины против ряда стран. Ну, там до 100% пошлины, я напомню. Речь идет о таких пошлинах. Ранее там и 500 было, но сейчас вот до 100%. Так что не факт, что Палата представителей быстро этот законопроект примет. Вот в пятницу мы немножко снизились на этих новостях. Я напомню, 0,2% за основную торговую сессию с минусом. Но, видимо, разобрались, и пока есть возможность до сентября еще немножко вырасти. Пока 2289 пунктов индекс Московской биржи растет на 0,4%. Это индекс, который отвечает за все торговые сессии. Ну и рубль, скорее всего, сегодня, во всяком случае, будет консолидироваться, учитывая, что на утренних торгах пока все спокойно, если рассматривать фьючерсные контракты, ну, на пару доллар-рубль, то здесь без особых изменений в районе 82,5 торгуется американский доллар. А если рассматривать контракт на пару китайский юань, российский рубль, то 12 рублей 23 копейки тоже пока без особых изменений. Но вот здесь даже рубль немножко подрастает, примерно на 0,1%. Ну, понятно, что с 7 августа больше будет покупать валюты Банк России с учетом бюджетного правила, это около 6 миллиардов рублей. Это много, на самом деле, для рынка. И на рынке говорят, что уже несколько лет таких покупок не было. Так что на рубль вот за счет этого будет оказываться определенное давление. Ну и цены на нефть сегодня не сильно, но все-таки подрастают и, скажем, консолидируются. Вот здесь так, наверное, правильнее будет сказать. В районе 83,5 долларов торгуется баррель смеси Brent.
13: Спасибо. Через час продолжим.
16: Капитал на бизнес FM. Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
19: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Реклама – наша профессия. Одним из самых эффективных каналов распространения рекламы является туалет. По мнению экспертов, впечатления от рекламы в этом месте сохраняются на 40% дольше. В туалете люди проводят от 2 до 5 минут, что идеально для знакомства с рекламной информацией. К тому же потенциального покупателя здесь ничего не отвлекает, и фактически он находится один на один с рекламой. Реклама. Наша профессия. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В Москве без 2:09. В студии Олеся Потапова. Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. Дроны атаковали производственные гражданские объекты. Есть погибшие. В Татарстане объявлен траур, сообщает пресс-служба главы республики. Точное число жертв не уточняется. Массированный налет на Нижнекамск продолжается. Не менее 15 беспилотников сбито над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате падения обломков загорелся лес в районе пляжа Инжир. Сейчас идет эвакуация туристов из кемпинга на этом пляже. В районе Фиолентовского шоссе из-за упавших обломков беспилотника повреждены 4 автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет. На границе Мьянмы и Таиланда нашли сильно избитую россиянку. Предположительно, 19-летняя гражданка России подверглась насилию в мошенническом колл-центре в Мьянме. Затем ее привезли к границе, пишут местные СМИ. Женщину доставили в клинику. После оказания медицинской помощи полицейские допросили пострадавшую. Она рассказала, что отправилась на работу из России в Китай. Оттуда улетела в Таиланд, а потом в Мьянму и была доставлена в небольшой город на границе. Позже выяснилось, что она попала в мошеннический колл-центр, где ее избивали. Турция возобновила пропуск судов в Черном море, сообщает Bloomberg. В частности, 9 августа в пролив Дарданелла вошел нефтяной танкер «Эйген Дрим», ожидавший своей очереди в этом районе с четверга. Также в пролив прошел контейнеровоз, следовавший в Новороссийск. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
21: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 4-й арест с мая. Руководитель компании Drone Solutions помещен под арест, как и его предшественник на этом посту. Деталей дела практически нет. Известно только, что речь о мошенничестве в особо крупном размере. Компания, по официальным данным, производит беспилотники гражданского назначения. Веселый молочник ждет разъяснений. Американский фермер с российским паспортом Джастас Уолкер ранее сообщил, что членов его семьи могут депортировать. У них нет гражданства. Разбираемся в сути претензий. Владельцев машин с иностранными номерами обяжут платить штрафы ГИБДД в течение суток. В противном случае авто будет задержано до полного погашения долга. Законопроект от правительства будет внесен в Госдуму. Нынешний срок уплаты 2 месяца. Он позволял водителю покинуть Россию без уплаты. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Новое, 4-е с начала уголовное дело, с начала мая уголовное дело в отношении руководства компаний, производящих беспилотники. В Москве арестованы бывшие действующие директоры Drone Solutions. Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклия Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела не раскрывается.
3: Подробности.
4: Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Иракли Хазалия. Он миноритарий компании.
2: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
22: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги и перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, чтобы оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
2: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 2022 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелые С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФКО Валерий Кустов, гендиректора Евгения Лишенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генералу-полковнику Денису Лямину. Веселый молочник Джастас Волкер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться, продолжит Евгений Перельчук.
23: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра», Джастас Уолкер, уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
0: прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в Кении года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
23: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уокеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уокером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уокер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
3: Уокеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
23: Фермер Джастас Уокер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уокер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Сократить с 60 дней до 1 суток срок оплаты штрафа в ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый. Хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
7: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудниками ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе нет срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже сушу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, у вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку эта история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо возить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке. Нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
5: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных авто было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
20: Реклама.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
9: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу «Чанган CS75+.» Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слово и деньги. Никто бы и не помнил о добром самаритянине, если бы у него были только благие намерения. Но у него также были и деньги.
11: Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании с 1979 по 1990 годы. Первая женщина, занявшая этот пост.
20: Слово и деньги на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
24: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Российско-киргизский IT-центр компетенции в области кибербезопасности появится на базе офиса почетного консула Киргизской Республики в Нижнем Новгороде. Создание центра предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое было заключено между IT-компанией «Крайон» и Кыргызским государственным техническим университетом имени Розакова. Планируется, что IT-центр станет многофункциональной площадкой для проведения очных и гибридных образовательных программ, демонстрации передовых технологий, организации практических занятий, проектных сессий и встреч студенческих команд. Также он будет использоваться для подготовки преподавателей и экспертов и реализации совместных социальных инициатив. Особое внимание в IT-центре будет уделено созданию изолированного учебного киберполигона, программно-аппаратного стенда, полностью автономного от производственных информационных систем. Этот полигон предназначен для безопасного моделирования типовых сценариев информационной безопасности, поиска и анализа уязвимостей, отработки методов защиты веб-приложений и эффективного реагирования на киберинциденты. Россия работает над заключением соглашений по безвизовым путешествиям с Индонезией и Малайзией. В планах завершить ее до конца года, сообщил представитель Минэкономразвития Никита Кондратьев. Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры о запуске взаимного безвизового режима с Бахрейном, Кувейтом, Малайзией, Индонезией и Зимбабве. Начало строительства железнодорожной ветки между Мызой и Кстово намечено на будущий год. Ориентировочный срок завершения работ составляет 2 года, сообщил замгубернатор Сергей Морозов. Проект «Мыза-Кстово» предполагает создание совмещенного транспортно-пересадочного узла. Также предусмотрено формирование соединительной железнодорожной петли в районе станции «Ройка» и модернизация существующей ЖД-инфраструктуры на Мызе. Предполагаемая длина нового маршрута – 25 километров. По нему планируется запустить 12 пар электропоездов. Время в пути от начальной до конечной станции составит примерно 30 минут. По оценкам Морозова, ежегодный пассажиропоток на данном маршруте ожидается на уровне 2,5 миллиона человек. Новый детский лагерь «Теплый стан» в селе Васильевка Сеченовского округа теперь будет работать круглый год. Учреждение появилось в прошлом году благодаря решению модернизировать старое здание школы. Сейчас смены могут длиться 21 день и проходить одна за другой каждый месяц. Как сообщил замгубернатора Андрей Чечерин, в лагере могут одновременно отдыхать 60 детей. С ними работают 15 специалистов, от вожатых и педагогов по воспитанию до поваров и медицинских работников. В Нижнем Новгороде частично ограничили движение на спуске к метромосту. До конца сентября будет перекрыт отрезок правой полосы. Автомобилистам рекомендуют быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 23 градуса. Вечером прохладнее, плюс 20 и малооблачно, а ночью плюс 14.
12: Валюта.
10: На 10 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 17 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
24: Торгово-промышленная палата России предложила изменить процедуру банкротства для продавцов, потерявших товар из-за атак беспилотников на склады Wildberries. Об этом пишут «Ведомости». В ТПП считают, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Такую инициативу палата направила в правительство вместе с другими возможными мерами поддержки. Напомню, ВСУ атакует склады Wildberries с 18 июля. РВБ начала выплачивать компенсации селлерам и готовится представить общую схему помощи для своих партнеров. Компания включила риски из-за ударов БПЛА в страховку заказанных товаров. Меры поддержки предпринимателей также прорабатывает Минфин и Минэкономики. Нижегородское ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева завершает сборку 5-го судна на подводных крыльях «Валдай» для Саратовской области. Его планируют спустить на воду в конце августа. После завершения сборки судно пройдет необходимые технические испытания, затем его доставят в Саратов. Издательство «Эксмо» продало права на перевод на иностранные языки книги «Фатум Гайр» Алисы Джукич, которая стала популярной еще до выхода, сообщил гендиректор компании Евгений Капьев. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора до его выхода и обсуждают создание маркетплейса продажи прав книг за рубеж. «Фатум Гайр» – это романтическое фэнтези писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид. Изначально иллюстратор публиковала в соцсетях рисунки с безымянными персонажами – королевой и придворным шутом. Подписчики стали делать косплей-образы и озвучивать персонажей в собственных роликах. На волне интереса аудитории Алиса Джукич объявила о совместной работе с художницей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
13: Проверь.
12: проверено практикой.
14: Добрый день. Сегодня у нас в студии Елена Дранишникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского. Зачастую при принятии решения о продвижении своего товара или услуг собственники бизнеса сталкиваются с проблемой определения потребителя. Кому именно будет интересен его товар или услуга? Как правильно, на ваш взгляд, определить свою целевую аудиторию? Правильно сформулировать.
15: Добрый день. Действительно, вы абсолютно правы. Вопрос определения своей целевой аудитории является едва ли, наверное, не самым значимым при принятии решения о продвижении своего товара или услуги. Если мы говорим про целевую аудиторию, здесь важно учитывать несколько факторов. Первое – это демографические характеристики вашей целевой аудитории. Согласитесь, подача будет абсолютно разной для мужчин, для женщин, например, или для молодых людей 18 лет или старше, например, 40 лет. Второе, что вы определяете – финансовое положение вашей целевой аудитории, уровень дохода, какой товар у вас, в каком сегменте. Может быть, это премиум-сегмент, может, это общедоступный сегмент. Тогда вы определите именно те посылы, которые вы будете для целевой аудитории транслировать. Следующее, что необходимо учесть при определении своей целевой аудитории, это, безусловно, регион, в котором она живет. Работаете ли вы только по городу, например, или выезжаете в область, а может быть, вы высылаете свои товары с доставкой по России, это все тоже возможно. И нужно об этом помнить, когда вы рекламируете свой товар, и обязательно тоже это упоминать. Ну и последнее, о чем не стоит забывать, то, что нужно определять еще психологические характеристики, то есть ценности своей аудитории, ее предпочтения, ее интересы. Чем более конкретно вы знаете свою целевую аудиторию, тем более персонифицированным получится рекламный посыл, и тем более вероятно, что вы попадете в самую цель.
14: Зачастую владельцы бизнеса сталкиваются с такой проблемой, это, наверное, не проблема, а догма, когда они говорят, лучше меня никто не знает, для кого я делаю тот или иной товар, предоставляю ту или иную услугу. Это так или нет?
15: Иногда они действительно не ошибаются в этом. А зачастую бывает и так, что они отождествляют свою аудиторию с собой прежде всего. Но об этом не стоит забывать, что, возможно, ваша целевая аудитория, и, скорее всего, это не вы и не ваши предпочтения, в том числе в выборе каналов распределения коммуникаций. Поэтому всегда нужно быть объективным. Если только вы выводите товар на рынок, вам нужно четко определиться с теми сегментами, на которые вы этот товар распространяете. Возможно, здесь стоит проанализировать конкурентов, которые работают с вами в схожей нише. Если же ваш товар достаточно давно на рынке, то необходимо этот анализ проводить постоянно, потому что целевая аудитория может со временем, безусловно, меняться. И вы имеете одно представление в своей голове, а на самом деле ваш товар могут покупать немножко другие люди.
14: Большое спасибо. С нами была Елена Дранишникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского.
12: Проверено практикой на Business FM. Полезные книги.
16: Способность замечать и расшифровывать сигналы языка телодвижений – это, несомненно, самое полезное качество для успешной карьеры. Алан и Барбара Пис. Язык телодвижений на работе. Алан и Барбара Пис – всемирно известные специалисты в области психологии. Авторы рассказывают о разработанных ими приемах, которые помогают добиваться успеха в торговле и бизнесе. В книге представлены наиболее действенные модели делового общения, техники ведения переговоров и способы эффективного применения жестов. Словарь сигналов языка телодвижений повысит эффективность общения с коллегами и партнерами по бизнесу, а также поможет лучше понимать реакции собеседников и добиваться от людей желаемых результатов. Из книги вы узнаете, как вести себя на собеседовании, какие жесты могут вам помочь, а какие все испортить, чем завоевать внимание аудитории, как наладить контакт с подчиненными. Язык телодвижений на работе не только ответит на все эти вопросы, но и поможет с успехом использовать полученные знания на практике. Ведь, как говорят авторы книги, успешный бизнесмен тот, кто понимает, что сигналы языка телодвижений столь же важны и значимы, как и произносимые слова.
12: Полезные книги на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
18: В 1903 году семеро братьев Джакузи эмигрировали из Италии в американскую Калифорнию. Занимались производством летательных аппаратов, позже изготовлением гидравлических насосов для сельскохозяйственных нужд. Но их фамилию прославила семейная трагедия. Одному из маленьких Джакузи потребовался регулярный массаж, и изобретательные братья создали прототип современной гидромассажной ванны. Эффект был потрясающий. Свое изобретение они многократно совершенствовали, получив около 250 патентов. Ванны производства Джакузи рекомендовали врачи и рекламировали голливудские звезды. В середине 20 века семья начала промышленный выпуск оборудования для домашнего гидромассажа и выпускает его до сих пор. Многие пытались повторить успех итальянского семейства, но до сих пор во многих уголках мира гидромассажные ванны называют просто Джакузи.
17: Имя нарицательное на Business FM.
20: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM.
19: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Дополнительные бригады медиков направлены в Нижнекамск из-за атаки беспилотников. Атаки подверглись производственные и гражданские объекты. Сообщалось о погибших и раненых. В Татарстане власти объявили траур по жертвам. Их число не уточняется. Глава республики Рустам Миниханов провел оперативное совещание с премьер-министром и вице-премьерами. Правительству дано поручение по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим. За минувшую ночь над столицей сбито 18 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. Аэропорт Домодедово с 3 ночи принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. Как заявили ранее в Минобороне, за ночь над российскими регионами силы ПВО уничтожили 456 беспилотников. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Швецией возобновилось спустя почти 40 лет. Поезд пересек пограничную реку Торнион-Йоки и направился в Швецию. Состав будет курсировать два раза в сутки. Время в пути составит около часа 40 минут. Билет обойдется в 12,5 евро. Движение по маршруту между финским Оулу и шведским Хапаранда было прекращено в 1988 году из-за нерентабельности. Бразилия впервые с 99 года продала России какао-бобы. Объем поставок за июль составил 25 тонн на 127,5 тысяч долларов, выяснила РИА Новости. Кроме России, Бразилия экспортировала какао-бобы в Японию, Швейцарию, Нидерланды, Данию, Бельгию. Суммарный объем экспорта какао и шоколада из Бразилии в прошлом месяце составил 59,5 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ограниченное миротворчество. Турция предлагает Москве и Киеву отказаться от ударов в Черном море, но только по торговым судам. Накануне Анкара ввела ограничения на судоходство в своих проливах, а на этой неделе Россию и Украину могут посетить американские переговорщики Уитков и Кушнер. Чего ждать дальше? Об этом через минуту в нашем эфире Георгий Бофт. Следственный комитет проверяет сообщения об угрозах, которые поступают создателям фильма «Колобок» и их родственникам. Фильм получил волну ненависти в интернете от фанатов «Человека-паука». Деньги в прокате «Колобок» собирает, но есть мнение, что кассу ему все-таки подпортили. ИИ все испортил. Сразу несколько интернет-ресурсов, от форумов айтишников до фотостоков, фиксируют резкое падение аудитории. Если теперь проще решать задачи с помощью чат-ботов, то следующий. Эти и другие темы в эфире Business FM. Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву передано предложение о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИДа страны Хакан Фидан. Власти Турции ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Правда, вчера пропустили через Дарданеллы один танкер, который идет к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, а также контейнеровоз, следующий в Новороссийск. Глава МИДа Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический практический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах. Атаки на танкеры Уново-Российска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал Бовт знает. Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Это сообщает портал Хабер Денизде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23

0: компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
1: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас вы твои инструменты позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
0: Алексей Хохунов, автор телеграм-канала AI Happens. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании спад начался раньше, а громкие проценты рассчитаны по разным показателям и от разных точек отсчета стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает. Теперь им нужны более сложные данные, длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач, для создания которых компания отдельно нанимает консультантов и других специалистов. Скандал вокруг Клопка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката? Подробнее Олеся Савоськина.
2: Пожелания смерти, угрозы расправой, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма о Колобке превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика — это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промофигуру главного героя. И его тут же назвали «Ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший Колобка Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
3: А еще я посмотрел «Человека-паука» перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть с франшизы.
2: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
4: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
5: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я.
2: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти

0: области 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму «Хейт», аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
1: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
0: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
2: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые эстимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярная франшиза у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
0: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
3: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард, это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
0: А следующая остановка «Колобка» — Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
9: Согласно легенде, на одной из римских улиц с незапамятных времен стояла античная статуя, безрукий торс, изображавший какого-то бога или героя. Напротив располагалась школа учителя-маэстро Пасквино. По его имени стали называть и статую. В 1501 году кардинал Оливьеро Карафа велел переместить изваяние и поставить его возле своего палаццо. Римляне быстро привыкли украшать статую листочками со своими изобразительными или стихотворными художествами. Как сказали бы сейчас, острой социальной направленности. Бумажки наклеивались ночами, и горожане успевали с ними познакомиться ранним утром, еще до того, как крамолу ликвидировали карабинеры. Пасквино превратился в излюбленную площадку для едкой сатиры, карикатур, анекдотов и сплетен, в которых критиковались папа и члены правительства. Эти сочинения стали называть «пасквилями», а статуя до сих пор стоит на углу Пьяцца ди Пасквино и Палаццо Браски.
8: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
11: Первое место в рейтинге крупнейших ветклиник страны по выручке за 2025 год по версии Forbes заняла петербургская ветеринарная клиника доктора Сотникова с выручкой более 1,5 миллиарда рублей. На втором – сети Pride и CityVet, на третьем – московский Белый Клык. В целом российский рынок ветеринарных услуг продолжает расти. Совокупный оборот топ-20 рейтинга достиг 14 миллиардов рублей, на 25% больше, чем годом ранее. Калашников ведет переговоры о поставках судна на воздушной подушке «Хаска» с МЧС, крупными компаниями газовой отрасли и руководством субарктических регионов, пишет ТАСС. Речь идет о версии судна под конкретного заказчика. «Хаска» способна работать при температуре до минус 50 градусов, а ее грузоподъемность планируют увеличить до 20 тонн. Для концерна это возможность выйти с разработкой на коммерческий рынок. Прежде всего, в проекты по освоению северных территорий, где востребована подобная техника. Стоимость «Шейн» в преддверии IPO оценивается в 22-25 миллиардов долларов, пишет Bloomberg Intelligence. Это значительно ниже оценки примерно в 30 миллиардов, на которую рассчитывает компания, и менее половины от 66 миллиардов оценки «Шейн» в ходе раунда финансирования 2023 года. На пике в 2022 компания стоила около 100 миллиардов долларов. Аналитики считают, что 2027 год будет более показательным. Ожидается восстановление прибыли с последующим ростом примерно на 20% в год. Среди главных рисков – американские тарифы на китайские товары, стоимость логистики и усиление регулирования. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
12: Девять сорок девять в Москве. Вы слушаете Business FM. Тема, которая пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о возможном левом повороте в США, где праймерис выигрывает все больше кандидатов-социалистов.
13: Заранее с Маликом Дудаковым.
14: К власти в США рвутся социалисты. На праймерис демократической партии самого разного уровня стали побеждать ультралевые кандидаты. Они пользуются проблемами Дональда Трампа, непопулярностью войны в Иране и кризисом идей у демократов-центристов. В 25-м году в Нью-Йорке уже избрался мэром социалист Захран Мамдань. Сейчас его политический клон метит в сенаторы от штата Мичиган. Речь идет о местном чиновнике египетского происхождения Абдуле Эль-Саеде. Он смог выиграть на праймерис демпартии, хоть представители израильского лобби тратили десятки миллионов долларов, пытаясь потопить его кандидатуру. В том же Мичигане на праймерис палату представителей с треском пролетела экс-посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринг. Ее демократы рекрутировали с целью использовать как таран против Трампа. Например, в попытках запустить расследование того, как США оставляют Киев без поддержки. Но Бринг проиграла представителю ультралевых сил и зеленому активисту. Для поднимающих голову социалистов украинская повестка не очень интересна. У них приоритет во внешней политике – это борьба с Израилем. Внутри же США социалисты выступают за национализацию крупных корпораций, резкое повышение налогов на богатых и уменьшение аппетитов Пентагона. В следующем созыве Конгресса социалистам удастся сформировать фракцию в 25-30 законодателей. Этого им будет достаточно, чтобы блокировать любые решения демократов. Те могут получить большинство, но им понадобится поддержка ультралевых конгрессменов для проведения своей повестки. В целом социалисты пытаются скопировать пример Трампа и устроить свой аналог мага-революции, только уже в демократическом лагере. Им играет на руку отсутствие внятной позитивной повестки у демократов-центристов. Успехи ультралевых сил усугубляют раскол в Вашингтоне. Республиканцы надеются, что демократы из-за радикализма ультралевых не смогут уверенно выступить на скорых выборах в Конгресс. Однако точно так же думали в свое время про Трампа и его движение. А оно теперь находится у власти. Так что поворот резко влево внутри Соединенных Штатов Америки вполне возможен.
12: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
13: Прямо сейчас.
12: 12 человек погибли и 39 пострадали после атаки БПЛА на Нижнекамск. Это сообщила пресс-служба главы Татарстана. Дополнительная бригада медиков, направленная в Нижнекамск из-за атаки, ранее сообщало правительство Татарстана. И там уже объявили день траура. Все подробности в нашем ближайшем эфире.
13: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
12: Леш, приветствую.
15: Доброе утро.
12: Поговорим про наш рынок. Открывается вот-вот, что мы сегодня ждем, начало недели.
15: Ну, пока рост, ну, скажем, не особо заметный, 0,6% индекс Московской биржи. Но, тем не менее, рост, это уже неплохо, 2295 пунктов. Будут попытки пойти выше 2300 пунктов. То, что мы наблюдали на прошлой неделе, чуть ли не каждый день уходили выше этого уровня. уровне, но пока не удается все-таки каким-то образом задержаться там на определенный период времени. Ну, одну сессию закрывали выше 2300 в среду в прошлую, но не более того. Посмотрим, будут ли на этой неделе подобные попытки. На мой взгляд, конечно, будут. Многое будет зависеть и от информационных потоков, которые касаются геополитики. Ну и посмотрим, какие будут данные по инфляции в ближайшую среду. Все-таки, согласно последним данным Росстата, одна неделя дефляции посетила российскую экономику. Может быть, это будет такой, ну, некий тренд, временный тренд, как обычно бывает, конец лета, начало осени, все-таки некая дефляционная модель присутствует. Так что, может быть, и посмотрим. Ну, не каждый год это было, но, тем не менее, зачастую. Если вот этот фактор подтвердится, то, ну, это будет, наверное, хорошая новость для российского рынка акций. Ну, плюс рубль падал всю прошлую неделю. Посмотрим, как будем открываться на неделе текущей. Пока, если посмотреть на фьючерсы, на контракты, то, ну, не очень хорошая ситуация для рубля складывается. Все-таки, если фьючерсный контракт на пару китайский юань, российский рубль посмотреть, то там рубль снижается. И китайская валюта торгуется уже в районе 12 рублей 30 копеек. Может, и на открытии уже основных торгов мы увидим похожую картину. Ну и доллар США тоже растет к российскому рублю и преодолела американская валюта 83 рубля. Это тоже по однодневному фьючерсному контракту на пару доллар-рубль. Так что для рубля пока не очень хорошо все складывается, но не будем забывать, что на повышенных объемах в августе будет Банк России покупать валюту и в рамках бюджетного правила, и в рамках своих операций будет тратить ежедневно около 6 миллиардов рублей. И это много для текущего состояния российского валютного рынка. Цены на нефть пока консолидируются в районе 83,5 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Ну, конечно, на прошлой неделе Иран и Оман договорились по Ормузскому проливу, вроде как и географию обозначили, и в целом все неплохо, но, с другой стороны, Ормуз остается закрытым, и пока какой-то вот такой полноценной оценки со стороны США этим договоренностям никто не видел. Ну и, в общем, рынок находится в режиме ожидания.
16: Капитал на бизнес FM. Реклама.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
18: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ОАО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
19: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
20: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века.
21: Рестораны. Начало. На Бизнес FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: В Москве 9 часов 58 минут, студия Алисы Потапова. Уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после взрыва на Сачинском золоторудном месторождении на Камчатке. Погиб один рабочий, двое пострадали, сообщает Следственный комитет. По предварительным данным, на строительной площадке взорвался баллон с пропаном. В результате атаки ВСУ в Белгородской области погибла женщина. Дрон ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка. От полученных травм жительница скончалась на месте, сообщили в оперативном штабе. Омская прокуратура выясняет причину массовой гибели птицы-рыбы на озере в городской черте. Об этом сообщили местные СМИ. Речь идет об озере Кирпичка в Кировском районе. Специалисты профильных ведомств уже отобрали пробы воды и биологических ресурсов. Более 3 миллионов заявлений подано в колледжи и техникумы России в рамках приемной кампании, сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, это примерно на 500 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года. По данным Минобразования, сейчас наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии и специальности, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах и туризмом. Еще 3 года назад это были юристы. Бухгалтеры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 12 человек погибли, 39 пострадали сегодня при атаке дронов на Нижнекамск, сообщили власти Татарстана. В республике объявлен траур. Как уточнялось ранее, удару подверглись промышленные и гражданские объекты Нижнекамска. Руководитель компании «Дрон Solutions» помещен под арест, как и его предшественник на этом посту. Деталей немного. Известно ли, что дело заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По официальным данным, компания производит беспилотники гражданского назначения. Уголовные дела в отношении производителей дронов заводятся в России часто. Только с мая это уже 4-й такой арест. Веселый молочник ждет разъяснений. Американский фермер с российским паспортом Джастис Уолкер ранее сообщил, что членов его семьи могут депортировать, у них нет гражданства. А что говорят юристы? Кто нарушил? Все подробности в нашем эфире. Новость последних минут. 12 человек погибли, 39 ранены в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. В республике объявлен траур. По данным властей, этим утром дроны ВСУ атаковали как производственные, так и гражданские объекты. Нижнекамск – один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. Режим беспилотной опасности действовал на всей территории Татарстана. Угроза атаки сохранялась для 8 городов Закамья. Сейчас она отменена. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрывались, что привело к задержкам десятков рейсов. В город направили 6 дополнительных бригад медиков на открытой горячей линии для информации о пострадавших. Что известно об атаке на Татарстан, говорит корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин.
23: Последние дни почти каждое утро были атаки беспилотников. Объявлялась беспилотная опасность и угроза атаки БПЛА. И вот сегодня утром тоже был введен режим беспилотной опасности, а потом на 10 городов Татарстана действовала угроза атаки БПЛА. И при утренней атаке на Нижнекамск есть погибшие, и пострадавшим оказывается помощь. Специально к скорой помощи Нижнекамска еще направили скорую помощь из соседнего города Набережной Челны. Райс Татарстана провел оперативное совещание с премьер-министром Алексеем Песошиным, вице-премьерами. Правительству даны поручения по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Вообще, на Нижнекамск была атака 12 июня. Но тогда погибших не было, были только пострадавшие. Нижнекамск – это химическая столица Татарстана. Там много химических производств, в том числе НПЗ крупные. Ну, там много предприятий. Куда попали беспилотники, пока не сообщается. Когда объявляется ракетная опасность, то сирены предупреждают. Громкоговорители работают. У нас вот бомбоубежище, замок, он автоматически открывается, когда вот ракетная опасность, то есть туда можно спуститься.
22: Сергей Семеркин, газета «Республика Татарстан». По данным Минобороны, ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 456 украинских БПЛА над 13 регионами России, включая Московский, Краснодарский край и Крым. Наиболее массированные атаки пришлись на Ростовскую, Калужскую, Воронежскую и Тульскую области. Но, судя по сообщениям оттуда, масштабных последствий атаки нет. Вот сейчас Минздрав сообщает, что мурашка. Министр взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в Нижнекамске.
0: Прямо сейчас.
22: Индекс Мосбиржи на открытии торгов на дневной сессии ушел выше отметки в 2300 пунктов. Вот именно 2300 и есть. Сейчас прибавка 0,8%. При этом рубль ощутимо снижается. Только что доллар пробил отметку 83 доллара. Это внебиржевой курс. Но 83 рубля – это максимальное значение с марта этого года. Между прочим, рубль слабеет к доллару на 0,6%. На те же 0,6% снижается курс рубля к юаню. Уже официально на торгах на Московской бирже. Тут уровень 12.30. К другим темам. В Москве арестованы бывшие действующие директора производителя беспилотников Drone Solutions. Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
2: Подробности. Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы – около 23%, а также Ираклий Хазалия. Он миноритарий компании.
22: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, считает адвокат Елена Федулова.
3: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу, значит, там средства были представлены, те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
22: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ФК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных различных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем, и Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Веселый молочник Джастис Уолкер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Об этом Евгений Перельчук.
4: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра», Джастис Уолкер, уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастис отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
5: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
4: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
6: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
4: Фермер Джастис Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда, и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 1 по 4 сентября. Владивосток. 11-й Восточно-экономический форум. Среди ключевых тем деловой программы мероприятия «Искусственный интеллект», «Роботизация производств», «Платформенная экономика» и «Технологии будущего». Участники форума обсудят решения для развития экономики Дальнего Востока и всей России. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
8: Валюты. Перуанский соль в первый раз ввели в обращение еще в 1863 году. Через век с лишним из-за инфляции его заменили на инти, который не продержался и 10 лет. В 1991 миллион инти уже меняли на новый соль. Сегодня он в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал.
9: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Проверено практикой.
24: Мы выполняем работу, которая включает в себя множество различных действий. Нам ежедневно необходимо слушать, нюхать, трогать, а также смотреть. Из всего этого списка больше всего задействуются наши глаза, которые хоть и не занимают много места, однако чрезвычайно важны и весьма сложно устроены. В течение бодрствования на них приходится основная нагрузка. Есть несколько советов, которые могут помочь сохранить зрение как можно дольше.
25: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
24: Говоря собирательно, как в любой дисциплине, в офтальмологии есть свои правила. Наверняка все слышали, что глазам нужен отдых. Но что же это за отдых такой? Давайте разберемся. Возьмем ситуацию, когда рабочий день проводится за монитором. Зрение сфокусировано в определенной дальности, что вызывает длительное напряжение мышц глаз. Решение простое. Необходимо каждые минут 10 тратить по 30 секунд для смещения взгляда на более дальний предмет. Например, посмотрите в окно, в конец коридора или на потолок. Другим фактором является то, что за компьютером мы гораздо реже моргаем. Это происходит ввиду переключения внимания на происходящее на экране. И если вы сейчас задумались моргать чаще, то поверьте, чтобы выработать такую привычку, потребуются огромные усилия. А без достаточного увлажнения портится защитная матрица нашего глаза – роговица. Здесь неплохим вариантом будет упражнение с расслаблением мышц глаз. Вы можете просто закрыть глаза и посидеть так с десяток секунд. Надо отметить, что люди – обладатели такого эффекта, как сумеречное зрение. Эта функция позволяет нам видеть в условиях недостаточной освещенности, но в обесцвеченном варианте. Поэтому помните, что помещения, в которых вы находитесь, должны быть достаточно освещены. Производители гаджетов знают про эти исследования и давно встраивают в свои устройства ночной и дневной режимы. Используйте их, это работает. Помимо этого, важно правильно обустроить рабочее место. Сейчас я имею в виду цвета, которыми можно помочь глазам и снизить нагрузку на них. Видите ли, максимальная фокусировка зрения происходит при наблюдении красных цветов. Если вам необходимо сосредоточиться, то понаблюдайте за красными цветами. Обратным же эффектом будет фокусировка на синем цвете. Первым это заметили хирурги, часто наблюдающие кровь. Поэтому, например, стандартный цвет хирургического костюма – синий или голубой. Это расслабляет. Одевайте голубые цвета в офис, это и красиво, и полезно. Зеленый цвет также благотворно действует на нервную систему в целом. При хорошем освещении глаз чувствителен к зеленому цвету, а тот, в свою очередь, вызывает чувство успокоения и умиротворения для центральной нервной системы. Не забывайте любоваться окружающим миром, ведь именно в эти моменты вы видите всю палитру красок, которая так необходима нашему организму.
11: Проверено практикой на Business FM. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
25: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. С начала осени в России вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, расширяющие защиту прав родителей при трудоустройстве. С 1 сентября работодателям запретят устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей до 3 лет. До конца августа подобная норма действует только для женщин с детьми до 1,5 лет. Если компания нарушит закон и добавит условия об испытании в договор, этот пункт признают недействительным. Соответственно, увольнение сотрудника из-за непрохождения такого срока будет незаконным. Территорию садоводческого товарищества «Садовод» на улице Агрономической в Советском районе застроят таунхаусами. Соответствующие документы опубликованы на сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломерации региона. Общая площадь участка, предназначенного под застройку, превышает 4,5 гектара. Там появятся таунхаусы и несколько отдельно стоящих частных домов. Помимо жилых объектов предусмотрено строительство дорожной инфраструктуры, новые магистрали, соединяющие жилой комплекс «Прага» с улицы Головнина и проезд от улицы Саврасова. Территорию благоустроят, там появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Завершение всех работ по проекту запланировано на 2030 год. В Нижнем Новгороде выставили на продажу двухэтажный корпус Бриновского пассажа на улице Рождественская. Стоимость недвижимости 55 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на портале Авито. Площадь здания превышает 530 квадратных метров. В дореволюционный период оно было крупнейшим торговым центром города. До 1986 года там располагалась биржа. Сегодня комплекс продолжает действовать. В помещениях размещаются офисы, отделения связи, центры занятости, рестораны и мастерские. При этом часть площадей на верхних этажах исторического здания до сих пор занимают жилые помещения. Селлеры просят снизить для них комиссии на маркетплейсах. Продавцы снова подняли вопрос скидок и комиссии за атак на склады Wildberries. Так, Союз продавцов маркетплейсов обратился в правительство России с просьбой снизить комиссии по тарифам для пострадавших не менее чем на полгода и отменить платформенные скидки. По их мнению, сейчас высокие тарифы препятствуют развитию собственных складов и усиливают зависимость бизнеса от логистики крупнейших онлайн-площадок, сообщает Коммерсант. В пресс-службе правительства сообщили, что обращение бизнеса направлено в Минэкономике для проработки предложений. Wildberries не считают, что отказ от платформенных скидок положительно повлияет на онлайн-торговлю. Парк «Миниатюр на Бару» прекращает работу с 15 августа из-за резкого падения туристического потока, вызванного длительной остановкой Нижегородской канатной дороги. Об этом представители проекта сообщили в социальных сетях. Напомню, переправа перестала работать после шторма 5 июля, когда порывы ветра достигали 22 метров в секунду. По предварительным прогнозам, возобновление движения по канатной дороге ожидается не ранее мая 2027 года. Парк России в миниатюре открылся в июне. Экспозиция включает более 80 копий знаковых архитектурных памятников страны, выполненных в масштабе 1:50. Среди которых Московский Кремль, Исаакиевский собор и монумент «Родина-мать зовет». Владельцы площадки рассчитывают возобновить работу экспозиции в следующем году. Однако конкретные сроки открытия зависят от восстановления транспортного сообщения. Фанаты «Гарри Поттера» заставили поменять маршрут прокладки кабеля из-за могилы Добби. По словам руководителя проекта Саймона Ландлима, 190-километровый силовой кабель между Британией и Ирландией должен был уходить в море на пляже на юго-западе Уэльса. На этом пляже снимали сцену смерти и похорон домашнего эльфа Добби из книг и фильмов о Гарри Поттере. Поклонники саги устроили на пляже могилу Добби, до сих пор приносят на нее разрисованные камни и носки, символ свободы домашнего эльфа. Из-за жалоб поклонников саги маршрут силового кабеля стоимостью 500 миллионов евро пришлось поменять. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода.
12: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 23 градуса. Вечером прохладнее, плюс 20 и малооблачно, а ночью плюс 14.
13: Валюта.
12: На 10 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 17 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
25: Госкорпорация «Росатом» возобновила отправку инженерно-технического персонала на площадку АЭС «Бушер» в Иране, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Первая группа из 5 специалистов уже прибыла в поселок проживания сотрудников и приступила к выполнению рабочих задач. Общая численность российского персонала на станции достигла 25 человек. Ранее их численность была сокращена из-за изменения ситуации в регионе. Напомню, АЭС «Бушер» является ключевым проектом российско-иранского сотрудничества в сфере атомной энергетики. Первый энергоблок станции был построен при участии России и введен в промышленную эксплуатацию в 2013 году. Сейчас на площадке продолжаются работы по развитию инфраструктуры объекта. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 7 по Омской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании нижегородского предприятия судостроения и судоремонта банкротом. Сумма требований налогового органа к компании составляет 13,5 миллионов рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. По данным Русспрофайла, судостроение и судоремонт зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году. Основной вид деятельности предприятия – строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Компания обладает собственным конструкторским бюро, занимается проектированием, производством и поставкой судового оборудования, агрегатов, а также сервисным и гарантийным обслуживанием продукции. В Нижегородской области начали производить новый экспедиционный внедорожник. Нижегородское ателье «Автомастер» запустило продажи машины под названием «Кабан». Автомобиль создан на базе грузового шасси «Садко Next» и оснащен цельнометаллическим кузовом, сообщает Motor.ru. Машина ориентирована на эксплуатацию в сложных дорожных условиях и доступна в нескольких модификациях для служб спасения, экспедиционных групп, вахтовых перевозок и охотников. Техническая часть внедорожника включает турбодизельный двигатель ЯМЗ мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Новинка представляет собой глубокую переработку серийного грузовика ГАЗ, адаптированную под нужды специализированных служб и частных заказчиков. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
14: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75 Плюс. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Проверено практикой.
25: Сейчас мир таков, что на тебя смотрит через призму в 100 крат увеличения. Если вы участвуете в переговорах, встречах или выступаете публично, необходимо помнить, что не только внешность и ум – залог успеха вашего выступления или мнения окружающих о вас. Большая часть людей оценивает интонацию – 37%, а вот манеру себя вести при разговоре выделяют 56%. Слова же, как ни странно, имеют самое низкое значение при формировании впечатления – всего 7%. Сегодня поговорим о каналах восприятия. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
15: Проверено практикой на Бизнес FM.
17: Мы воспринимаем людей через три канала восприятия. Слова, то, что мы говорим, интонация, то, как мы говорим, и язык тела, то, как мы себя подаем. Если вы готовитесь к важной встрече с партнерами, коллегами или руководителями, обязательно учитывайте все эти три фактора. Раз речь не так производит впечатление, это не означает, что не нужно готовиться. Вы должны на 110% знать тему и содержание вашего выступления или тему для переговоров, обладать статистикой и разнообразным набором аргументов, говорить четко, внятно и по существу. Избегайте словесных манеризмов. Это слова-паразиты. Типа, как бы, в общем-то, Чтобы их избежать, просто делайте паузу. А дальше вступает то самое, что мы называем интонацией. Это уверенность и окрас нашего голоса. Говорите громко, делайте тембральные отметки, то есть повышайте громкость на самых ключевых фактах. Подстраивайте темп речи под собеседника. Ну и самое важное, продумайте манеру вашего поведения. Уделите внимание своему телу. Заранее выберите позу, в которой вам удобно сидеть или стоять. Проверьте, чтобы не было закрытых поз, типа скрещенных рук и ног. Обратите внимание на жесты и как часто вы их повторяете. Чрезмерная жестикуляция очень утомляет. Но и отсутствие движений делает ваше выступление наигранным. Самое важное – это лицо. Мимика. Многие думают, что серьезный вид придает встрече важность. Помните, как у Мюнхгаузена? Улыбайтесь, господа. Все большие глупости в мире совершаются с серьезным выражением лица. Вот такие простые, но и действенные советы для всех, кто готовится к публичному выступлению или часто участвует в переговорах.
1: Проверено практикой на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. При атаке беспилотников в Нижнекамске погибли 12 человек, 39 получили ранения, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Сегодня утром дроны атаковали производственные гражданские объекты на территории города, а в Нижнекамск направили дополнительные бригады медиков из набережных Челнов и Казани. Власти Татарстана объявили траур по погибшим. Площадь нефтяного пятна у побережья Омана находится в 7 километрах от побережья. Загрязнение возникло на площади почти 400 квадратных метров после того, как на мель село судно «Кэролайн Бизинги». Пятно движется на северо-восток в сторону материка. Власти Омана проводят операцию по ликвидации последствий инцидента. Нефтяной разлив пока не представляет прямой угрозы для жизненно важных объектов на побережье, сообщили власти. Базовый набор школьных товаров в российских торговых сетях подешевел на 3% за 2 года, подсчитали в аналитическом центре «Аккорд». В этом году такой комплект для мальчика обойдется чуть более чем в 6 тысяч рублей, а для девочки в 5,5 тысяч рублей. В эту сумму входят канцтовары, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки, рюкзак и школьная форма. Грабитель проник в дом телезвезды Ким Кардашьян в Калифорнии и угнал автомобиль. Мужчину заметили во время погрузки некоторых вещей селебрити в один из автомобилей. Сама Кардашьян сейчас проживает с детьми в другом месте, поскольку в этом особняке идет ремонт. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи сегодня в начале дневной сессии пробивал отметку 2300 пунктов. Правда, там не удержался, но на открытии такая цифра была. Еще одна примечательная цифра. Курс доллара уходил в небиржевой. Курс доллара уходил выше отметки 83 рубля. Это произошло впервые с конца марта этого года. Но тут тоже, собственно, все ушло ниже. Сейчас рубль хоть и снижается к доллару на 0,25%, но сейчас американцы Американская валюта стоит 82,72. Ограниченное миротворчество Турции предложило Москве и Киеву отказаться от ударов в Черном море, но только по торговым судам. На этой неделе Россию и Украину могут посетить американские переговорщики Выдков и Кушнер. Что все это значит? Комментарий Георгия Бофта совсем скоро. СК проверяет сообщения об угрозах, которые поступают создателям фильма «Колобок» и их родственникам. Фильм получил волну ненависти в интернете от фанатов «Человек-паука». Деньги в прокате «Колобок» собирает. Он стал лидером проката по итогам уикенда. Но есть мнение, что кассу ему все-таки подпортили. Эти и другие темы в нашем эфире. Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории на удары по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Правда, вчера пропустили через Дарданеллы один танкер, который идет к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, а также контейнеровоз, следующий в Новороссийск. Глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемую угрозу войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах. Атаки на танкеры Уново-Российска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владельца турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал «Хабер Денезе». А компания «Экипаж» считает, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля привозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, трое пострадали. Акции аудитории сразу нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития искусственного интеллекта. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения и решают рабочие задачи с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ и кто может оказаться следующим, объясняет гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь

0: Часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
1: Алексей Хохунов, AI Happens. Однако списывать все потери этих сервисов только на AI было бы упрощением. Участие компании спад начался раньше. А громкие проценты рассчитаны по разным показателям и от разных точек расчета. Стоимость акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает. Теперь им нужны более сложные данные. Длинные цепочки рассуждений, решение реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов. Скандал вокруг Головка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката, об этом Олеся Савочкина.
2: Пожелание смерти, угрозы расправой, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма о Колобке превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинулись с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. «Психоделика – это не наше», – объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промофигуру главного героя, и его тут же назвали «ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший «Колобка» Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
3: А еще я посмотрел «Человека-паука» перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть франшизы.
2: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
4: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
5: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я.
2: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
6: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
2: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
7: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярная франшиза у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
2: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.

0: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард. Это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
1: А следующая остановка «Колобка» – Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
2: Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
5: Говорящие фамилии на Бизнес FM.

0: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Первое место в рейтинге крупнейших ветклиник страны по выручке за 2025 год по версии Forbes заняла петербургская ветеринарная клиника доктора Сотникова с выручкой более 1,5 миллиарда рублей. На втором – сети Pride и CityVet, на третьем – московский Белый Клык. В целом российский рынок ветеринарных услуг продолжает расти. Совокупный оборот топ-20 рейтинга достиг 14 миллиардов рублей, на 25% больше, чем годом ранее. Калашников ведет переговоры о поставках судна на воздушной подушке «Хаска» с МЧС, крупными компаниями газовой отрасли и руководством субарктических регионов, пишет ТАСС. Речь идет о версии судна под конкретного заказчика. «Хаска» способна работать при температуре до минус 50 градусов, а ее грузоподъемность планируют увеличить до 20 тонн. Для концерна это возможность выйти с разработкой на коммерческий рынок. Прежде всего в проекты по освоению северных территорий, где востребована подобная техника. Стоимость «Шейн» в преддверии IPO оценивается в 22-25 миллиардов долларов, пишет Bloomberg Intelligence. Это значительно ниже оценки примерно в 30 миллиардов, на которую рассчитывает компания, и менее половины от 66 миллиардов оценки «Шейн» в ходе раунда финансирования 2023 года. На пике в 2022 компания стоила около 100 миллиардов долларов. Аналитики считают, что 2027 год будет более показательным. Ожидается восстановление прибыли с последующим ростом примерно на 20% в год. Среди главных рисков – американские тарифы на китайские товары, стоимость логистики и усиление регулирования. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
3: 10:48 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес-ФМ». Сегодня возможном левом повороте в США, где праймерис выигрывает все больше кандидатов социалистов.
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
4: К власти в США рвутся социалисты. На праймериз демократической партии самого разного уровня стали побеждать ультралевые кандидаты. Они пользуются проблемами Дональда Трампа, непопулярностью войны в Иране и кризисом идей у демократов-центристов. В 2025 году в Нью-Йорке уже избрался мэром социалист Захран Мамдань. Сейчас его политический клон метит в сенаторы от штата Мичиган. Речь идет о местном чиновнике египетского происхождения Абдуле Эль-Саеде. Он смог выиграть на праймериз демпартии, хоть представители израильского лобби тратили десятки миллионов долларов, пытаясь потопить его кандидатуру. В том же Мичигане на праймерис палату представителей с треском пролетела экс-посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринг. Ее демократы рекрутировали с целью использовать как таран против Трампа. Например, в попытках запустить расследование того, как США оставляют Киев без поддержки. Но Бринг проиграла представителю ультралевых сил и зеленому активисту. Для поднимающих голову социалистов украинская повестка не очень интересна. У них приоритет во внешней политике – это борьба с Израилем. Внутри же США социалисты выступают за национализацию крупных корпораций, резкое повышение налогов на богатых и уменьшение аппетитов Пентагона. В следующем созыве Конгресса социалистам удастся сформировать фракцию в 25-30 законодателей. Этого им будет достаточно, чтобы блокировать любые решения демократов. Те могут получить большинство, но им понадобится поддержка ультралевых конгрессменов для проведения своей повестки. В целом социалисты пытаются скопировать пример Трампа и устроить свой аналог мага-революции, только уже в демократическом лагере. Им играет на руку отсутствие внятной позитивной повестки у демократов-центристов. Успехи ультралевых сил усугубляют раскол в Вашингтоне. Республиканцы надеются, что демократы из-за радикализма ультралевых не смогут уверенно выступить на скорых выборах в Конгресс. Однако точно так же думали в свое время про Трампа и его движение. А оно теперь находится у власти. Так что поворот резко влево внутри Соединенных Штатов Америки вполне возможен.
3: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Че? Так, прежде чем я поздороваюсь с Алексеем Завьяловым, скажу срочную новость. Пресс-служба главы Татарстана только что сообщила, число погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске выросло, к сожалению, до 13 человек. Ну, к этой теме мы еще вернемся, а сейчас все-таки переходим к рыночной теме. Алексей, приветствую.
2: Приветствую, Игорь.
3: 2300 пунктов. Прям как начали дневную сессию, так и, в общем, держимся.
2: Пока держимся, посмотрим, найдет ли рынок силы пойти выше и закрывать торговые сессии выше. На прошлой неделе тоже были попытки, чуть ли не ежедневно. Бились об 2300, даже выше уходили, но потом сползали и в среду закрыли только чуть выше этого уровня торговую сессию. Но неделю не удалось закрыть выше 2300. Ну, сложный пока уровень в отсутствии каких-то важных новостей, но прежде всего новостей геополитики. Вот на прошлой неделе американские чиновники говорили о том, что вроде как переговорный процесс хотят возобновить по украинскому конфликту, но пока вот дальше разговоров дело не идет, и то они очень неуверенно это говорили. Но, в частности, об этом говорил госсекретарь США Марко Рубио, да и президент США Дональд Трамп тоже пару раз об этом обмолвился. Но вот посмотрим, на этой неделе будет ли продолжение всех хотя бы разговоров на первый момент. Ну, для рынка это будут хорошие новости. Потом важно, конечно, какие данные будут по инфляции. Просто на прошлой неделе Росстат нам сказал уже об одной неделе
3: дефляционной.
2: Вот будет ли такая летняя, осенняя тенденция здесь. Если будет хорошо, рынок будет менять свое мнение относительно дальнейших действий Банка России, хотя до ближайшего заседания еще очень далеко, состоится оно 11 сентября, еще больше месяца, так что еще много релизов от Росстата мы получим в ближайшем будущем.
3: Пока ты говорил, курс рубля на московской бирже перешел к росту.
2: Ну, рубль здесь должен все-таки немножко вырасти или как минимум перейти в консолидацию. Просто прошлая неделя для рубля была сильно падающая, и китайская валюта, как мы видим, легко так, не с первого раза, но довольно легко прошла 12 и даже 12 рублей 30
3: копеек. По-моему, даже.
2: Да, почти. И вот сейчас, ну, какой-то момент консолидации должен наступить по нормальным рыночным правилам. Все-таки бесконечно активы не растут, не падают. Либо в консолидации, может быть, небольшой какой-то откат мы увидим. Но на рынке отмечает спрос сезонный на валюту, во-первых. Во-вторых, и поступлений валютных поменьше, учитывая ситуацию, которая была в июле с ценами на нефть. Ну и сейчас все-таки, видимо, получше будет будущий период. Но, тем не менее, все-таки Банк России покупает валюту сейчас на довольно высоких объемах. Объем, во-первых, почти на 20% вырос. И если брать уже последние сделки 7 августа, то вместе с бюджетным правилом Банк России покупает валюту почти на 6 миллиардов рублей. Это больше 5% от общего рыночного объема, что немало для российского валютного рынка. Так что вот этот фактор, он продолжит давить на рубль, но посмотрим, что будет уже ближе к концу месяца, когда будет приближаться единый день уплаты налогов. Вот если рубль там получше себя будет чувствовать, то, в принципе, все должно быть для рубля, ну, не так уж плохо, как кажется на первый взгляд. Так что здесь много таких тенденций сейчас. Ну, и цены на нефть, конечно, посмотрим, пока не сильно подрастают, но в основном рынок в режиме ожидания все-таки, что там будет дальше с Ормузским проливом. Чуть ниже $84 торгуется баррель смеси Brent.
0: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
3: Следственный комитет только что сообщил, что среди погибших при ударе ВСУ по Нижнекамску есть ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело. А ведомство говорит, что на атакованных ВСУ объектах в Нижнекамске находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям. И вот буквально, еще раз повторю, несколько минут назад представители правительства Татарстана сообщили, что число погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске увеличилось до 13.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале BFM.ru. Особая пенсия. Первым на ниве социального обеспечения в Старом Свете прославился король Франции Людовик XIV. Именно при нем появился дом инвалидов – государственный приют для нетрудоспособных солдат королевской армии. Учреждение одновременно было богадельней, казармой, монастырем и больницей, а внутри комплекса жили более 4000 человек. Это была пенсия, переведенная в натуральную форму – жилье, питание, одежда, медицинская помощь. Что касается денежных персональных пенсий – их размер варьировался от 300 ливров в год вдове королевского садовника до 600 тысяч в год английскому королю Якову II Стюарту после его изгнания с родины. Пенсии в несколько тысяч ливров, сегодня это были бы десятки тысяч евро, получали лояльные королю Мольер и Шарль Перро, но не получал острый на язык Лафонтен. Особая пенсия на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Антон Палыч Чехов. Пока человеку нравится плеск щуки, он поэт. Когда же он знает, что этот плеск не что иное, как погоня сильного за слабым, он мыслитель. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число погибших при массированной атаке беспилотников в Нижнекамске выросло до 13 человек, еще 39 ранены. Уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Во Владивостоке нарушено энергоснабжение. Причина в аварии. Без света остались более 16 тысяч горожан. Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения света. Надзорное ведомство контролирует аварийно-восстановительные работы. Верховный суд начал рассматривать иск о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму. Согласно иску, который подала партия «Родина», «Яблоко» допустило нарушение правил агитации. Ряд материалов распространялись иноагентами, а также через зарубежные соцсети с оплатой не из избирательного фонда. Кроме того, иск о снятии «Яблока» с выборов содержит указания на экстремистскую деятельность этой партии. Мощный шторм «Долфин», достигший востока Китая, привел к эвакуации более 1 миллиона человек. Больше всего жители вынуждены покинули свои дома в городе Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Они размещены в 1500 убежищ. К утру понедельника «Долфин» ослабел. Ему была присвоена категория тропического шторма. До этого он классифицировался как тайфун. При этом местные власти оставили в силе повышенный оранжевый уровень погодной опасности и предупредили о рисках проливных дождей вплоть до среды. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Число погибших после атаки БПЛА на Нижнекамск возросло до 13. Среди них есть ребенок, сообщили в Следственном комитете. Почти 40 человек пострадали. Удару подверглись промышленные и гражданские объекты города. В Нижнекамск направлены дополнительные бригады медиков для помощи пострадавшим. Четвертый арест с мая. Руководитель компании «Drone Solutions» помещен под домашний арест, как и его предшественник на этом посту. Деталей дела практически нет, известно только, что речь о мошенничестве в особо крупном размере. Компания, по официальным данным, производит беспилотники гражданского назначения. Веселый молочник ждет разъяснений. Американский фермер с российским паспортом Джастис Уолкер ранее сообщил, что членов его семьи могут депортировать. У них нет гражданства. Разбираемся в суть претензий в эфире «Бизнес FM». Число погибших после атаки БПЛА в Нижнекамске выросло до 13, почти 40 раненых. 28 пострадавших госпитализированы в больнице Нижнекамска, среди них один ребенок. В республике объявлен траур. Как уточнил глава Татарстана Рустам Миниханов, беспилотники нанесли удары не только по производственным, но и гражданским объектам, в результате чего погибли люди. Нижнекамск – один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. В город направили 6 дополнительных бригад медиков, открыли горячие линии для информации о пострадавших. Что известно об атаке на Татарстан, рассказывает корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин.
7: Последние дни почти каждое утро были атаки беспилотников. Объявлялась беспилотная опасность и угроза атаки БПЛА. И вот сегодня утром тоже был введен режим беспилотной опасности, а потом на 10 городов Татарстана действовала угроза атаки БПЛА. И при утренней атаке на Нижнекамск есть погибшие, и пострадавшим оказывается помощь. Специально к скорой помощи Нижнекамска еще направили скорую помощь из соседнего города Набережные Челны. Райс Татарстана провел оперативное совещание с премьер-министром Алексеем Песошиным, вице-премьерами. Правительству даны поручения по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Вообще, на Нижнекамск была атака 12 июня, но тогда погибших не было, были только пострадавшие. Нижнекамск – это химическая столица Татарстана, там много химических производств, в том числе НПЗ крупные, там много предприятий. Куда попали беспилотники, пока не сообщается. Когда объявляется ракетная опасность, то сирены предупреждают, громкоговорители работают, у нас бомбоубежище, замок он автоматически открывается, когда ракетная опасность, то есть туда можно спуститься.
6: Сергей Семеркин, корреспондент газеты «Республика Татарстан». По данным Минобороны, ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 456 украинских БПЛА над 13 регионами России, включая Московский, Краснодарский край и Крым. Наиболее массированные атаки пришлись на Ростовскую, Калужскую, Воронежскую и Тульскую области, но, судя по сообщениям оттуда, масштабных последствий нет. В Москве арестованы бывшие и действующие директоры производителя беспилотников «Drone Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазали проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабулу дела правоохранителями не раскрывается.
8: Подробности. Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы – около 23%, а также Иракли Хазалия. Он миноритарий компании.
6: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
9: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги и перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно оснований для заключения под стражу. Значит, там средства были представлены, те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
6: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 2022 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Козаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелые С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФКО Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещения беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Веселый молочник Джастас Уолкер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться, продолжит Евгений Перельчук.
10: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастас Уолкер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
11: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
10: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
12: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
10: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
6: И агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но вопреки всему. Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость и обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
13: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятия самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
6: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщали о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявляли, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. В Anthropic также говорили о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы 3 организаций.
0: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Кто надо, услышал.
14: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Новости экономики.
5: У микрофона Олеся Потапова. Самые доступные квартиры на мансардном этаже в России продаются в Ижевске и Калининградской области. В столице Удмуртии стоимость такого жилья со свежим ремонтом площадью 26 квадратных метров составляет чуть более 1 000 000 рублей, следует из объявления Авито. В Немане под Калининградом цена за мансардное помещение чуть выше, более 1 500 000 рублей. На третьем месте двухкомнатная квартира на мансардном этаже трехэтажного дома в Нефтеюганске. Почти 2 миллиона. Самой доступной рыбой в России стала путасу. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм, выяснила РИА Новости. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. На втором месте в бюджетном сегменте оказалась тихоокеанская сельдь со средней стоимостью 93 рубля за килограмм. В тройку лидеров вошла также каспийская тюлька 95 рублей за кило. Спустя три года только три вида рыбы в России остались в топе 5. При этом путасу с пятого места поднялась в лидер, а тихоокеанская сельдь стала еще доступнее. Причина этого – рост вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке. Россия возглавила рейтинг стран G20 по показателю самой низкой безработицы. Доля незанятого населения в России на конец июня составила 2,2%. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5%. В топ-3 стран самой низкой безработицы вошла Южная Корея. Там безработица осталась на уровне, наблюдавшемся в начале весны, 2,7%. Самая высокая безработица зафиксирована в Южной Африке. 32,5%. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Прямо сейчас.
6: ЦИК утвердил текст федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. В него вошли все 11 партий, включая «Яблоко». При этом председатель ЦИК Элла Памфилова не исключает, что в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму могут быть и корректировки. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. 11:17 в Москве. В столичном регионе репетиции осени. По словам синоптиков, в первой половине недели в Москве и Подмосковье будет теплой. Дневная температура будет стремиться к плюс 25 градусам. Во вторник местами возможен дождь, а вот начиная со среды москвичи ждут похолодания и настоящие дожди, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
15: В понедельник, 10 августа, москвичей и гостей столицы ждет еще один погожий день. Температура воздуха еще подрастет и составит все 25 градусов в центре Москвы и от 21 градуса, начиная от северо-западных районов области. То есть немножко там будет попрохладнее. Также ожидается переменная облачность без осадков. Погода начнет меняться уже со вторника. Прогнозируются дожди. Местами они будут носить такой ливневый характер. Ожидается переменная и в температурном фоне. Если во вторник еще до прохождения атмосферного фронта температура воздуха успеет добраться до 25 градусов, то вот уже на среду прогнозируемый уровень температур от 15 до 17 градусов. И вот такие низкие температуры, больше похожие на осенний период, будут с нами вплоть до пятницы. Самые холодные дни на этой неделе прогнозирует гидрометцентр у нас в четверг и в пятницу, а соответственно температура воздуха может опуститься до 14 градусов тепла, и это только дневные температуры. Все это будет проходить под аккомпанемент дождей, поэтому это будет такая репетиция осени, особенно в конце недели, начиная с четверга.
6: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». К выходным в столице потеплеет до 18-20 градусов, но сохранятся кратковременные дожди. Московская вторичка стремительно дорожает. В некоторых случаях цены выросли на треть за последние полгода, а сроки продажи квартир и апартаментов, наоборот, сократились. О ситуации на столичном рынке вторичного жилья Михаил Задорожный.
16: Быстрее всего дорожает самое востребованное жилье на вторичке. Это однокомнатные квартиры в хороших районах внутри МКАД, не требующие особых вложений. Так, с марта по август малогабаритная однушка со свежим ремонтом площадью 36 квадратов в Бутырском районе подорожала с 14 до 16 миллионов рублей. Но это цена предложения, то есть это то, что хочет получить продавец. Отслеживать стоимость реальных сделок многие сервисы не позволяют. Но цена продаж жилья на московской вторичке тоже растет, причем рост ускорился именно в последние месяцы. Продолжает главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
17: До этого цены росли на 0,5, 0,6, 0,3% в месяц. То есть это было, в общем-то, заметно только аналитикам рынка. А последние полгода это заметно и обычным людям. По цифрам за последние полгода примерно рост цен предложения процентов на 15 можно обнаружить. И рост цен сделок около 10%. Причина – это рост спроса, который связан с перетоком спроса из сегмента новостроек и сегмента индивидуального жилищного строительства, потому что на вторичке достаточно широкий выбор, общий уровень цен все-таки ниже, чем на первичке, и можно чуть более эффективнее торговаться с продавцами, с собственниками.
16: Многие аналитики отмечают, что переток спроса на рынок вторичного жилья связан с высокими ценами на новостройки в Москве. Девелоперы объясняют это ростом стоимости земельных участков, проектного финансирования и административной нагрузки. Как сообщала газета «Коммерсант», квадратный метр в московской новостройке в среднем почти на треть дороже, чем в уже построенных домах. Понятно, почему покупатель голосует рублем и берет квартиры на вторичке. Предложение не поспевает за спросом, о чем косвенно свидетельствует то, что с начала года, по данным РБК «Недвижимость», средний срок экспозиции квартиры на вторичном рынке Москвы сократился почти наполовину, до 29 дней в июле. Есть еще одна причина роста стоимости готового жилья, отмечает риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
18: Люди, времена нестабильные, стараются покупать активы, которые можно потрогать. В данном случае относительно крупные капиталы идут в квартиры. Предложение ниже среднего, а спрос высокий. Несмотря на то, что даже ипотека недоступна. А почему предложение снижено? Потому что никто ничего не продает. Раньше люди года три назад купили, например, однушку, взяли льготную ипотеку, решили, что через три года насобирают еще на первоначальный взнос, продадут эту квартиру и купят себе для жизни трешку. Возьмут еще одну льготную ипотеку. Сейчас льготные ипотеки почти все отменили, и рыночная ипотека дорогая. Даже если люди продадут квартиру, они ничего взамен не купят. И они все ждут, они все пошли в аренду. В итоге в аренде имеем избыток квартир, снижение цены, а в продажах, наоборот, недостаток и очень высокие цены.
16: Есть ли сейчас смысл покупать вторичку в Москве с инвестиционными целями? Мнение автора проекта «Финсоветник» частного инвестора Александра Иванова.
19: Важно отметить, если мы сейчас выбираем между недвижимостью и, например, фондовым рынком, что сейчас есть способы, скажем так, без фокусов, без какого-то суперподробного анализа, вложить деньги на довольно длительный срок с довольно высокими доходностями, которые гарантируются российским государством. Речь идет про ОФЗ. Облигации федерального займа, по сути, государственные облигации. Доходности по ОФЗ сейчас довольно высокие. Это более 15% и по 5-летним, и по 10-летним облигациям. Если что, 15% на 5 лет – это удвоение. За 5 лет, за 10 лет – это, соответственно, учетверение вложенных денег. Поэтому для инвесторов недвижимости сейчас вопрос. Хочу ли я искать какой-то объект недвижимости, который, с моей точки зрения, вырастет больше, чем в 2 раза за 5 лет? А это как бы не факт, если мы посмотрим на историческую статистику цен на недвижимость.
16: Большинство экспертов рынка недвижимости ожидают дальнейшего роста цен на вторичку в Москве. Здесь, конечно, важен не только сам рост, но и его темпы. Есть мнение, что они будут замедляться, а разрыв между стоимостью квартир в новостройках и на вторичном рынке, соответственно, начнет сокращаться. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице. А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар». Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на второй минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего три минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через пять минут Жоао Батчи филигранно нанес обводящий удар в девятку. «Краснодар» повел 2-1. Во втором тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа Краснодара 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с родиной действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для трех очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа родины в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт» день за днем Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
1: Безобразнейший совершенно второй тайм, полная потеря ориентиров, понимание, что происходит, полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет. Ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад, который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит, а на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были, некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
21: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение двух минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили два гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес ФМ» проанализировал ситуацию.
4: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла третье место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры, соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
21: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
4: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
21: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
20: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Банк России рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от терактов. ЦБ рекомендует кредиторам идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. Так им следует воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. Реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю бизнесменов, пострадавших из-за терактов на складах. Рекомендации ЦБ будут действовать до конца августа 2027 года. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Тюмени и Сочи. Кроме того, аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Меры введены в рамках обеспечения безопасности полетов. Площадь нефтяного пятна у побережья Омана находится в 7 километрах от побережья. Загрязнение возникло на почти 400 квадратных метров после того, как на мель село судно Caroline Без Энджи. Пятно движется на северо-восток в сторону материка. Власти Омана проводят операцию по ликвидации последствий инцидента. Нефтяной разлив пока не представляет прямой угрозы для жизненно важных объектов на побережье. Базовый набор школьных товаров в российских торговых сетях подешевел на 3% за 2 года. Об этом сообщает аналитический центр «Аккорд». В этом году такой комплект для мальчика обойдется в 6200 рублей, для девочки в 5700 рублей. В эту сумму входят канцтовары, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки, рюкзак и школьная форма. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Половина 12-го в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Число погибших после атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 13, сообщили местные власти. Среди них один ребенок. Почти 40 человек пострадали. Удару подверглись промышленные и гражданские объекты города. Следственный комитет завел дело о теракте. Власти Татарстана объявили траур. Ограниченное миротворчество. Турция предлагает Москве и Киеву отказаться от удара в Черном море, но только по торговым судам. Накануне Анкара ввела ограничения на судоходство в своих проливах, а на этой неделе Россию и Украину могут посетить американские переговорщики Уитков и Кушнер. Чего ждать дальше? Об этом Георгий Бофт. Следственный комитет проверяет сообщения об угрозах, которые поступают создателям фильма «Колобок» и их родственникам. Фильм получил волну ненависти в интернете от фанатов «Человека-паука». Деньги в прокате «Колобок» собирают, но есть мнение, что кассу ему все-таки подпортили. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву передано предложение о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИДа страны Хакан Фидан. Власти Турции ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Правда, вчера пропустили через Дарданеллы один танкер, который идет к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, а также контейнеровоз, следующий в Новороссийск. Глава МИДа Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
2: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказа в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах. Атаки на танкеры у Новороссийска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский Союз экспортеров экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
6: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Это сообщил портал Хабер Денизде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, трое пострадали. Скандал вокруг Колобка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. «Колобок» стал лидером кинопроката в России за прошедший уикенд. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката? Подробнее Олеся Савоськина.
3: Пожелания смерти, угрозы расправы, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма «Колобке» превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь Колобок получил

0: Видел Человека-паука, перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, два раза сумки и Человека-паука. По мне, самая слабая часть франшизы.
1: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
2: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
3: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Все 300 российских фильмов в году снимаю я.
1: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
4: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
1: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
5: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярная франшиза у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
1: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
6: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард. Это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
1: А следующая остановка «Колобка» — Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
7: Что будет сегодня в программе «С теми, кто в теме»? Вирусный ролик с говорящим детским пианино в интернете заставил пользователей разделиться. Одни услышали «Ты где?», а другие «Это не я». Почему мы слушаем одно и то же, а слышим разное? Почему видим бело-золотое платье черно-синим? Какие еще сюрпризы можно ожидать от своего восприятия? Говорим с Владимиром Алиповым, врачом-нейробиологом в нашем эфире.
8: Да, бывает так, что и не было там никакой фразы, а вы ее в итоге услышали, да, особенно если вам сказали. Если люди не могут договориться про то, есть лево или право, то что же там говорить, какие-то более сложные вещи. Ситуация, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. И все нейроны практически активны. Можно ли, будучи жаворонком, стать совой, и будучи совой, стать жаворонком? И в каком смысле? Это вот хороший вопрос.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
7: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания

0: сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Первое место в рейтинге крупнейших ветклиник страны по выручке за 2025 год по версии Forbes заняла петербургская ветеринарная клиника доктора Сотникова с выручкой более 1,5 миллиарда рублей. На втором – сети Pride и CityVet, на третьем – московский Белый Клык. В целом российский рынок ветеринарных услуг продолжает расти. Совокупный оборот топ-20 рейтинга достиг 14 миллиардов рублей, на 25% больше, чем годом ранее. Калашников ведет переговоры о поставках судна на воздушной подушке «Хаска» с МЧС, крупными компаниями газовой отрасли и руководством субарктических регионов, пишет ТАСС. Речь идет о версии судна под конкретного заказчика. «Хаска» способна работать при температуре до минус 50 градусов, а ее грузоподъемность планируют увеличить до 20 тонн. Для концерна это возможность выйти с разработкой на коммерческий рынок. Прежде всего, в проекты по освоению северных территорий, где востребована подобная техника. Стоимость «Шейн» в преддверии IPO оценивается в 22-25 миллиардов долларов, пишет Bloomberg Intelligence. Это значительно ниже оценки примерно в 30 миллиардов, на которую рассчитывает компания, и менее половины от 66 миллиардов оценки «Шейн» в ходе раунда финансирования 2023 года. На пике в 2022 компания стоила около 100 миллиардов долларов. Аналитики считают, что 2027 год будет более показательным. Ожидается восстановление прибыли с последующим ростом примерно на 20% в год. Среди главных рисков – американские тарифы на китайские товары, стоимость логистики и усиление регулирования. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
2: «11:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты, аэропорт Хмеймим и порт Тартус, переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1,5 года и завершились соглашением, которое сирийская страна назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – компромисс. 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, а финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
3: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции санкции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
2: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». В декабре 20

0: Британские ученые доказали.
1: Спать более 8 часов вредно, уверены британские ученые. Ведь в этом случае человек проводит больше времени в фазе быстрого сна, в которой его чаще посещают кошмары. Специалисты проанализировали сновидения и продолжительность сна почти 1000 человек. Учитывались стресс, паранойя, галлюцинации.
2: Этот режим ваша раса, да, которая получила
3: убежище. Ну вот что касается нашего локального рынка, у нас здесь, можно сказать, события, когда мы приближаемся к продержаться. Ну вот сегодня тоже 2300 пробивали и скатились вниз 2289 пунктов. Текущее расчетное значение индекса Московской биржи подрастает рынок, но лишь на 0,4%. Ну, видимо, здесь либо внутренние новости какие-то должны помочь. Ну, допустим, хорошие данные по инфляции. Вторая неделя, допустим, дефляции в российской экономике. Может быть, как-то и приблизят рынок вот выше значения 2300. Но пока не получается. Пока мы вот отскакиваем постоянно и, видимо, продолжится. Ну, либо новости геополитики, учитывая, что ну так, довольно осторожно, но на прошлой неделе в американской администрации говорили о том, что неплохо было бы вернуться к переговорному процессу по Украине. И президент США Дональд Трамп на это намекал, и Марко Рубио, госсекретарь. Но пока все это ограничилось вот этими разговорами и не более того. Ну, может быть, если что-то будет в плане риторики, то и рынок будет на это реагировать. Пока нету, риторика пока закончилась, во всяком случае, на данном этапе. Но сегодня хорошо смотрятся бумаги нефтегазового сектора. Не все, конечно, но можно сказать, что одни из лидеров роста с учетом веса потихонечку рынок вверх толкают. Ну и цены на нефть сегодня, в принципе, вернулись к росту. Ну, провальная была прошлая неделя для рынка нефти. Понятно, что начиналось все таким падением двухдневным почти на 10% на фоне того, что пока нету вот той самой горячей фазы конфликта между США и Ираном, как ее называют, и вроде как эта неделя тоже начинается спокойно, без каких-то ракетных ударов, да и президент США Дональд Трамп, видимо, перешел вот от политики нанесения ударов к политике санкционного давления, либо просто давления на экономику Ирана. Видимо, это продолжится. Но это с одной стороны. С другой стороны, Иран и Оман подписали вроде как соглашение. Может, оно не такое уж полное соглашение, но там по географии движение через Ормузский пролив будет некий средний маршрут, не северный, не южный, а средний, и Иран и Оман будут контролировать этот самый маршрут. Ну, это с одной стороны, с другой стороны, пока нету какой-то такой серьезной оценки стороны США, стороны американской администрации, и по этому поводу ну, даже президент США громко не высказывается. Пока, во всяком случае. Ну и как бы Иран собирается тоже плату брать за все это. Ну, а как мы помним, Трамп был серьезно против того, чтобы проход через Ормуз был платный. Во всяком случае, чтобы все это доставалось Ирану. Может быть, он не против, чтобы США доставалось, но Ирану в целом не хочет, чтобы он вот это, чтобы доставалось финансовая составляющая Ормузского пролива, назовем ее так. Ну и понятно, что рынок следит, видит, что пока, даже несмотря на то, что ведется переговорный процесс, а вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что США продолжают переговоры с Ираном. Но все это, как мы видим, не приводит к главному результату. Это открытие Ормуза и это движение танкеров через этот пролив. Пока этого нету. На 100% рынок в этом не уверен. И даже вот компании, которые отслеживают движение, пока нет такого вот прям вала сообщений, что все-все открылось и все пошло. Нет, пока таких сообщений нет, и на этом фоне нефть начинает потихонечку дорожать. Видимо, терпение так потихонечку сходит на нет у рынка, и уже смесь Brent преодолела $84 за баррель и приближается к уровням $85 за баррель.
0: Капитал
1: на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
4: 11 и 30 августа на сцене театра Гоголя и театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
1: Валюты. Валюты. Парагвайский гуарани в 1944 году вытеснил из денежного обращения местный песо. Название гуарани происходит от группы народов, когда-то жившей на территории Парагвая. Сегодня это одна из самых дешевых валют Америки. Если в начале существования гуарани был примерно на 2 порядка дешевле доллара США, то теперь почти на 4.
0: Валюты на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседованиях. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важное уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Среди жертв атаки беспилотников в Нижнекамске есть ребенок, сообщает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело о теракте. По последним данным, при массированном ударе беспилотников ВСУ в Нижнекамске погибли 13 человек, почти 40 пострадали. 133 человека эвакуировали из кемпинга в Севастополе при атаке беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Из-за упавших обломков от сбитых дронов загорелся лес в районе пляжа Инжир. Огонь локализован на площади 8 гектаров. На месте работают все необходимые службы. По словам Развожаева, в этом районе силы ПВО сбили 6 украинских беспилотников. Сейчас в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога. Все 11 партий, включая «Яблоко», внесены в предвыборный бюллетень. Текст документа утвержден на заседании ЦИК. При этом председатель комиссии Элла Памфилова не исключила корректировки в итоговом виде бюллетеня. Сегодня в Верховном суде проходит заседание по иску партии «Родина» с требованием отменить регистрацию кандидатов от «Яблока» на выборах в Госдуму. Председатель «Родина» Алексей Журавлев обвинил «Яблоко» в том числе в получении финансирования из западных стран. Анкара предупредила коммерческие суда о рисках в Черном море из-за возможных атак. Судоходные компании должны взять их на себя. Власти Турции вмешиваться не намерены. Об этом сообщает газета «Эдилинк» со ссылкой на источники. По их данным, у властей Турции нет возможности гарантировать безопасность судов в Черном море. Турецкие власти считают, что любые их действия за пределами территории страны будут означать принятие чьей-либо стороны в военных действиях. Около 10 судов не получили от турецкой стороны разрешение на выход из пролива Дарданеллы. Ожидается, что подобная практика начнет применяться в портах Мраморного и Черного морей, отмечает издание. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Полдень в Москве, в студии Игоря Ломакина. Здравствуйте. 13 человек погибли, в том числе один ребенок. Почти 40 пострадали сегодня при атаке дронов на Нижнекамск, сообщили власти Татарстана. Удару подверглись промышленные и гражданские объекты. В республике объявлен траур. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать малый и средний бизнес, который пострадал из-за терактов на складских и иных объектах. Регулятор призывает дать добро на реструктуризации и не применять штрафы за просроченные платежи. Между тем, сами селлеры на маркетплейсах попросили платформы снизить комиссии. Очередная скандальная история вокруг и-агента. Продукт от компании «Антропик» записал своего владельца в спортзал, выкинув из очереди электронный другого человека. Для этого Клоду потребовалось взломать компьютерную систему спортзала. Эти и другие темы в нашем эфире. Число погибших в результате атаки БПЛА в Нижнекамске выросло до 13, ранены почти 40. 28 пострадавших госпитализированы в больнице Нижнекамска. Среди них один ребенок. В республике объявлен траур. Как уточнил глава Татарстана Рустам Миниханов, беспилотники нанесли удары не только по производственным, но и по гражданским объектам. В результате погибли люди. Как сообщили российской газете, местные жители, один из дронов попал в жилой дом, а второй в кафе при гостинице. Также жители Нижнекамска заметили крупный пожар в промышленной зоне. В город направили 6 дополнительных бригад медиков, открыли горячие линии для информации о пострадавших. Что известно об атаке на Татарстан, рассказывает корреспондент газеты «Республика» Татарстан Сергей Семеркин.
8: Последние дни почти каждое утро были атаки беспилотников. Объявлялась беспилотная опасность и угроза атаки БПЛА. И вот сегодня утром тоже был введен режим беспилотной опасности, а потом на 10 городов Татарстана действовала угроза атаки БПЛА. И при утренней атаке на Нижнекамск есть погибшие, и пострадавшим оказывается помощь. Специально к скорой помощи Нижнекамска еще направили скорую помощь из соседнего города Набережные Челны. Райс Татарстана провел оперативное совещание с премьер-министром Алексеем Песошиным, вице-премьерами. Правительству даны поручения по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Вообще, на Нижнекамск была атака 12 июня, но тогда погибших не было, были только пострадавшие. Нижнекамск — это химическая столица Татарстана, там много химических производств, в том числе НПЗ крупные, там много предприятий. Куда попали беспилотники, пока не сообщается. Когда объявляется ракетная опасность, то сирены предупреждают, громкоговорители работают, у нас вот бомбоубежище, замок, он автоматически открывается, когда вот ракетная опасность, то есть туда можно спуститься.
7: Сергей Семеркин, журналист из Татарстана. По данным Минобороны, ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 456 украинских БПЛА над 13 регионами России, включая Московский, Краснодарский край и Крым. Наиболее массированные атаки пришлись на Ростовскую, Калужскую, Воронежскую и Тульскую области, но, судя по сообщениям оттуда масштабных последствий нет. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45%. За 3 года они выросли более чем на 60%. Продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
9: Когда маркетплейс берет 5-10, ну даже 20, пускай, процентов, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим, ну не знаю, мириться, не мириться, но тем не менее как-то воспринимать, то в формате такой глобальной потери товара, а еще и попадать на излишнюю логистику, на излишние затраты, ну это уже просто непереносимо для многих столяров.
10: Для понимания, вот какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
9: 10-15% это в принципе средняя арифметическая по мировой практике. И это не наше, скажем так, желание просто. Это цифры, которые взяты из опыта. Эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%, и цена на мой товар была гораздо ниже, чем она сейчас. Сейчас я плачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3.5 раза. А с августа месяца они еще будут расти. Плюс ко всему растет логистика, плюс ко всему растут другие затраты. Сейчас вот подняли цены на отгрузки по ПВЗ.
7: Андрей Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов. ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор советует кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку, не требует досрочного погашения. Рекомендации действуют в течение года, до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Сам Wildberries выступает против отмены скидок маркетплейсов. Play заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 24. Только что сообщил Сергей Собянин. Только что силы ПВО Минобороны сбили еще 6 дронов. Позже подробности, сейчас к другим темам. Веселый молочник Джастис Уолкер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться, об этом Евгений Перельчук.
11: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра», Джастис Уолкер, уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастис отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
12: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в Кении года одного, 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания в своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
11: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
13: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Вот для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
11: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
14: Ну и вот только что в телеграм-канале «Арти» на русском появилась следующая публикация. Герой мем «Веселый молочник», ну, как раз тот самый Уолкер, рассказал «Арти», что ситуация с ФМС решилась в его пользу, авиабилеты сдали, говорит как раз этот самый Уолкер. А мы пока не знаем подробностей, но, судя по всему, как говорит бывший уже американец, россиянин, его семью не выдворят из России. Это, еще раз напомню о первой информации из телеграм-канала «Арти» на русском. И агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец по имени Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку и просьбу выполнил. Но как? Клод от Антропик обнаружил на сайте спортзала уязвимость и обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
15: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО-сайте. сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, и-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
14: Ранее ряд разработчиков и уже сообщали о похожих инцидентах. И речь о продукции компании от OpenAI и как раз от Anthropic.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
16: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. С начала осени в России вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, расширяющие защиту прав родителей при трудоустройстве. С 1 сентября работодателям запретят устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей до 3 лет. До конца августа подобная норма действует только для женщин с детьми до 1,5 лет. Если компания нарушит закон и добавит условия об испытании в договор, этот пункт признают недействительным. Соответственно, увольнение сотрудника из-за непрохождения такого срока будет незаконным. Территорию садоводческого товарищества «Садовод» на улице Агрономической в Советском районе застроят таунхаусами. Соответствующие документы опубликованы на сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломерации региона. Общая площадь участка, предназначенного под застройку, превышает 4,5 гектара. Там появятся таунхаусы и несколько отдельно стоящих частных домов. Помимо жилых объектов предусмотрено строительство дорожной инфраструктуры, новые магистрали, соединяющие жилой комплекс «Прага» с улицы Головнина и проезд от улицы Саврасова. Территорию благоустроят, там появятся зоны отдыха, детские спортивные площадки. Завершение всех работ по проекту запланировано на 2030 год. В Нижнем Новгороде выставили на продажу 2-этажный корпус Блиновского пассажа на улице Рождественская. Стоимость недвижимости 55 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на портале Авито. Площадь здания превышает 530 квадратных метров. В дореволюционный период оно было крупнейшим торговым центром города. До 1986 года там располагалась биржа. Сегодня комплекс продолжает действовать. В помещениях размещаются офисы, отделения связи, центр занятости, рестораны и мастерские. При этом часть площадей на верхних этажах исторического здания до сих пор занимают жилые помещения. Селлеры просят снизить для них комиссии на маркетплейсах. Продавцы снова подняли вопрос скидок и комиссии за атак на склады Wildberries. Так, Союз продавцов маркетплейсов обратился в правительство России с просьбой снизить комиссии по тарифам для пострадавших не менее чем на полгода и отменить платформенные скидки. По их мнению, сейчас высокие тарифы препятствуют развитию собственных складов и усиливают зависимость бизнеса от логистики крупнейших онлайн-площадок, сообщает Коммерсант. В пресс-службе правительства сообщили, что обращение бизнеса направлено в Минэкономике для проработки предложений. Wildberries не считают, что отказ от платформенных скидок положительно повлияет на онлайн-торговлю. Парк «Миниатюр на Бару» прекращает работу с 15 августа из-за резкого падения туристического потока, вызванного длительной остановкой Нижегородской канатной дороги. Об этом представители проекта сообщили в социальных сетях. Напомню, переправа перестала работать после шторма 5 июля, когда порывы ветра достигали 22 метров в секунду. По предварительным прогнозам, возобновление движения по канатной дороге ожидается не ранее мая 2027 года. Парк «России в миниатюре» открылся в июне. Экспозиция включает более 80 копий знаковых архитектурных памятников страны, выполненных в масштабе 1:50. Среди которых Московский Кремль, Исаакиевский собор и монумент «Родина-мать зовет». Владельцы площадки рассчитывают возобновить работу экспозиции в следующем году. Однако конкретные сроки открытия зависят от восстановления транспортного сообщения. Фанаты «Гарри Поттера» заставили поменять маршрут прокладки кабеля из-за могилы Добби. По словам руководителя проекта Саймона Ландлима, 190-километровый силовой кабель между Британией и Ирландией должен был уходить в море на пляже на юго-западе Уэльса. На этом пляже снимали сцену смерти и похорон домашнего эльфа Добби из книг и фильмов о «Гарри Поттере». Поклонники саги устроили на пляже могилу Добби, до сих пор приносят на нее разрисованные камни и носки – символ свободы домашнего эльфа. Из-за жалоб поклонников саги маршрут силового кабеля стоимостью 500 миллионов евро пришлось поменять. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 23 градуса. Вечером прохладнее, плюс 20 и малооблачно, а ночью плюс 14.
18: Валюта.
17: На 10 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 17 копеек. Держитесь курса.
18: Компании и корпорации.
16: Госкорпорация «Росатом» возобновила отправку инженерно-технического персонала на площадку АЭС «Бушер» в Иране, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Первая группа из 5 специалистов уже прибыла в поселок проживания сотрудников и приступила к выполнению рабочих задач. Общая численность российского персонала на станции достигла 25 человек. Ранее численность была сокращена из-за изменения ситуации в регионе. Напомню, АЭС «Бушер» является ключевым проектом российско-иранского сотрудничества в сфере атомной энергетики. Первый энергоблок станции был построен при участии России и введен в промышленную эксплуатацию в 2013 году. Сейчас на площадке продолжаются работы по развитию инфраструктуры объекта. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 7 по Омской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании нижегородского предприятия судостроения и судоремонт банкротом. Сумма требований налогового органа к компании составляет 13,5 миллионов рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. По данным Русспрофайла, судостроение и судоремонт зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году. Основной вид деятельности предприятия – строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Компания обладает собственным конструкторским бюро, занимается проектированием, производством и поставкой судового оборудования агрегатов, а также сервисным и гарантийным обслуживанием продукции. В Нижегородской области начали производить новый экспедиционный внедорожник. Нижегородское ателье «Автомастер» запустило продажу машины под названием «Кабан». Автомобиль создан на базе грузового шасси «Садко Next» и оснащен цельнометаллическим кузовом, сообщает Motor.ru. Машина ориентирована на эксплуатацию в сложных дорожных условиях и доступна в нескольких модификациях для служб спасения, экспедиционных групп, вахтовых, перевозок и охотников. Техническая часть внедорожника включает турбодизельный двигатель ЯМЗ мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Новинка представляет собой глубокую переработку серийного грузовика ГАЗ, адаптированную под нужды специализированных служб и частных заказчиков. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
18: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей. Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими. В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврикия Марка на Савеловской железной дороге был открыт полустанок вблизи имения Архангельское, принадлежащего его семье. Остановка получила название «Марк». И оно не меняется уже на протяжении более чем столетия. А Алтуфьевское шоссе в начале 20 века называлось Вогау-штрассе. Вогау – это девичья фамилия матери Гуга. В 1895 году Московский учетный банк, учредителем которого значилась фирма «Вугао и Ко», инвестировал около 5 миллионов рублей в российские промышленные предприятия. Кроме торговли, чайной, химической и сахарной, в область интересов «Вугао» и «Марков» входили производства железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году «Вугао» приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов «Пашкова», которое включало в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую «Гору Магнитную», и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа «Вугао Марк» включала 19 компаний. Они также владели 2/3 акций общества электрического освещения. Известно также, что именно «Гуго Марк» первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За 2 исторических поколения «Вугао» и «Марки» собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. «Гуго Марк» также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами «Вугао» и «Кнопа» экспортной акционерной компании «Штудорус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы «Вугао Марков». С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый «трехдневный бунт», который стер с лица земли усадьбу «Вугао» на улице Воронцова-Поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллионов рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищены денежные наличности и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением «Вугао и Ко» на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому «Вугао» и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 16 году «Вугао Марки» и другие представители немецкой общины были выведены из состава правления общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму «Вугао и Ко» не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы «Вугао» и «Марки» после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуго Маврикиевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции «Марк» при селе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуго Маврикиевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
19: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
20: Согласно легенде, на одной из римских улиц с незапамятных времен стояла античная статуя, безрукий торс, изображавший какого-то бога или героя. Напротив располагалась школа учителя-маэстро Пасквино. По его имени стали называть и статую. В 1501 году кардинал Оливьеро Карафа велел переместить изваяние и поставить его возле своего палаццо. Римляне быстро привыкли украшать статую листочками со своими изобразительными или стихотворными художествами. Как сказали бы сейчас, острой социальной направленности. Бумажки наклеивались ночами, и горожане успевали с ними познакомиться ранним утром, еще до того, как крамолу ликвидировали карабинеры. Пасквино превратился в излюбленную площадку для едкой сатиры, карикатур, анекдотов и сплетен, в которых критиковались папа и члены правительства. Эти сочинения стали называть «пасквилями», а статуя до сих пор стоит на углу Пьяцца ди Пасквино и Палаццо Браски.
19: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логистические центры и цеха сборки и хранения украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, по данным военного ведомства, российское ПВО за сутки сбило более 1100 дронов самолетного типа ВСУ. ПВО сбило еще 6 летевших на Москву беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее количество уничтоженных дронов с начала суток выросло до 24. Мэр уточнил, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Также сообщается о 13 беспилотниках, уничтоженных над Тульской областью. На месте также работают специалисты, пострадавших нет. Режим беспилотной опасности ввели в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. Он отметил, что ответственные службы и ведомства, приведенные в режим повышенной готовности, принимают необходимые меры по обеспечению безопасности. Взрыв и пожар на складе боеприпасов оружейного завода произошел в районе города Трявна в Болгарии. По предварительной информации, причиной ЧП стал загоревшийся грузовик. В данный момент в районе завода слышна вторичная детонация. На место происшествия направлены пожарные и полицейские. Информации о пострадавших пока нет. Район оцеплен. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке дронов на Нижнекамск выросло до 48 человек, сообщают власти региона. Числится погибшими 13. В республике объявлен траур. СК возбудил уголовное дело. Индекс Мосбиржи сегодня в начале дневной сессии уходил снова выше отметки в 2300 пунктов, правда, там не удержался. Тем не менее, рост на российском фондовом рынке более 0,5%, а вот рубль снижается. Сейчас юань стоит 12,26, а внебиржевой курс доллара в моменте поднимался выше 83, и это произошло впервые с марта текущего года. Веселый молочник дождался объяснений. Герой мема, американец Уокер, заявил, что его семью не выдворят из России. Во всяком случае, так он заявил телеканалу RT. Пока нет никаких подробностей. Напомню, ранее была информация, что семья молочника, не имеющая российских паспортов, может быть выдворена. Эти и другие темы в нашем эфире.
0: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Тэбанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Детская пианино наделала шума в интернете. В сети завирусилось видео, на котором детская пианино голосом Чебурашки произносит одну фразу. Но пользователи услышали каждое свое. Одни «ты где?», а другие «это не я». Хотя производители пианино предполагали только первый вариант. Как такое возможно? И почему одни видели спорное платье бело-золотым, а другие сине-черным? В какие еще игры играет с нами наш мозг? И как не проиграть? Обо всем этом с врачом, нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым беседовала Елена Марчукова.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: У нас сегодня нейротема. Обсуждаем особенности восприятия и шалости человеческого мозга. Говорим с Владимиром Алиповым, врачом, нейробиологом, популяризатором науки. Владимир, Многие посмотрели в интернете ролик с говорящим игрушечным пианино. Часть зрителей при этом слышали фразу «Ты где?», другая часть фразу «Это не я». И любопытно, что при повторном прослушивании многие слышали то одну фразу, то другую. Что это за явление? И что происходит в голове у тех, кто слышит разное?
6: Это прозвучит очень некомфортно. Мы вынуждены жить в некоторой иллюзии окружающего нас мира. У нашего мозга, нервной системы нет прямого доступа к звукам, тактильным ощущениям, вкусу и так далее. Он получает всего лишь расшифровку, которая приходит от органов чувств. Чтобы привести некоторую иллюстрацию, как это можно представить себе, человек, который живет глубоко под землей в бункере, у него нет никакого доступа к камерам, к микрофонам, он просто получает какие-то распечатки с каким-то текстом, и дальше он такой, ага, вот мне пришла распечатка с камерой с поверхности земли. Я думаю, что небо синее. И он берет у себя вот так вот в бункере, синей краской это небо рисует. Правильная формулировка была бы такая. Мы живем в мире, который мы конструируем сами, на основании наших предположений о том, как он выглядит и как он бы мог выглядеть в будущем. Вот так.
5: Что-то вроде «делай то, что можешь, с тем, что у тебя есть».
6: Да, отсюда возникает проблема. Каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, у нас есть два потока информации. Первое — наше представление, как мир должен выглядеть сейчас, и сигнал от органов чувств. Наши модели, они немножко корректируются сигналами от органов чувств. Пример, может быть, идет человек ночью и видит странную тень. И он такой, о, господи, это маньяк, да, я вижу как будто бы нож в руке у кого-то. Но потом приходит информация от органов чувств, более качественно расшифрованная, и она говорит, нет, это куст всего лишь. И человек такой, отлично. Но бывают ситуации, когда вот эти вот наши внутренние модели берут верх над реальностью. Когда это бывает? Первое, это если человек находится в каком-то состоянии измененного сознания. Большая температура, психоактивные вещества, это могут быть психические заболевания. И тогда возникает то, что мы называем галлюцинацией. Корректировки от внешнего мира, ее как будто бы не поступает, или на нее, можно сказать, не обращает внимания. И тогда у человека возникают образы, голоса, тактильные ощущения, даже изменения собственного тела, как при синдроме Алисы в стране чудес, которые на самом деле не соответствуют действительности. Примером того, как наше убеждение влияет на то, что мы видим, то, что мы слышим, все сталкивались, сидим, ждем какого-нибудь важного звонка, и любой звук, у нас возникает иллюзия того, что мы слышим, что звонит телефон. Или, например, я помню, что скучал по своей кошке, и как-то я шел на кухню и почувствовал, как будто бы она трется об мою ногу. Хотя ее не было дома. Тут какое-то тактильное ощущение, которое было таким вот образом сгенерировано.
5: Фантомные боли, да, наверное, из этой же серии?
6: Там все сложнее, конечно. Сейчас мейнстримная точка зрения такая, что у нас есть модель собственного тела. Она называется карта тела. Мы примерно знаем, сколько у нас рук, сколько у нас ног, сколько их должно быть, когда у нас утрачивается какая-то часть тела. Получается так, что физически ее нет, но в карте тела она осталась. И пока эта карта тела не перестроится, у нас будет возникать стойкое ощущение, что у нас есть. Интересно, что бывают люди, у которых возникают дополнительные конечности, фантомные конечности. Третья рука появляется. Бывает так, что у человека возникают двойники. Полноценно. Бывают же очень необычные феномены неврологические, того, как человек воспринимает мир. Например, есть люди, у них есть заболевание, но они говорят, что знаете, доктор, я не болен. И оказывается, что у таких людей у них не просто отрицание своего какого-то состояния. У них еще часто возникают такие состояния, как контрлатеральное пространственное игнорирование. Это люди просто, имея дефект с левой стороны, они говорят, что у меня нет этой левой половины туловища. Не просто нет левой половины туловища, отсутствует вообще левая половина пространства. То есть эта девушка, она будет носить макияж только на правую половину лица в зеркале. Если это мужчина, то он будет брить только правую половину лица. Если попросить таких людей нарисовать дом, то они нарисуют только правую половину дома. И если попытаться с ними как бы поговорить про то, что, ну, у пространства, наверное, есть какая-то еще часть левая, они вас просто не поймут. Забавная ситуация. На человека влияет социум. Знаменитые эксперименты Эша, когда человеку показывают палочку и говорят, вот есть тут еще две палочки, они, очевидно, разные длины. Одна короткая, другая такой же длины, как первая. И говорит, какая из них похожа? Он отвечает правильно, но 9 подставных людей отвечают неправильно. Ну, соответственно, смотрят, меняется ли реакция респондента в этот момент. Большинство людей соглашается с большинством. Очень маленький процент людей говорят, что после этого они правда начинают видеть, что эти палочки одинаковой длины. То есть социальное давление настолько сильно меняет что-то. Эффект, наверное, вот если мы говорим особенно про медицину, он очень важен в контексте эффекта плацебо и ноцебо. Есть люди, у которых это очень хорошо, очень сильно получается. Легко у них вызвать плацебо-эффект, легко, может быть, повлиять на восприятие реальности. А с другой стороны, есть люди, на которых сложно повлиять. И если у них есть какие-то какие-то хронические болевые синдромы, им от этого хуже. С одной стороны, можно сказать, ваша картина мира, она больше соответствует реальности, в которой вы живете. С другой стороны, легче ли им от этого?
5: Если вернуться к пианино, кто-то тебе сказал, что есть еще фраза «это не я», и ты, думая об этом, тоже услышал.
6: Если человек проймировать как-то, даже если бессознательно он услышит какую-то фразу, ему потом будет проще услышать, выцепить, заметить в каком-то тексте, в каком-то зашумленном видео, звуке, способность нашего мозга из даже какой-то бессмысленной совершенно информации создавать встроенные картинки. Она бывает так, что и не было там никакой фразы, а вы ее в итоге услышали, да, особенно если вам сказали.
5: То есть очень грубо сказать, что кто-то, у кого лучше развито, например, левое полушарие, слышит «ты где?», а кто-то, у кого лучше правое, это не я, было бы совсем не так.
6: Нет, конечно. Восприятие речи

0: что совершенно точно мы записали звук «Ты где?». И все, что мы слышали в качестве вариаций, это обработка искусственным интеллектом. В общем, фейк. И понимаю, что у нас довольно маленькая фокус-группа, да, редакция. Но мы попробовали послушать с телефона, с компьютера, разными составами. И наши звукорежиссеры слышали все время только одну фразу «Ты где?». Может быть, у них правильно настроенный слух.
1: Это вот ваша гипотеза, она выглядит вполне себе правдоподобно.
0: Случай с игрушкой похож, не похож на не менее известный кейс с платьем, да, которое часть людей видели как бело-золотое, часть людей видели как сине-черное.
1: Да, есть же целый ряд таких вещей, как зрительная иллюзия.
0: То есть название этому явлению иллюзия, да, слуховая или зрительная?
1: Даже больше, можно сказать так, что это результат того, что мы живем в мире, в котором мы ни о чем не можем сказать с уверенностью. Возникают ошибки восприятия, возникают даже галлюцинации. Причем при этом, несмотря на вот такие сложности, мне кажется, у нас очень хорошо получается в этом мире функционировать. В итоге.
0: Учитывая то, что у всех людей базовые настройки не равны друг другу.
1: Мы говорили сегодня про людей с контрлатеральным пространственным игнорированием, и мне этот случай всегда как бы наталкивает на мысль, что когда люди говорят, что ничего страшного, все смогут со всеми договориться. Ну вот, если люди не могут договориться про то, есть лево или право, да, то что ж там говорить про какие-то более сложные вещи?
0: Есть такие вот мифы о мозге, что мы его используем очень мало, на 10%, на 2%. Или есть совы-жаворонки, или что есть, опять же, возвращаясь, да, лево-полушарные или право-полушарные люди. Сколько во всем этом правды, а сколько вымысла?
1: Если коротко сказать, то не бывает лево правополушарных людей. Нету разделения между полушариями в плане того, что вот одно является каким-то математическим, другое является творческим. Когда мы говорим про использование мозга на 5%, это тоже ерунда, потому что наш мозг постоянно работает, у нас нет скрытого потенциала, который можно раскрыть, и все будет хорошо. Хорошее сравнение это с мышцами. Мы можем в какой-то момент, преодолев усталость, пойти еще копать картошку лишний час. Мы можем повредить наши мышцы. Точно так же человек может взять, налить себе огромную чашку кофе или каким-то еще образом себя простимулировать и дольше работать, и там, не спать несколько ночей, он получит из этого нервное истощение, возможно, какое-то повреждение нервной системы. Потому что в ситуации, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. Начавшись в каком-то одном участке, спонтанная активность перебрасывается на весь мозг, и в какой-то момент можно сказать, что все нейроны практически активны. Ну, хорошо ли это, да, когда человек теряет сознание, падает, и судороги начинаются? Нет, конечно. Что касается сов и жаворонков, мы точно знаем, что есть люди, которым удобнее работать ночью, у них работоспособность в вечернее ночное время выше, и наоборот. Более того, существуют люди, у которых хронотип, он вообще никак не подстраивается под то, что происходит в окружающем мире. Что бы ни произошло, они ложатся спать там в 6 вечера и просыпаются в 4 утра, и ничего не могут с собой поделать. Единственный вариант для таких людей из той генетической аномалии, которая у них есть, это переехать в другой часовой пояс, который будет соответствовать их хронотипу. Другой вопрос, может быть, здесь более сложный. Можно ли, будучи жаворонком, стать совой, и будучи совой стать жаворонком, и в каком смысле? Это вот хороший вопрос. Большинство людей, они посередине, их хронотип меняется. Их иногда называют голуби, неопределившиеся скорее.
0: Любопытный получился разговор. Теперь, во всяком случае, у меня точно должны отрасти новые связи нейронные. Владимир Алипов, врач-нейробиолог, популяризатор науки, в теме до самых мозговых центров. Я вас благодарю, Владимир.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым говорила Елена Марчукова.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны.

0: начала на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
1: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
2: Главпродукт перешел в собственность Россельхозбанка. 6 августа основное юрлицо холдинга принадлежит компании, связанной с РСХБ. Активы главпродукта были переданы государству в 2024 году, а с февраля холдингом управляет Россельхозбанк. В июле суд окончательно одобрил обращение ключевых активов группы в доход государства. Главпродукт работает с 1999 года. Компания оценивает свою долю на российском рынке мясных консервов примерно в 10%, молочной продукции в 7%. Яндекс запустил оплату городских парковок через приложение «Яндекс.Гоу» и заправки в 15 городах России. Среди них Москва, Петербург, Казань и Екатеринбург. Водитель видит цену, указывает номер машины и оплачивает парковку привязанной картой. Стоянку можно продлить или завершить раньше. Позже функция появится в приложении «Яндекс.Про» для таксистов. Для компании это расширение экосистемы сервисов для автомобилистов и новый способ удерживать клиента внутри своих приложений. В консорциуме БАС заявили, что комплексная доставка дронами и наземными роботами в России может появиться примерно через 3 года. Там отметили, что все ключевые технологические элементы уже существуют, но их нужно объединить в единый коммерческий продукт. Система предполагает, что дрон доставляет посылку на крышу здания, после чего наземный робот довозит ее до двери. Для бизнеса такая модель может снизить стоимость доставки и сократить зависимость от курьеров, особенно в крупных городах. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
3: Двенадцать сорок семь в Москве. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты, аэропорт Хмеймим и порт Тартус, переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская страна назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024-го статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – компромисс. 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна. Говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
4: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африке, на каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
3: Елена Супонина, в декабре 24-го был свергнут режим Башара Асада, который получил в России убежище. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашарам не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Приветствую, Алексей, еще раз.
5: Добрый день.
3: Что скажешь по поводу ситуации на российском рынке?
5: Ну, пока попытки есть выйти выше уровня 2300. Ну, такой сложный, как мы понимаем, уровень попался, на самом деле, на пути дальнейшего роста, если он будет, этот самый рост. И вот 2300 пробовали тестировать на прошлой неделе, даже проходили выше, но потом возвращались, и неделю не закрыли выше этого. Ну, уже можно назвать ключевого уровня для текущей локальной ситуации. Ну, вот сегодня тоже была попытка уйти повыше, тоже пока не очень удачная. 2294 пункта, текущее расчетное значение индекса Московской биржи. Ну, все складывается на внешнем контуре неплохо, цены на нефть растут, причем даже немножко усилился рост, $84.5 стоит баррель смеси Brent. И рынок продолжает ждать, откроется ли Армузский пролив, либо не откроется. Пока, ну, нету сообщений о том, что там восстановилось судоходство, то, что танкеры проходят этот пролив. Пока вроде в этом плане тишина. Те компании, которые отслеживают движение танкеров, тоже пока не сигнализируют о какой-то активности в Армузе. Есть соглашение между Ираном и Оманом. Но здесь тоже без особых подробностей. Да, были сообщения о том, что по географии этого маршрута договорились. То есть будет некий средний маршрут, ни северный, ни южный. А дальше пока непонятно. И вот в Иране говорят о том, что в ходе переговоров по соглашению об управлении Армузским проливом договорились Иран и Оман создать новые механизмы для обеспечения безопасности в акватории. Какие механизмы, тоже пока не говорится. И самое главное, что нет какой-то оценки, ну, скажем, широкой оценки со стороны США относительно этих договоренностей. Вот молчит Дональд Трамп, хотя ранее активно высказывался по поводу Армуза. Ну, Джейди Вэнс, вице-президент США, он сказал, что США продолжают переговоры с Ираном с целью довести до максимума объемы транспортировки нефти и газа через Армузский пролив. Но тоже на этом все, как бы, тоже без каких-то подробностей, без каких-то окончательных решений. Но в Иране заявляют немножко обратное. То, что они откажутся от ограничений на движение судов в том случае, если Вашингтон пойдет навстречу Тегерану. В общем, до конца пока не договорились, я так понял, но важно то, что все-таки и активные боевые действия уже вторую неделю подряд не ведутся в Персидском заливе. Это, наверное, фактор, который сдерживает рост цен на нефть. Но некая неопределенность вокруг Армуза, как мы видим, толкает цены на нефть повыше. Это вот как раз способствует росту на российском рынке акций. Но не то, что прямо сильно лидирует акции нефтегазового сектора. Сегодня вообще весь рынок растет, если брать наиболее ликвидные бумаги. Единственное, Т-технологии вот снижаются. А так, рост ровный, красивый. И нефтегазовый сектор тоже сегодня растет. При этом падает рубль. Падающий рубль тоже помогает. Привлекает, скажем так, внимание участников торгов к акциям экспортеров. Но сегодня, можно сказать, консолидация все-таки в большей степени на валютном рынке. 3 копейки лишь прибавляет китайская валюта. 12 рублей 26 копеек. Что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту доллар сегодня превысил 83 рубля, но в моменте. Сейчас откатился назад, торгуется в районе 82 рублей 70 копеек.
3: Спасибо, Алексей Завьялов.
0: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
3: И еще одно обновление от пресс-службы главы Татарстана. 75 человек обратились за помощью к врачам после атаки дронов в Нижнекамске. 21 человек госпитализирован. Это самая последняя информация. Я напомню, что совсем недавно сообщалось о 48 пострадавших. 13 человек погибли. В Татарстане объявлен траур. Я напомню, что сегодня утром на Нижнекамск была совершена атака украинских дронов. Атакованы были как промпредприятия, так и гражданские объекты. Но в частности, российская газета со ссылкой на очевидцев утверждала, что были попадания в кафе при гостинице и в жилой дом.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол.
6: Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами, на остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем.
0: Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». Все золото мира. Красное и розовое золото – это сплавы золота с медью в различных пропорциях. Красное золото, которое тогда во всем мире называлось русским, стало популярным в ювелирном деле еще в 19 веке. А пурпурное или фиолетовое золото, которое получили искусственно уже в этом столетии, это даже не столько сплав, сколько так называемое интерметаллическое соединение золота с алюминием. Содержание золота в таком интерметалле – около 80%. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 75 человек обратились за помощью к врачам после атаки беспилотников ВСУ на Нижнекамск. 21 пострадавший госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. После атаки возбуждено дело о теракте. При ударе по Нижнекамску погибли, напомню, 13 человек. Все 11 партий, включая «Яблоко», внесены в предвыборный бюллетень на выборах в Госдуму. Текст документа утвержден на заседании ЦИК. При этом председатель комиссии Элла Памфилова не исключила корректировки в итоговом виде бюллетеня. Сегодня в Верховном суде проходит заседание по иску партии «Родина» с требованием отменить регистрацию кандидатов от «Яблока» на выборах в Госдуму. Председатель «Родины» Алексей Журавлев обвинил «Яблоко» в том числе в получении финансирования из западных стран. На территории всего Уральского федерального округа объявлена воздушная тревога. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил полномочный представитель президента в округе Артем Жогун. Попросил всех граждан сохранять спокойствие. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск к World Athletics в международный спортивный арбитраж из-за санкций, введенных против организации. В начале июля Всероссийская федерация оспорила в КАС решение World Athletics о продлении недопуска российских спортсменов на международные турниры. Позже исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики допустил, что организация может направить второй иск, который будет предназначен для отстаивания собственных прав. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 13 человек погибли, в том числе один ребенок, 75 обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Все это из-за атаки дронов на Нижнекамск. По данным российской газеты, один из дронов попал в жилой дом, второй в кафе при гостинице. Как сообщали власти, удару подверглись и промышленные, и гражданские объекты. В республике объявлен траур. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать малый и средний бизнес, который пострадал из-за терактов на складских и иных объектах. Регулятор призывает дать добро на реструктуризацию и не применять штрафы за просроченные платежи. Между тем, сами селлеры на маркетплейсах попросили платформы снизить комиссии. Московская вторичка стремительно дорожает. В некоторых случаях цены взлетели на треть. За последние полгода сроки продажи квартир и апартаментов наоборот сократились. А ситуация на столичном рынке вторичного жилья в ближайшем эфире Business FM. Власти Татарстана сообщили уточненные данные по раненым в Нижнекамске, где сегодня БПЛА атаковали гражданскую и производственную инфраструктуру. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован, погибли 13 человек, в том числе ребенок. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях трещины в рамах, сообщила местная администрация. По данным российской газеты, один из дронов попал в жилой дом, второй в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Также жители Нижнекамска заметили крупный пожар в промышленной зоне. Для помощи пострадавшим в город направили 5 бригад из набережных Челнов и одну из центра медицины катастроф в Казани. Также открыли горячие линии для информации о пострадавших. В республике объявлен траур. Что известно об атаке на Татарстан, рассказывает главный редактор «Бизнес ФМ Казань» Елена Давыдова.
9: Я хочу напомнить, что еще 12 июня, не так давно, Нижнекамск подвергся атаке беспилотников. И вот тогда один беспилотник попал в жилой дом, в результате чего пострадали 4 человека.
10: И какие именно промзоны вот пострадали сейчас?
9: Пока неизвестно, какие промзоны, потому что, естественно, об этом не говорится. Но мы же все прекрасно понимаем, что Нижнекамск – это промышленный город, там есть ряд очень известных заводов и промышленных центров, поэтому, конечно, в первую очередь массированная атака на этот город.
8: Елена Давыдова, главный редактор «Бизнес ФМ Казань». В настоящее время на территории всего Уральского федерального округа объявлена беспилотная атака. Росавиация сообщила, что аэропорт региона работает с ограничениями. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссия Wildberries в отдельных категориях превышает 45%. За 3 года они выросли более чем на 60%. Продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
11: Когда маркетплейс берет 5-10, ну даже 20, пускай, процентов, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим, ну не знаю, мириться, не мириться, но тем не менее как-то воспринимать, то в формате такой глобальной потери товара, а еще и попадать на излишнюю логистику, на излишние затраты, ну это уже просто непереносимо для многих столяров.
12: Для понимания, вот какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
11: 10-15% это, в принципе, среднее арифметическое по мировой практике. И это не наше, скажем так, желание просто. Это цифры, которые взяты из опыта. Эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%, и цена на мой товар была гораздо ниже, чем она сейчас. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза. А с августа месяца они еще будут расти. Плюс ко всему растет логистика, плюс ко всему растут другие затраты. Сейчас вот подняли цены на отгрузки по ПВЗ.
8: Андрей Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов. Другие селлеры говорят, что при таких высоких комиссиях нет никакого смысла в скидке постоянного покупателя. Дмитрий, селлер, который торгует товарами из категории красоты, считает, что нужно вернуть комиссию в 5-10%. И тогда можно будет отказаться от платформенных скидок.
13: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю.
12: То есть скидка постоянного покупателя вам, наоборот, нужна? Вы не поддержали бы такую идею?
13: Мне, честно сказать, все равно. Тут либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там, от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
8: Дмитрий, продавец на Wildberries. Центробанк рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщиков, не начислять штрафы и пени за просрочку и не требовать досрочного погашения. Рекомендация действует в течение года, следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Сам Wildberries выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Московская вторичка стремительно дорожает. В некоторых случаях цены выросли на треть за последние полгода, а сроки продажи квартир и апартаментов, наоборот, сократились. О ситуации в столичном рынке вторичного жилья Михаил Задорожный.
14: Быстрее всего дорожает самое востребованное жилье на вторичке. Это однокомнатные квартиры в хороших районах внутри МКАД, не требующие особых вложений. Так, с марта по август малогабаритная однушка со свежим ремонтом площадью 36 квадратов в Бутырском районе подорожала с 14 до 16 миллионов рублей. Но это цена предложения, то есть это то, что хочет получить продавец. Отслеживать стоимость реальных сделок многие сервисы не позволяют. Но цена продаж жилья на московской вторичке тоже растет, причем рост ускорился именно в последние месяцы. Продолжает главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
15: До этого цены росли на 0,5, 0,6, 0,3% в месяц. То есть это было, в общем-то, заметно только аналитикам рынка. А последние полгода это заметно и обычным людям. По цифрам за последние полгода примерно рост цен предложения процентов на 15 можно обнаружить. И рост цен сделок около 10%. Причина – это рост спроса, который связан с перетоком спроса из сегмента новостроек и сегмента индивидуального жилищного строительства, потому что на вторичке достаточно широкий выбор, общий уровень цен все-таки ниже, чем на первичке, и можно чуть более эффективнее торговаться с продавцами, с собственниками.
14: Многие аналитики отмечают, что переток спроса на рынок вторичного жилья связан с высокими ценами на новостройки в Москве. Девелоперы объясняют это ростом стоимости земельных участков, проектного финансирования и административной нагрузки. Как сообщала газета «Коммерсант», квадратный метр в московской новостройке в среднем почти на треть дороже, чем в уже построенных домах. Понятно, почему покупатель голосует рублем и берет квартиры на вторичке. Предложения не поспевают за спросом, о чем косвенно свидетельствует то, что с начала года, по данным РБК «Недвижимость», средний срок экспозиции квартир на вторичном рынке Москвы сократился почти наполовину, до 29 дней в июле. Есть еще одна причина роста стоимости готового жилья, отмечает риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
16: Люди во времена нестабильные стараются покупать активы, которые можно потрогать. В данном случае относительно крупные капиталы идут в квартиры. Предложение ниже среднего, а спрос высокий. Несмотря на то, что даже ипотека недоступна. А почему предложение снижено? Потому что никто ничего не продает. Раньше люди года три назад купили, например, однушку. Взяли льготную ипотеку, решили, что через три года насобирают еще на первоначальный взнос, продадут эту квартиру и купят себе для жизни трешку. Возьмут еще одну льготную ипотеку. Сейчас льготные ипотеки почти все отменили. И рыночная ипотека дорогая. Даже если люди продадут квартиру, они ничего взамен не купят. И они все ждут, они все пошли в аренду. В итоге в аренде имеем избыток квартир, снижение цены, а в продажах, наоборот, недостаток и очень высокие цены.
14: Есть ли сейчас смысл покупать вторичку в Москве с инвестиционными целями? Мнение автора проекта «Финсоветник» частного инвестора Александра Иванова.
17: Важно отметить, если мы сейчас выбираем между недвижимостью и, например, фондовым рынком, что сейчас есть способы, скажем так, без фокусов, без какого-то суперподробного анализа, вложить деньги на довольно длительный срок с довольно высокими доходностями, которые гарантируются российским государством. Речь идет про ОФЗ. Облигации федерального займа, по сути, государственные облигации. Доходности по ОФЗ сейчас довольно высокие. Это более 15% и по 5-летним, и по 10-летним облигациям. Если что, 15% на 5 лет – это удвоение. За 5 лет, за 10 лет – это, соответственно, учетверение вложенных денег. Поэтому для инвесторов в недвижимость сейчас вопрос. Хочу ли я искать какой-то объект недвижимости, который, с моей точки зрения, вырастет больше, чем в 2 раза за 5 лет? А это как бы не факт, если мы посмотрим на историческую статистику цен на недвижимость.
14: Большинство экспертов рынка недвижимости ожидают дальнейшего роста цен на вторичку в Москве. Здесь, конечно, важен не только сам рост, но и его темпы. Есть мнение, что они будут замедляться, а разрыв между стоимостью квартир в новостройках и на вторичном рынке, соответственно, начнет сокращаться. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: И агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. И выполнил просьбу, но вопреки всему. Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость и обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
18: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
8: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщали о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявляли, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. В Anthropic также сообщили о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы трех организаций.
0: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Число организаций, работающих на рынке продажи топлива на АЗС в России, снизилось примерно на 2% по сравнению с началом 2026 года и составило 9186 организаций, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитического сервиса «Конкурфокус». Согласно статистике, за отчетный период было ликвидировано 628 организаций, работающих на этом рынке, и зарегистрировано 404. Количество компаний в сфере оптовой торговли топливом в России с начала 2026 года также снизилось на 2% и составило 20 792. Россия в июле увеличила экспорт зернобобовых культур в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузка составила 500 тысяч тонн, сообщает Агроэкспорт. Традиционно основной объем отгрузок пришелся на горох, нут и чечевицу. Основными направлениями поставок российских зернобобовых культур остаются Китай, Индия, Турция, Пакистан и Бангладеш. Бразилия впервые с 1999 года продала России какао-бобы. Объем поставок за июль составил 25 тонн, почти на 128 тысяч долларов, выяснила РИА Новости. Кроме России, Бразилия экспортировала какао-бобы в Японию, Швейцарию, Нидерланды, Данию и Бельгию. Суммарный объем экспорта какао и шоколада из Бразилии в прошлом месяце составил 59,5 миллионов долларов. Базовый набор школьных товаров в российских торговых сетях подешевел на 3% за 2 года, подсчитал аналитический центр «Аккорд». В этом году такой комплект для мальчика обойдется в 6200 рублей, для девочки в 5700 рублей. В эту сумму входят канцтовары, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки, рюкзак и школьная форма. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
8: Плюс 24 сейчас в столице. Днем нам обещали до плюс 25. Сегодня без осадков. Завтра уже небольшой дождь, но днем еще будет плюс 25. А вот со среды начнется похолодание. 13.17. В Москве вы слушаете Business FM. Ресторанный алкоголь, похоже, становится роскошью. За первое полугодие продажи спиртного в ресторанах сократились на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем. Такие подсчеты участников алкогольного рынка приводит «Коммерсант». При этом объем продаж алкоголя в магазинах почти не изменился. Там падение примерно на 0,5%. Возможно, дело в цене. Наценка на алкоголь в общепите достаточно высокая, как признают сами рестораторы, от 200 до 300%. Но и сами производители спиртного подняли цены, отмечает омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов мяса и рыбы Сергей Миронов.
19: Продажа алкоголя в ресторанах действительно снижается, но в этом участвует сразу несколько факторов. Первый фактор – гости стали гораздо меньше ходить в рестораны. Такая экономическая ситуация. Второй фактор – идет переток гостя из среднего сегмента в демократический. Соответственно, гости из ресторанов, где они раньше пили алкоголь, уходят на фастфуд. Это тоже сильно влияет. Третий фактор – это вино очень сильно подорожало. Мы подняли пошлины для импортного вина. Пошлины, акцизы, подорожало все совершенно логично. Но вслед за этим российские производители, понимая, что у них появилось преимущество, тоже подняли цены. И вино сегодня стоит намного дороже. Рост цены вина несопоставим с ростом инфляции. Вино дорожает независимо ни от чего. И последний фактор – это молодежь, в принципе, меньше пьет вино. Сегодня это реальность.
8: Сергей Миронов, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба». Как отмечают рестораторы, некоторые гости либо не заказывают спиртное вовсе, либо переходят на пиво или сидр, которые обычно дешевле, чем вино и крепкие напитки. Тренд на снижение потребления алкоголя в общепите есть, но он не новый и не такой резкий, как может показаться по цифрам, говорит ресторатор, автор концепции баров «Свинья и розы» и «Пиге» в Москве, и «Ангар» в Переделкине Татьяна Мельникова.
20: Падение уровня потребления спиртного наблюдается давно. Это новое поколение меньше пьет алкоголя, больше АПП заботится. Я могу судить об этом не только по самому непосредственно алкоголю, но и по продажам, например, лимонада Zero. Есть лимонад Zero, так он перебил уже по продажам обычные. Однако падение алкоголя действительно есть. Многие переходят с более дорогих напитков на более дешевые. Разливные позиции, которые традиционно не самые дорогие, они, конечно, перебивают все бутылочные. И пиво вытесняет вино, потому что оно все-таки немножко подешевле, и есть российские сорта, на которые мы можем предложить приемлемую цену. Однако, не буду кривить душой, что наценка всегда значительно влияет. Мы в наших ресторанах работаем на очень низкой марже и на ценах на грани рентабельности. За счет этого у нас всегда битком народу, которые напивают количеством своим. У меня такого падения на 42% нет. Эти падения несколькими процентами ограничиваются. И мы изначально слишком высокую наценку не ставим. Более того, у нас есть спешалы. Например, в пабах мы продаем Гиннес вообще по себестоимости. Мы делаем только в понедельник и вторник, когда традиционно незагруженные дни. У нас Гиннес стоит 4,90 рублей за пинту. Такая цена только в Ирландии, наверное. И то, наверное, дороже. Что касается вина, то же самое. Я иногда захожу к своим соседним рестораторам на Трубную улицу и вижу, что у них бокал вина стоит дороже, чем эта бутылка стоит в закупке. Потому что я же знаю, сколько. Не какая-то аналогичная, а именно такая. Мы все-таки ощущения не позволяем. И поэтому те тенденции, которые мы на рынке наблюдаем, у нас они сглажены.
8: Татьяна Мельникова, ресторатор. Еще один фактор, то что самих заведений стало меньше по состоянию на март этого года, как подсчитали в 2GIS. Количество ресторанов в городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, кафе на 6%, а баров на 11%. Скандал вокруг Колобка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката? Подробнее Олеся Савоськина.
21: Пожелания смерти, угрозы расправой, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма о Колобке превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика — это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промофигуру главного героя. И его тут же назвали «Ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший Колобка Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
22: А еще я посмотрел «Человека-паука», перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть с франшизы.
21: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
1: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
2: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я.
21: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
4: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
21: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
23: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые эстимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярная франшиза у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
21: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
24: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард. Это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
21: А следующая остановка «Колобка» – Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, «Бизнес-ФМ».
25: Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос на полисы защиты от укусов клещам, сообщили в Сберстрахование. С января по июнь число россиян с такой страховкой превысило 480 тысяч человек. Это почти наполовину больше, чем годом ранее. Особенно заметно вырос спрос на такие полисы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Томской областях, а также в Петербурге. Клещи могут переносить энцефалит, боррелиоз и другие инфекции. Пик их активности приходится на август и сентябрь, напоминает врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков.
26: У нас зима с вами была очень-очень снежная. Клещи спокойненько перезимовали под большим толстым слоем снега, то есть не вымерзли. И весной было нашествие так называемых нано, как их назвали, нано-клещи, маленькие клещики. Сейчас они выросли, накушались, соответственно, у них слинка. И сейчас как раз второй эпизод активности клещей в конце лета. И люди действительно обращаются в этом году гораздо чаще с укусами клещей. При этом осознанность населения тоже растет. Сдача клещей на лабораторные анализы, чтобы проверить, есть ли какие-то инфекции или нет, тоже возрастает. Потому что мы прекрасно понимаем, что теперь почти все районы эндемичны у нас по так называемому боррелиозу. Более того, активно люди вакцинируются от клещевого энцефалита, когда выезжают в эндемичный район. Особенно большое внимание сейчас уделяется детским лагерям. Лагеря не берут без вакцинации от клещевого энцефалита, если это эндемичный район. Увеличилась также и потребность в прививках. В то же время, когда сдаются анализы лабораторные, они сейчас стали делаться более активно, более быстро. У нас с вами есть время, так называемое окно возможностей, когда мы можем сделать профилактику этого боррелиоза, если вовремя сданы клещи на исследование. Надо помнить, что клещ присасывается не сразу. Ему нужен час-два для того, чтобы доползти до места, которое ему понравится, прикрепиться к этому месту. Но если же клещ присосался, его ни в коем случае нельзя, называется, пугать. Мазать его маслом, давить, раздавливать. Аккуратно, специальными петельками, которые продаются в аптеке, мы клеща против часовой стрелки тихонечко выкручиваем, чтобы головка не осталась внутри. При этом не паникуем. Не кричим, не пугаемся сами и не пугаем клеща. Это спокойно его убираем, сдаем на опыт, и место обрабатываем антисептическим раствором. И в зависимости от того, что у клеща выявлено, дальше делаем уже определенную специфическую профилактику, если это необходимо.
25: Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист. По данным Роспотребнадзора, на середину июля, с начала сезона активности клещей, за медпомощью обратилось свыше 380 тысяч человек. Это на 21% меньше показателей 2025 года. Прививку от клещевого энцефалита в этом году сделало более 3,5 миллионов россиян.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Молдавия отзывает для консультации посла в России из-за инцидента с падением беспилотника на юге республики. Об этом сообщила пресс-служба МИД Молдавии. При этом никаких доказательств российской принадлежности беспилотника предоставлено не было. Напомню, в воскресенье в районе Штефан-Воды были обнаружены обломки дрона. Он взорвался от удара об дерево. Жертв не было, однако обломки повредили несколько крыш в ближайшем селе. Более 600 машин скопилось на автоподходах к Крымскому мосту с обеих сторон к 11 часам утра в понедельник. Время ожидания проезда составляет около часа. Об этом говорится в оперативном канале информцентра. Напомню, Крымский мост был перекрыт утром в 9:49 по Москве. Его открыли спустя 40 минут. Взрыв и пожар на складе боеприпасов оружейного завода произошел в районе болгарского города Трявна. По предварительной информации, причиной ЧП стал загоревшийся грузовик. На данный момент в районе завода слышна вторичная детонация. Информации о пострадавших пока нет, район оцеплен. Россиянка погибла на горнолыжном курорте Шамони во Франции. Тело 64-летней женщины эвакуировали и доставили в коммуну Соланж. Об этом сообщили РИА Новостям в местной жандармерии. Ранее полиция подтвердила гибель россиянки на горнолыжном курорте и сообщила, что французские правоохранители ведут расследование в связи с произошедшим. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
25: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Поражающие элементы стали основной причиной ранений в ходе атаки ВСУ на Нижнекамск. Это заявил министр здравоохранения Татарстана. Погибли 13 человек, в том числе один ребенок. 75 обратились за помощью к врачам. 21 человек госпитализирован после атаки дронов. Удару подверглись и промышленные, и гражданские объекты. Количество операторов АЗС в России в первом полугодии снизилось на 2%. Это данные «Контрфокус». За этот период 628 организаций было ликвидировано, 404 зарегистрировано. Число организаций в сфере оптовой торговли топливом с начала этого года также снизилось. Выясняем причины. ИИ все испортил. Сразу несколько интернет-ресурсов, от форумов айтишников до фотостоков, фиксируют резкое падение аудитории. Ей теперь проще решать задачи с помощью чат-ботов. Кто следующий? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Детское пианино наделало шума в интернете. В сети завирусилось видео, на котором детское пианино голосом Чебурашки произносит одну фразу. Но пользователи услышали каждый свое. Одни «ты где?», а другие «это не я». Хотя производители пианино предполагали только первый вариант. Как такое возможно? И почему одни видели спорное платье бело-золотым, а другие сине-черным? В какие еще игры играет с нами наш мозг и как не проиграть? Обо всем этом с врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым беседовала Елена Марчукова.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: У нас сегодня нейротема. Обсуждаем особенности восприятия и шалости человеческого мозга. Говорим с Владимиром Алиповым, врачом, нейробиологом, популяризатором науки. Владимир, Многие посмотрели в интернете ролик с говорящим игрушечным пианино. Часть зрителей при этом слышали фразу «Ты где?», другая часть фразу «Это не я». И любопытно, что при повторном прослушивании многие слышали то одну фразу, то другую. Что это за явление? И что происходит в голове у тех, кто слышит разное?
5: Это прозвучит очень некомфортно. Мы вынуждены жить в некоторой иллюзии окружающего нас мира. У нашего мозга, нервной системы нет прямого доступа к звукам, тактильным ощущениям, вкусу и так далее, он получает всего лишь расшифровку, которая приходит от органов чувств. Чтобы представить некоторую иллюстрацию, как это можно представить себе, человек, который живет глубоко под землей в бункере, у него нет никакого доступа к камерам, к микрофонам, он просто получает какие-то распечатки с каким-то текстом, и дальше он такой, ага, вот мне пришла распечатка с камеры с поверхности земли. Я думаю, что небо синее. И он берет у себя вот так вот в бункере, синей краской это небо рисует. Правильная формулировка была бы такая. Мы живем в мире, который мы конструируем сами на основании наших предположений о том, как он выглядит и как он бы мог выглядеть в будущем. Вот так.
3: Что-то вроде «делай то, что можешь, с тем, что у тебя есть».
5: Да, отсюда возникает проблема. Каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, у нас есть два потока информации. Первое — наше представление, как мир должен выглядеть сейчас, и сигнал от органов чувств. Наши модели, они немножко корректируются сигналами от органов чувств. Пример, может быть, идет человек ночью и видит странную тень. И он такой, о, господи, это маньяк, да, я вижу как будто бы нож в руке у кого-то. Но потом приходит информация от органов чувств, более качественно расшифрованная, и она говорит, нет, это куст всего лишь. И человек такой, отлично. Но бывают ситуации, когда вот эти вот наши внутренние модели берут верх над реальностью. Когда это бывает? Первое — это если человек находится в каком-то состоянии измененного сознания. Большая температура, психоактивные вещества, это могут быть психические заболевания. И тогда возникает то, что мы называем галлюцинацией. Корректировки от внешнего мира, ее как будто бы не поступает, или на нее, можно сказать, не обращает внимания. И тогда у человека возникают образы, голоса, тактильные ощущения, даже изменения собственного тела, как при синдроме Алисы в «Стране чудес», которые на самом деле не соответствуют действительности. Примером того, как наше убеждение влияет на то, что мы видим, то, что мы слышим, все сталкивались, сидим, ждем какого-нибудь важного звонка, и любой звук, у нас возникает иллюзия того, что мы слышим, что звонит телефон. Или, например, я помню, что скучал по своей кошке, и как-то я шел на кухню и почувствовал, как будто бы она трется об мою ногу. Хотя ее не было дома. Тут какое-то тактильное ощущение, которое было таким вот образом сгенерировано.
3: Фантомные боли, да, наверное, из этой же серии?
5: Там все сложнее, конечно. Сейчас мейнстримная точка зрения такая, что у нас есть модель собственного тела, она называется карта тела. Мы примерно знаем, сколько у нас рук, сколько у нас ног, сколько их должно быть. Когда у нас утрачивается какая-то часть тела, получается так, что физически ее нет, но в карте тела она осталась. И пока эта карта тела не перестроится, у нас будет возникать это стойкое ощущение, что у нас есть. Интересно, что бывают люди, у которых возникают дополнительные конечности, фантомные конечности. Третья рука появляется. Бывает так, что у человека возникают двойники. Полноценно. Бывают же очень необычные феномены неврологические, того, как человек воспринимает мир. Например, есть люди, у них есть заболевание, но они говорят, что знаете, доктор, я не болен. И оказывается, что у таких людей у них не просто отрицание своего какого-то состояния. У них еще часто возникают такие состояния, как контрлатеральное пространственное игнорирование. Это люди, просто имея дефект с левой стороны, они говорят, что у меня нет этой левой половины туловища. Не просто нет левой половины туловища, отсутствует вообще левая половина пространства. То есть эта девушка, она будет носить макияж только на правую половину лица в зеркале. Если это мужчина, то он будет брить только правую половину лица. Если попросить таких людей нарисовать дом, то они нарисуют только правую половину дома. И если попытаться с ними как бы поговорить про то, что ну, у пространства, наверное, есть какая-то еще часть левая, они вас просто не поймут. Забавная ситуация. На человека влияет социум. Знаменитые эксперименты Эша, когда человеку показывают палочку и говорят, вот есть тут еще две палочки, они очевидно разные длины. Одна короткая, другая такой же длины, как первая. И говорит, какая из них похожа? Он отвечает правильно, но 9 подставных людей отвечают неправильно. Ну, соответственно, смотрят, меняется ли реакция респондента в этот момент. Большинство людей соглашается с большинством. Очень маленький процент людей говорят, что после этого они правда начинают видеть, что эти палочки одинаковой длины. То есть социальное давление настолько сильно меняет что-то. Эффект, наверное, вот если мы говорим особенно про медицину, он очень важен в контексте эффекта плацебо и ноцебо. Есть люди, у которых это очень хорошо, очень сильно получается. Легко у них вызвать быть плацебо-эффект, легко может повлиять на восприятие реальности. А с другой стороны, есть люди, на которых сложно повлиять. И если у них есть какие-то хронические болевые синдромы, им от этого хуже. С одной стороны, можно сказать, ваша картина мира, она больше соответствует реальности, в которой вы живете. С другой стороны, легче ли им от этого?
3: Если вернуться к пианино, кто-то тебе сказал, что есть еще фраза «это не я», и ты, думая об этом, тоже услышал.
5: Если человек проймировать как-то, даже если бессознательно он услышит какую-то фразу, ему потом будет проще услышать, выцепить, заметить в каком-то тексте, в каком-то зашумленном видео, звуке, способность нашего мозга из даже какой-то бессмысленной совершенно информации создавать встроенные картинки. Она бывает так, что и не было там никакой фразы, а вы ее в итоге услышали, да, особенно если вам сказали.
3: То есть очень грубо сказать, что кто-то, у кого лучше развито, например, левое полушарие, слышит «ты где?», а кто-то, у кого лучше правое, это не я, было бы совсем не так.
5: Нет, нет, конечно. Восприятие речи, какая-то его часть, она больше находится в левом полушарии, у правшей. Но если мы говорим, например, там, про интонацию, то, что у нас вот просодика речи, насколько она быстро идет, насколько меняется громкость и так далее. Здесь в большей степени включаются структуры, которые находятся в правом полушарии.
3: Связаны ли особенности восприятия звука с таким явлением, как музыкальный слух? Вариативность того, что ты слышишь, зависит от того?
5: По поводу вариативности сложно сказать, но действительно люди видят мир по-разному. То есть более простой, может, пример. Мы знаем, что у людей отличается острота зрения. Люди отличаются, например, потому сколько цветов они могут воспринимать и насколько больше оттенков они могут различать. И то же самое касается, естественно, звуков.
3: Почему возник вообще этот вопрос? Производитель игрушки говорит, что совершенно точно мы записали звук «ты где?». И все, что мы слышали в качестве вариаций, это обработка искусственным интеллектом. В общем, фейк. И понимаю, что у нас довольно маленькая фокус-группа, да, редакция. Но мы попробовали послушать с телефона, с компьютеров, разными составами. И наши звукорежиссеры слышали все время только одну фразу «ты где?». Может быть, у них правильно настроенный слух.
5: Это вот ваша гипотеза, она выглядит вполне себе правдоподобно.
3: Случай с игрушкой похож, не похож на не менее известный кейс с платьем, да, которое часть людей видели как бело-золотое, часть людей видели как сине-черное.
5: Да, есть же целый ряд таких вещей, как зрительные иллюзии.
3: То есть название этому явлению иллюзия, да, слуховая или зрительная?
5: Даже больше, можно сказать так, что это результат того, что мы живем в мире, в котором мы ни о чем не можем сказать с уверенностью. Возникают ошибки восприятия, иногда возникают даже галлюцинации. При всем при этом, несмотря на вот такие сложности, мне кажется, у нас очень хорошо получается в этом мире функционировать.
3: Учитывая то, что у всех людей базовые настройки не равны друг другу.
5: Мы говорили сегодня про людей с контрлатеральной

0: Это тоже ерунда, потому что наш мозг постоянно работает, у нас нет скрытого потенциала, который можно раскрыть, и все будет хорошо. Хорошее сравнение это с мышцами. Мы можем в какой-то момент, преодолев усталость, пойти еще копать картошку лишний час. Мы можем повредить наши мышцы. Точно так же человек может взять, налить себе огромную чашку кофе или каким-то еще образом себя простимулировать и дольше работать, и там, не спать несколько ночей. Он получит из этого нервное истощение, возможно, какое-то повреждение нервной системы. Потому что ситуация, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. Начавшись в каком-то одном участке, спонтанная активность перебрасывается на весь мозг, и в какой-то момент можно сказать, что вот все нейроны практически активны. Ну, хорошо ли это, да, когда человек теряет сознание, падает, и судороги начинаются? Нет, конечно. Что касается сов и жаворонков, мы точно знаем, что есть люди, которым удобнее работать ночью, у них работоспособность в вечернее ночное время выше, и наоборот. Более того, существуют люди, у которых хронотип, он вообще никак не подстраивается под то, что происходит в окружающем мире. Что бы ни произошло, они ложатся спать там в 6 вечера и просыпаются в 4 утра, и ничего не могут с собой поделать. Единственный вариант для таких людей из той генетической аномалии, которая у них есть, это переехать в другой часовой пояс, который будет соответствовать их хронотипу. Другой вопрос, может быть, здесь более сложный. Можно ли, будучи жаворонком, стать совой, и будучи совой, стать жаворонком? И в каком смысле? Это вот хороший вопрос. Большинство людей, они посередине, их хронотип меняется. Их иногда называют голуби, неопределившиеся скорее.
1: Любопытный получился разговор. Теперь, во всяком случае, у меня точно должны отрасти новые связи нейронные. Владимир Алипов, врач-нейробиолог, популяризатор науки в теме до самых мозговых центров. Я вас благодарю, Владимир.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым говорила Елена Марчукова.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Главпродукт перешел в собственность Россельхозбанка. 6 августа основное юрлицо холдинга принадлежит компании, связанной с РСХБ. Активы главпродукта были переданы государству в 2024 году, а с февраля холдингом управляет Россельхозбанк. В июле суд окончательно одобрил обращение ключевых активов группы в доход государства. Главпродукт работает с 1999 года. Компания оценивает свою долю на российском рынке мясных консервов примерно в 10%, молочной продукции в 7%. Яндекс запустил оплату городских парковок через приложение «Яндекс.Гоу» заправки в 15 городах России. Среди них Москва, Петербург, Казань и Екатеринбург. Водитель видит цену, указывает номер машины и оплачивает парковку привязанной картой. Стоянку можно продлить или завершить раньше. Позже функция появится в приложении «Яндекс.Про» для таксистов. Для компании это расширение экосистемы сервисов для автомобилистов и новый способ удерживать клиента внутри своих приложений. В консорциуме БАС заявили, что комплексная доставка дронами и наземными роботами в России может появиться примерно через 3 года. Там отметили, что все ключевые технологические элементы уже существуют, но их нужно объединить в единый коммерческий продукт. Система предполагает, что дрон доставляет посылку на крышу здания, после чего наземный робот довозит ее до двери. Для бизнеса такая модель

0: поможет снизить стоимость доставки и сократить зависимость от курьеров, особенно в крупных городах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Военные объекты, аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – компромисс. 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются. И финальная картина еще до конца не ясна, говорит политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь, Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
1: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашра не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Сократить с 60 дней до 1 суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний 2-месячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
3: 1 сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами, по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней. Но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет. Он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже слушал, приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо возить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке. Нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины. Акции и аудитория сразу нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения и решают рабочие задачи с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ и кто может оказаться следующим, объясняет гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happiness Алексей Хохунов.
4: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас вы же твои инструменты позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, SEO оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
1: Алексей Хохунов. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. У части компании спад начался раньше, а громкие проценты рассчитаны по разным показателям от разных точек отсчета, стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает. Теперь им нужны более сложные данные, длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач, для создания которых компания отдельно нанимает консультантов и других специалистов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия.
6: первом на Ниве социального обеспечения в Старом Свете прославился король Франции Людовик XIV. Именно при нем появился дом инвалидов – государственный приют для нетрудоспособных солдат королевской армии. Учреждение одновременно было богадельней, казармой, монастырем и больницей, а внутри комплекса жили более 4000 человек. Это была пенсия, переведенная в натуральную форму – жилье, питание, одежда, медицинская помощь. Что касается денежных персональных пенсий, их размер варьировался от 300 ливров в год вдове королевского садовника до 600 тысяч в год английскому королю Якову II Стюарту после его изгнания с родины. Пенсии в несколько тысяч ливров, сегодня это были бы десятки тысяч евро, получали лояльные королю Мольер и Шарль Перро, но не получал острый на язык Ла Фонтен.
5: Особая пенсия на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад, с тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
5: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ. Там он проведет заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Также планируется, что в рамках поездки глава государства в режиме видеоконференц-связи примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Легковой автомобиль съехал в Неву со спуска на университетской набережной в Санкт-Петербурге. 2 человека выбрались из салона самостоятельно. Водолазы городской поисково-спасательной службы обнаружили автомобиль в 7 метрах от берега на глубине около 4 метров. В салоне никого не было. Машину подняли из воды автокраном. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск к World Athletics в международный спортивный арбитраж из-за санкций, введенных против организации. В начале июля Российская федерация оспорила решение международной о продлении недопуска российских легкоатлетов на международные турниры. Позже исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики допустил, что организация может направить 2-й иск, который будет направлен на отстаивание собственных прав. Нехарактерное для августа осеннее похолодание придет в Москву и Подмосковье в среду. Пятничная ночь в столичном регионе станет одной из самых холодных в истории метеонаблюдений для этого дня, рассказал Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Температура в ночь на пятницу опустится до 11 градусов. Такие низкие показатели термометров не характерны для этих дней в августе. Они на 4-5 градусов ниже нормы ночной температуры, которая обычно бывает в это время. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Поражающие элементы стали основной причиной ранений в ходе атаки ВСУ на Нижнекамск сегодня. Это заявил министр здравоохранения Татарстана. Погибли 13 человек, в том числе один ребенок. 75 человек обратились за помощью к врачам. 21 госпитализирован. Удару подверглись как промышленные, так и гражданские объекты. В республике объявлен траур. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать малый и средний бизнес, который пострадал из-за терактов на складских и иных объектах. Регулятор призывает дать добро на реструктуризацию и не применять штрафы за просроченные платежи. Между тем, сами селлеры на маркетплейсах попросили платформы снизить комиссии. Индекс рюкзака. Базовый школьный набор подешевел на 3% за 2 года. Это данные аналитического центра «Аккорд». Лидерами снижения называют мелкие констовары, например, карандаши и линейки. Правда, не все участники рынка подтверждают снижение цен. Подробнее в эфире. Business FM. Власти Татарстана сообщили уточненные данные по раненым в Нижнекамске, где сегодня БПЛА атаковали гражданскую и производственную инфраструктуру. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. Как сообщает Минздрав Республики, девочка скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Также среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Поражающие элементы стали основной причиной ранений в ходе атаки. ВСУ. Двое пострадавших в тяжелом состоянии с ранением позвоночника и грудной клетки их оперируют, это сообщил глава Минздрава Татарстана. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях трещины в рамах, сообщила местная администрация. По данным российской газеты, один из дронов попал в жилой дом, второй в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Также жители Нижнекамска заметили крупный пожар в промышленной зоне. Для помощи пострадавшим в город направили 5 бригад из набережных Челнов и одну из центров медицины катастроф Казани. Также открыли горячие линии для информации о пострадавших. В республике объявлен траур. Продолжает корреспондент газеты Республики Татарстан Сергей Семеркин.
9: Эту атаку называют варварской, потому что атаковали мирных людей, которые не имеют отношения. Это не военные люди, это не военные объекты. Ударили по производству и по жилым домам. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Вот сейчас вот уже тоже уточняют, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Ну вот за последние дни, это вот где-то с 27 июля, почти каждую ночь, утро, в Татарстане вводился режим беспилотной опасности и объявлялась угроза атаки. БПЛА на ряд городов атакуют то Зеленодольск, там есть военные предприятия, и Казань тоже частично. И вот Камскую зону, где Нижнекамск, набережные Челны, ну и дальше до Альметьевска. По большой территории пролетают беспилотники. Ну, уже соболезнования стали поступать. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования. Глава Башкортостана Радик Хабиров. В Нижнекамск выехал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Глава Минздрава федерального Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. Там и медики самого Нижнекамска, и скорая помощь из соседних набережных Челнов несколько бригад направили. Всем пострадавшим вот оказывается помощь.
1: Сергей Семеркин, корреспондент газеты «Республика Татарстан». В настоящее время на территории всего Уральского федерального округа объявлена беспилотная атака. Росавиация сообщила, что аэропорты региона работают с ограничениями. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45%, а за 3 года они выросли более чем на 60%. Продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
10: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20%, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
11: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
10: 10-15% это, в принципе, среднее арифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза.
1: Андрей Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов. Другие селлеры говорят, что при таких высоких комиссиях нет никакого смысла в платформенных акциях. Скидка постоянного покупателя снизилась вдвое, а в некоторых категориях упала в 10 раз. Дмитрий, который продает товары из категории красоты, также считает, что нужно вернуть комиссию к средним мировым уровням 5-10%, и тогда можно будет отказаться от платформенных скидок.
12: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
1: Дмитрий, продавец на Wildberries, ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку и не требовать досрочного погашения. Рекомендация действует в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Прислушиваются ли банки к рекомендации регулятора, говорит директор по банковским рейтингом агентства «Эксперт РАМ» Вячеслав Путиловский.
13: Банк России, как регулятор рынка, должен обеспечивать стабильность банковской системы, в частности. Но вот эти селлеры, они оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. То есть вооруженные силы другого государства нанесли материальный ущерб компании Wildberries и, соответственно, ее партнерам, селлерам. В этой ситуации, как бы, с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно, потому что банки несут ответственность за привлеченные ими средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации рычагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам. соответствии с действующей нормативной базой. Это ухудшение качества обслуживания долга и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что вы, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, ну, это, наверное, не сработает, скорее всего.
1: Вячеслав Путиловский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперта». Сам Wildberries выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб сгоревших товаров на складах оценивается в 415-480 миллиардов рублей. Из-за атак БПЛА на склады Wildberries пострадала треть мощности компании. ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но вопреки всему. Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость и обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
14: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь, и сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
1: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщали о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявляли, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. В Anthropic также сообщали о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы 3 организаций.
5: Кто надо, услышал.
15: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
5: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В
8: студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Число организаций, работающих на рынке продажи топлива на АЗС в России, снизилось примерно на 2% по сравнению с началом 2026 года и составило 9186 организаций, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитического сервиса «Конкурфокус». Согласно статистике, за отчетный период было ликвидировано 628 организаций, работающих на этом рынке, и зарегистрировано 404. Количество компаний в сфере оптовой торговли топливом в России с начала 2026 года также снизилось на 2% и составило 20 792. Россия в июле увеличила экспорт зернобобовых культур в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузка составила 500 тысяч тонн, сообщает Агроэкспорт. Традиционно основной объем отгрузок пришелся на горох, нут и чечевицу. Основными направлениями поставок российских зернобобовых культур остаются Китай, Индия, Турция, Пакистан и Бангладеш. Бразилия впервые с 1999 года продала России какао-бобы. Объем поставок за июль составил 25 тонн, почти на 128 тысяч долларов, выяснила РИА Новости. Кроме России, Бразилия экспортировала какао-бобы в Японию, Швейцарию, Нидерланды, Данию и Бельгию. Суммарный объем экспорта какао и шоколада из Бразилии в прошлом месяце составил 59,5 миллионов долларов. Базовый набор школьных товаров в российских торговых сетях подешевел на 3% за 2 года, подсчитал аналитический центр «Аккорд». В этом году такой комплект для мальчика обойдется в 6200 рублей, для девочки в 5700 рублей. В эту сумму входят канцтовары, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки, рюкзак и школьная форма. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
1: Плюс 25 в столице сейчас, сегодня без осадков, завтра небольшие дожди и тоже пока до плюс 25, а вот со среды уже начнется похолодание, в четверг, в пятницу всего плюс 16 в городе. Четырнадцать 17 в Москве, вы слушаете Business FM. Московская вторичка стремительно дорожает. В некоторых случаях цены выросли на треть за последние полгода, а сроки продажи квартир и апартаментов, наоборот, сократились. О ситуации на столичном рынке вторичного жилья Михаил Задорожный.
16: Быстрее всего дорожает самое востребованное жилье на вторичке. Это однокомнатные квартиры в хороших районах внутри МКАД, не требующие особых вложений. Так, с марта по август малогабаритная однушка со свежим ремонтом площадью 36 квадратов в Бутырском районе подорожала с 14 до 16 миллионов рублей. Но это цена предложения, то есть это то, что хочет получить продавец. Отслеживать стоимость реальных сделок многие сервисы не позволяют. Но цена продаж жилья на московской вторичке тоже растет, причем рост ускорился именно в последние месяцы. Продолжает главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
17: До этого цены росли на 0,5, 0,6, 0,3% в месяц. То есть это было, в чем-то, заметно только аналитикам рынка. А последние полгода это заметно и обычным людям. По цифрам за последние полгода примерно рост цен предложения процентов на 15 можно обнаружить. И рост цен сделок около 10%. Причина – это рост спроса, который связан с перетоком спроса из-за сегмента новостроек и сегмента индивидуального жилищного строительства, потому что на вторичке достаточно широкий выбор, общий уровень цен все-таки ниже, чем на первичке, и можно чуть более эффективнее торговаться с продавцами, с собственниками.
16: Многие аналитики отмечают, что переток спроса на рынок вторичного жилья связан с высокими ценами на новостройки в Москве. Девелоперы объясняют это ростом стоимости земельных участков, проектного финансирования и административной нагрузки. Как сообщала газета «Коммерсант», квадратный метр в московской новостройке в среднем почти на треть дороже, чем в уже построенных домах. Как сообщала газета «Коммерсант», квадратный метр в московской новостройке в среднем почти на треть дороже, чем в уже построенных домах. Понятно, почему покупатель голосует рублем и берет квартиры на вторичке. Предложение не поспевает за спросом, о чем косвенно свидетельствует то, что с начала года, по данным РБК «Недвижимость», средний срок экспозиции квартиры на вторичном рынке Москвы сократился почти наполовину, до 29 дней в июле. Есть еще одна причина роста стоимости готового жилья. жилья, отмечает риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
18: Люди во времена нестабильные стараются покупать активы, которые можно потрогать. В данном случае относительно крупные капиталы идут в квартиры. Предложение ниже среднего, а спрос высокий. Несмотря на то, что даже ипотека недоступна. А почему предложение снижено? Потому что никто ничего не продает. Раньше люди года три назад купили, например, однушку. Взяли льготную ипотеку, решили, что через три года насобирают еще на первоначальный взнос, продадут эту квартиру и купят себе для жизни трешку. Возьмут еще одну льготную ипотеку. Сейчас льготные ипотеки почти все отменили. И рыночная ипотека дорогая. Даже если люди продадут квартиру, они ничего взамен не купят. И они все ждут, они все пошли в аренду. В итоге в аренде имеем избыток квартир, снижение цены, а в продажах, наоборот, недостаток и очень высокие цены.
16: Есть ли сейчас смысл покупать вторичку в Москве с инвестиционными целями? Мнение автора проекта «Финсоветник» частного инвестора Александра Иванова.
19: Важно отметить, если мы сейчас выбираем между недвижимостью и, например, фондовым рынком, что сейчас есть способы, скажем так, без фокусов, без какого-то суперподробного анализа, вложить деньги на довольно длительный срок с довольно высокими доходностями, которые гарантируются российским государством. Речь идет про ОФЗ. Облигации федерального займа, по сути, государственные облигации. Доходности по ОФЗ сейчас довольно высокие. Это более 15% и по 5-летним, и по 10-летним облигациям. Если что, 15% на 5 лет – это удвоение. За 5 лет, за 10 лет – это, соответственно, учетверение вложенных денег. Поэтому для инвесторов в недвижимость сейчас вопрос. Хочу ли я искать какой-то объект недвижимости, который, с моей точки зрения, вырастет больше, чем в 2 раза за 5 лет? А это как бы не факт, если мы посмотрим на историческую статистику цен на недвижимость.
16: Большинство экспертов рынка недвижимости ожидают дальнейшего роста цен на вторичку в Москве. Здесь, конечно, важен не только сам рост, но и его темпы. Есть мнение, что они будут замедляться, а разрыв между стоимостью квартир в новостройках и на вторичном рынке, соответственно, начнет сокращаться. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Базовый школьный набор подешевел на 3% за 2 года. Такие данные приводит аналитический центр «Аккорд». Минимальная цена такого комплекта для девочки в крупных торговых сетях в августе составила около 6000 рублей для мальчика и 5700 рублей для девочки. В эту сумму входит набор канцтоваров, школьная форма, а также спортивная одежда и рюкзак. Лидерами снижения цен за год стали мелкие канцтовары, например, карандаши и линейки. Однако предприниматель, основатель бренда Lucky Child Арон Тухватуллин рассказывает, что никакого снижение индекса рюкзака не заметил.
20: Лично на себе я не замечаю, потому что я также своих детей собираю в школу. Не совсем понятно, да, на что опирается статистика, потому что как таковых предпосылок к снижению стоимости основных позиций, ну, я не вижу. Как минимум инфляционный рост, рост грузоперевозок, это все падает в стоимость. Возможно, просто выборка так составлена, появились какие-то позиции, у которых более низкая цена возникла. Ну, на мой взгляд, как минимум цены остались на прежнем уровне, может быть, чуть-чуть подросли. Почему дороже собрать мальчика, тоже не совсем понятно. Возможно, стоимость мужской школьной формы, она несколько дороже, потому что чуть больше уходит полотна. Все-таки брюки пошиве сложнее и дороже. Мне кажется, это основная причина, потому что остальное, если мы берем форму для физкультуры, если мы берем набор тетради и всего остального, канцелярских принадлежностей, оно плюс-минус идентичное. Снижение цены, ну, лично я не вижу.
21: Со средним стоимостью пакета согласны, что вот около 6 тысяч?
20: Если, видимо, совсем лоу-кост, то можно уложиться. Но, опять же, видите, зависит от того, что вы будете покупать. Это первое. Второе. Некоторые школы рекомендуют, там, внутри класса договоренность условно, что мы покупаем форму такого-то производителя. То есть, ну, это внутри класса согласовывается. Ну, и я могу сказать, что у нас она чуть дороже, хотя школа самая обычная. Мы, например, в свое время, так как супруга участвовала в родительском комитете, канцелярку закупали, а, централизованно, б, очень сильно заранее. Апрель, май, максимум июнь, потому что тогда цена ниже. Затем она просто с каждым месяцем повышается.
1: Арон Тахватуллин, основатель бренда Lucky Child. Несколько крупных торговых сетей в этом году приняли решение зафиксировать цены на школьные товары на уровне прошлого года в качестве меры поддержки покупателей. Ресторанный алкоголь, похоже, становится роскошью. За первое полугодие продажи спиртного в ресторанах сократились на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем. Такие подсчеты участников алкогольного рынка приводит «Коммерсант». При этом объем продаж алкоголя в магазинах почти не изменился. Там падение примерно на 0,5%. Возможно, дело в цене. Наценка на алкоголь в общепите достаточно высокая. Как признают сами рестораторы, от 200 до 300%. Но и сами производители спиртного подняли цены, отмечает омбудсмен ресторанов рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
0: Продажи алкоголя в ресторанах действительно снижаются, но в этом участвует сразу несколько факторов. Первый фактор – гости стали гораздо меньше ходить в рестораны. Такая экономическая ситуация. Второй фактор – идет переток гостя из среднего сегмента в демократический. Соответственно, гости из ресторанов, где они раньше пили алкоголь, уходят на фастфуд. Это тоже сильно влияет. Третий фактор – это вино очень сильно подорожало. Мы подняли пошлины для импортного вина, пошлины, акцизы, подорожало все совершенно логично, но вслед за этим российские производители, понимая, что у них появилось преимущество, тоже подняли цены. И вино сегодня стоит намного дороже. Рост цены вина несопоставим с ростом инфляции. Вино дорожает независимо ни от чего. И последний фактор – это молодежь, в принципе, меньше пьет вино. Сегодня это реальность.
1: Сергей Миронов. Как отмечают рестораторы, некоторые гости либо не заказывают спиртное вовсе, либо переходят на пиво или сидр, которые обычно дешевле, чем вино и крепкие напитки. Тренд на снижение потребления алкоголя в общепите есть, но он не новый и не такой резкий, как может показаться по цифрам, говорит ресторатор, автор концепции баров «Свинья и Роза и Пиги» в Москве и «Ангар» в Переделкине Татьяна Мельникова.
2: Падение уровня потребления спиртного наблюдается давно. Это новое поколение меньше пьет алкоголя, больше АПП заботится. Я могу судить об этом не только по самому непосредственно алкоголю, но и по продажам, например, лимонада Zero. Есть лимонад Zero, так он перебил уже по продажам обычные. Однако падение алкоголя действительно есть. Многие переходят с более дорогих напитков на более дешевые. Разливные позиции, которые традиционно не самые дорогие, они, конечно, перебивают все бутылочные. И пиво вытесняет вино, потому что оно все-таки немножко дешевле, и есть российские сорта, на которые мы можем предложить приемлемую цену. Однако, не буду кривить душой, что наценка всегда значительно влияет. Мы в наших ресторанах работаем на очень низкой марже и на ценах на грани рентабельности. За счет этого у нас всегда битком народу, которые напивают количеством своим. У меня такого падения на 42% нет. Все эти падения несколькими процентами ограничиваются. И мы изначально слишком высокую наценку не ставим. Более того, у нас есть спешалы. Например, в пабах мы продаем гинесс вообще по себестоимости. Мы делаем это только в понедельник и вторник, когда традиционно незагруженные дни. У нас гинесс стоит 4,90 рублей за пинту. Такая цена в Ирландии, наверное. И то, наверное, дороже. Что касается вина, то же самое. Я иногда захожу к своим соседним рестораторам на Трубную улицу и вижу, что у них бокал вина стоит дороже, чем эта бутылка стоит закупки. Потому что я же знаю, сколько. Не какая-то аналогичная, а именно такая. Мы все-таки ощущения не позволяем. И поэтому те тенденции, которые мы на рынке наблюдаем, у нас они сглажены.
1: Татьяна Мельникова, ресторатор. Еще один фактор, то, что самих заведений стало меньше. По состоянию на март этого года, как подсчитали в ДВАГИС, количество ресторанов в городах-миллионниках сократилось на 5% год к году. Кафе на 6%, а баров на 11%.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо услышит.

0: коротко.
1: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Геленджике временно закрыли все пляжи и запретили выход в море. Причина в объявленной угрозе атак безэкипажных катеров и беспилотников. Распоряжение опубликовал глава города Алексей Богодистов. Он отметил, что закрыты все пляжные зоны как в самом Геленджике, так и в сельских округах. Кроме того, полностью запрещен выход в акваторию любых плавательных средств. Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть в ноябре, заявил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что открытие трассы до Тюмени ожидается до конца года. По словам вице-премьера, за год по М-12 перевозится около 70 миллионов тонн грузов. Экономический эффект от магистрали огромный, даже с учетом того, что не все грузы следуют по всему маршруту. Атаки ВСУ уничтожили ключевые узлы электроснабжения Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. По его словам, восстановление потребует времени и замены сложного оборудования. Работы идут круглосуточно, ориентировочно процесс займет несколько дней. На сегодняшний день значительная часть Запорожской области остается без света. Российские гимнасты попадут на чемпионат Европы в Хорватию. Спортсмены получили визы. На состязания поедут Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова, заявленные в основном составе женской сборной, а также резервные спортсмены женской и мужской команд Лейла Васильева и Алексей Усачев. При этом олимпийской чемпионке Виктории Листуновой вновь отказали в получении визы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 13 человек погибли, в том числе один ребенок. 75 обратились за помощью к врачам. 21 госпитализированы при атаке дронов на Нижнекамск сегодня. Поражающие элементы стали основной причиной ранений в ходе атаки на Нижнекамск, сообщил министр здравоохранения Татарстана. Удару подверглись как промышленные, так и гражданские объекты. В республике объявлен траур. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. В правительстве Турции предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Следственный комитет проверяет сообщения об угрозах, которые поступают создателям фильма «Колобок» и их родственникам. Фильм получил волну ненависти в интернете от фанатов «Человека-паука». Деньги в прокате «Колобок» собирает, но есть мнение, что кассу ему все-таки подпортили. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Не знают о планах Америки передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. В правительстве Турции заявили, что не располагают информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдепартамент уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Турция, как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. И если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Что входит в... Огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны. По сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 4 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
2: Дмитрий Корнев, эксперт. Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компании опасаются кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить «Патриот», а затем начнет производить их массово. В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Drone Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
4: Подробности. Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Иракли Хазалия, он миноритарий компании.
2: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
5: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги и перспективы включают. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены все документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
2: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 2022 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелые С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭВКО Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генералу-полковнику Денису Лямину. Скандал вокруг Колобка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката? Подробнее Олеся Савоськина.
6: Пожелание смерти, угрозы расправы, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма «Колобке» превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика – это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промо-фигуру главного героя. И его тут же назвали «Ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший Колобка Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
7: А еще я посмотрел «Человека-паука», перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть франшизы.
6: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
8: Нам стали писать в комментариях, что им не

0: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярная франшиза у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
1: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
2: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард. Это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
1: А следующая остановка «Колобка» — Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савоськина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Главпродукт перешел в собственность Россельхозбанка. 6 августа основное юрлицо холдинга принадлежит компании, связанной с РСХБ. Активы главпродукта были переданы государству в 2024 году, а с февраля холдингом управляет Россельхозбанк. В июле суд окончательно одобрил обращение ключевых активов группы в доход государства. Главпродукт работает с 1999 года. Компания оценивает свою долю на российском рынке мясных консервов примерно в 10%, молочной продукции в 7%. Яндекс запустил оплату городских парковок через приложение «Яндекс.Гоу» и заправки в 15 городах России. Среди них Москва, Петербург, Казань и Екатеринбург. Водитель видит цену, указывает номер машины и оплачивает парковку привязанной картой. Стоянку можно продлить или завершить раньше. Позже функция появится в приложении «Яндекс.Про» для таксистов. Для компании это расширение экосистемы сервисов для автомобилистов и новый способ удерживать клиента внутри своих приложений. В консорциуме БАС заявили, что комплексная доставка дронами и наземными роботами в России может появиться примерно через 3 года. Там отметили, что все ключевые технологические элементы уже существуют, но их нужно объединить в единый коммерческий продукт. Система предполагает, что дрон доставляет посылку на крышу здания, после чего наземный робот довозит ее до двери. Для бизнеса такая модель может снизить стоимость доставки и сократить зависимость от курьеров, особенно в крупных городах. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
5: Четырнадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Детское пианино наделало шума в интернете. В сети завирусилось видео, на котором детское пианино голосом Чебурашки произносит одну фразу. Но пользователи услышали каждое свое. Одни «ты где?», а другие «это не я». Хотя производители пианино предполагали только первый вариант. Как такое возможно? И почему одни видели спорное платье бело-золотым, а другие сине-черным? В какие еще игры играет с нами наш мозг и как не проиграть? Обо всем этом с врачом, нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым беседовала Елена Марчукова.

0: У нас сегодня нейротема. Обсуждаем особенности восприятия и шалости человеческого мозга. Говорим с Владимиром Алиповым, врачом, нейробиологом, популяризатором науки. Владимир, многие посмотрели в интернете ролик с говорящим игрушечным пианино. Часть зрителей при этом слышали фразу «Ты где?», другая часть фразу «Это не я». И любопытно, что при повторном прослушивании многие слышали то одну фразу, то другую. Что это за явление? И что происходит в голове у тех, кто слышит разное?
1: Это прозвучит очень некомфортно. Мы вынуждены жить в некоторой иллюзии окружающего нас мира. У нашего мозга, нервной системы нет прямого доступа к звукам, тактильным ощущениям, вкусу и так далее, он получает всего лишь расшифровку, которая приходит от органов чувств. Чтобы привести некоторую иллюстрацию, как это можно представить себе, человек, который живет глубоко под землей в бункере, у него нет никакого доступа к камерам, к микрофонам, он просто получает какие-то распечатки с каким-то текстом, и дальше он такой, ага, вот мне пришла распечатка с камеры с поверхности земли. Я думаю, что небо синее. И он берет у себя вот так вот в бункере, синей краской это небо рисует. Правильная формулировка была бы такая. Мы живем в мире, который мы конструируем сами на основании наших предположений о том, как он выглядит и как он бы мог выглядеть в будущем. Вот так.
0: Что-то вроде «делай то, что можешь, с тем, что у тебя есть».
1: Да, отсюда возникает проблема. Каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, у нас есть два потока информации. Первое — это наше представление, как мир должен выглядеть сейчас, и сигнал от органов чувств. Наши модели, они немножко корректируются сигналами от органов чувств. Пример, может быть, идет человек ночью и видит странную тень. И он такой, о, господи, это маньяк, да, я вижу как будто бы нож в руке у кого-то. Но потом приходит информация от органов чувств, более качественно расшифрованная, и она говорит, нет, это куст всего лишь. И человек такой, отлично. Но бывают ситуации, когда вот эти вот наши внутренние модели берут верх над реальностью. Когда это бывает? Первое — это если человек находится в каком-то состоянии измененного сознания. Большая температура, психоактивные вещества, это могут быть психические заболевания. И тогда возникает то, что мы называем галлюцинацией. Корректировки от внешнего мира, ее как будто бы не поступает или на нее, можно сказать, не обращает внимания. И тогда у человека возникают образы, голоса, тактильные ощущения, даже изменения собственного тела, как при синдроме Алисы в стране чудес, которые на самом деле не соответствуют действительности. Примером того, как наше убеждение влияет на то, что мы видим, то, что мы слышим, все сталкивались, сидим, ждем какого-нибудь важного звонка, и любой звук, у нас возникает иллюзия того, что мы слышим, что звонит телефон. Или, например, я помню, что скучал по своей кошке, и как-то я шел на кухню и почувствовал, как будто бы она трется об мою ногу. Хотя ее не было дома. Тут какое-то тактильное ощущение, которое было таким вот образом сгенерировано.
0: Фантомные боли, да, наверное, из этой же серии?
1: Там все сложнее, конечно. Сейчас мейнстримная точка зрения такая, что у нас есть модель собственного тела. Она называется карта тела. Мы примерно знаем, сколько у нас рук, сколько у нас ног, сколько их должно быть, когда у нас утрачивается какая-то часть тела. Получается так, что физически ее нет, но в карте тела она осталась. И пока эта карта тела не перестроится, у нас будет возникать это стойкое ощущение, что она у нас есть. Интересно, что бывают люди, у которых возникают дополнительные конечности, фантомные конечности. Третья рука появляется. Бывает так, что у человека возникают двойники. Полноценно. Бывают же очень необычные феномены неврологические, того, как человек воспринимает мир. Например, есть люди, у них есть заболевание, но они говорят, что, знаете, доктор, я не болен. И оказывается, что у таких людей у них не просто отрицание своего какого-то состояния. У них еще часто возникают такие состояния, как контрлатеральное пространственное игнорирование. Это люди, просто имея дефект с левой стороны, они говорят, что у меня нет этой левой половины туловища. И не просто нет левой половины туловища, отсутствует вообще левая половина пространства. То есть эта девушка, она будет носить макияж только на правую половину лица в зеркале. Если это мужчина, то он будет брить только правую половину лица. Если попросить таких людей нарисовать дом, то они нарисуют только правую половину дома. И если попытаться с ними как бы поговорить про то, что, ну, у пространства, наверное, есть какая-то еще часть левая, они вас просто не поймут. Забавная ситуация. На человека влияет социум. Знаменитые эксперименты Эша, когда человеку показывают какую-нибудь палочку и говорят, вот есть тут еще две палочки, они, очевидно, разной длины. Одна короткая, другая такой же длины, как первая. И говорит, какая из них похожа? Он отвечает правильно, но 9 подставных людей отвечают неправильно. И, ну, соответственно, смотрят, меняется ли реакция респондента в этот момент. Большинство людей соглашается с большинством. Очень маленький процент людей говорят, что после этого они правда начинают видеть, что эти палочки одинаковой длины. То есть социальное давление настолько сильно меняет что-то. Эффект, наверное, вот если мы говорим особенно про медицину, он очень важен в контексте эффекта плацебо и ноцебо. Есть люди, у которых это очень хорошо, очень сильно получается, легко у них вызвать жить плацебо-эффект, легко может повлиять на восприятие реальности. А с другой стороны, есть люди, на которых сложно повлиять. И если у них есть какие-то хронические болевые синдромы, им от этого хуже. С одной стороны, можно сказать, ваша картина мира, она больше соответствует реальности, в которой вы живете. С другой стороны, легче ли им от этого?
0: Если вернуться к пианино, кто-то тебе сказал, что есть еще фраза «это не я», и ты, думая об этом, тоже услышал.
1: Если человек проймировать как-то, даже если бессознательно он услышит какую-то фразу, ему потом будет проще услышать, выцепить, заметить в каком-то тексте, в каком-то зашумленном видео, звуке, способность нашего мозга из даже какой-то бессмысленной совершенно информации создавать встроенные картинки. Она бывает так, что и не было там никакой фразы, а вы ее в итоге услышали, да, и особенно если вам сказали.
0: То есть очень грубо сказать, что кто-то, у кого лучше развито, например, левое полушарие, слышит «ты где?», а кто-то, у кого лучше правое, это не я, было бы совсем не так.
1: Нет, нет, конечно. Восприятие речи, какая-то его часть, она больше находится в левом полушарии, у правшей. Ну, если мы говорим, например, там, про интонацию, то, что у нас вот просодика речи, насколько она быстро идет, насколько меняется громкость и так далее. Здесь в большей степени включается структура, которая находится в правом полушарии.
0: Связаны ли особенности восприятия звука с таким явлением, как музыкальный слух? Вариативность того, что ты слышишь, зависит от того?
1: По поводу вариативности сложно сказать, но действительно люди видят мир по-разному. То есть более простой, может, пример. Мы знаем, что у людей отличается острота зрения. Люди отличаются, например, потому сколько цветов они могут воспринимать и насколько больше оттенков они могут различать. И то же самое касается, естественно, звуков.
0: Почему возник вообще этот вопрос? Производитель игрушки говорит, что совершенно точно мы записали звук «ты где?». И все, что мы слышали в качестве вариаций, это обработка искусственным интеллектом. В общем, фейк. И понимаю, что у нас довольно маленькая фокус-группа, да, редакция. Но мы попробовали послушать с телефона, с компьютера, разными составами. И наши звукорежиссеры слышали все время только одну фразу «ты где?». Может быть, у них правильно настроенный слух.
1: Это вот ваша гипотеза, она выглядит вполне себе правдоподобно.
0: Случай с игрушкой похож, не похож на не менее известный кейс с платьем, да, которое часть людей видели как бело-золотое, часть людей видели как сине-черное.
1: Да, есть же целый ряд таких вообще как зрительные иллюзии.
0: То есть название этому явлению иллюзия, да, слуховая или зрительная?
1: Даже больше, можно сказать так, что это результат того, что мы живем в мире, в котором мы ни о чем не можем сказать с уверенностью. Возникают ошибки восприятия, возникают даже галлюцинации. Причем при этом, несмотря на вот такие сложности, мне кажется, у нас очень хорошо получается в этом мире функционировать в итоге.
0: Учитывая то, что у всех людей базовые настройки не равны друг другу.
1: Мы говорили сегодня про людей с контрлатеральным пространственным игнорированием, и мне этот случай всегда как бы наталкивает на мысль, что когда люди говорят, что ничего страшного, все смогут со всеми договориться. Ну вот, если люди не могут договориться про то, есть лево или право, да, то что же там говорить про какие-то более сложные вещи?
0: Есть такие вот мифы о мозге, что мы его используем очень мало, на 10%, на 2%. Или есть совы-жаворонки, или что есть, опять же, возвращаясь, да, левополушарные или правополушарные люди. Сколько во всем этом правды, а сколько вымысла?
1: Если коротко сказать, то не бывает лево-право-полушарных людей. Нету разделения между полушариями в плане того, что вот одно является каким-то математическим, другое является творческим. Когда мы говорим про использование мозга на 5%, это тоже ерунда, потому что наш мозг постоянно работает, у нас нет скрытого потенциала, который можно раскрыть, и все будет хорошо. Хорошее сравнение — это с мышцами. Мы можем в какой-то момент, преодолев усталость, пойти еще копать картошку лишний час. Мы можем повредить наши мышцы. Точно так же человек может взять, налить себе огромную чашку кофе или каким-то еще образом себя простимулировать и дольше работать, и там не спать несколько ночей, он получит из этого нервное истощение, возможно, какое-то повреждение нервной системы. Потому что ситуация, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. Начавшись в каком-то одном участке, спонтанная активность перебрасывается на весь мозг, и в какой-то момент можно сказать, что вот все нейроны практически активны. Ну, хорошо ли это, да, когда человек теряет сознание, падает, и судороги начинаются? Нет, конечно. Что касается сов и жаворонков, мы точно знаем, что есть люди, которым удобнее работать ночью, у них работоспособность в вечернее ночное время выше, и наоборот. Более того, существуют люди, у которых хронотип, он вообще никак не подстраивается под то, что происходит в окружающем мире. Что бы ни произошло, они ложатся спать там в 6 вечера и просыпаются в 4 утра, и ничего не могут с собой поделать. Единственный вариант для таких людей из той генетической аномалии, которая у них есть, это переехать в другой часовой пояс, который будет соответствовать их хронотипу. Другой вопрос, может быть, здесь более сложный можно ли, будучи жаворонком, стать совой, и будучи совой, стать жаворонком, и в каком смысле? Это вот хороший вопрос. Большинство людей, они посередине, их хронотип меняется. Их иногда называют голуби, не определившиеся скорее.
0: Любопытный получился разговор. Теперь, во всяком случае, у меня точно должны отрасти новые связи нейронные. Владимир Алипов, врач-нейробиолог, популяризатор науки, в теме до самых мозговых центров. Я вас благодарю, Владимир.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым говорила Елена Марчукова.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами, на остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем.
4: Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 14:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Тюменской области в результате атаки беспилотников произошел пожар на промышленном предприятии. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, сообщил губернатор Александр Моор. Он заверил, что ситуация на его личном контроле. Семье веселого фермера Джастаса Уолкера разрешили остаться в России. Они приехали в Барнаул на собеседование с миграционной службой. Было какое-то недопонимание, недоразумение, но говорят, что нет оснований их выдворять. Просто настоятельно рекомендовали все-таки заняться оформлением гражданства, рассказал Уолкер агентству РИА Новости. По словам фермера, никаких санкций со стороны ФМС в адрес его семьи не последовало. Они возвращаются домой, сдали билеты, распаковываем чемоданы, дальше живем, заявил Уолкер. Он надеется, что его жена и дети смогут получить российское гражданство до конца года. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал непатриотичным и несправедливым расхожую фразу о дураках и дорогах в России. Чиновник не согласен, будто в России народ глупый. По его словам, и по числу образованных людей и уровню интеллекта, россияне среди лидеров в мире. Про качество дорог он ничего не сказал. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике получили хорватские визы за 3 дня до старта чемпионата Европы в Загребе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Хорватии. Визы были предоставлены олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой, абсолютной чемпионке России Анне Калмыковой, Леле Васильевой, а также гимнасту Алексею Усачеву. В список не попала олимпийская чемпионка Виктория Листунова. В отношении еще 4 человек сборной решение об отказе в выдаче виз также не пересмотрено. Женский чемпионат Европы пройдет с 13 по 16 августа, мужской с 19 по 23. Турниры являются отборочными соревнованиями к чемпионату мира, который пройдет в Роттердаме в октябре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 15:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Власти Татарстана сообщили уточненные данные по раненым в Нижнекамске. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. Основной причиной ранений в ходе атаки в СУ стали поражающие элементы. В республике объявлен траур. Подробности буквально через минуту. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах, а Центробанк рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Но прислушаются ли банки к рекомендации регулятора? Искусственный интеллект вновь помог пользователю, но превратил самую обычную задачу в кибернедоразумение. ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Эти и другие темы на Business FM. Власти Татарстана сообщили уточненные данные по раненым в Нижнекамске, где сегодня БПЛА атаковали гражданскую и производственную инфраструктуру. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Погибли 13 человек, в том числе ребенок, как сообщает Минздрав Республики. Девочка скончалась до прибытия бригады скорой помощи. Также среди погибших есть 7 граждан Узбекистана и граждане Таджикистана. Семьи погибших при атаке БПЛА получат по 2 миллиона рублей. Основной причиной ранений в ходе атаки ВСУ стали поражающие элементы. Двое пострадавших в тяжелом состоянии с ранением позвоночника и грудной клетки. Их оперируют, об этом сообщил глава Минздрава Татарстана. Повреждены несколько домов, выбиты окна в некоторых зданиях, трещины в рамах, сообщила местная администрация. По данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Также жители Нижнекамска заметили крупный пожар в промышленной зоне. Для помощи пострадавшим в город направили 5 бригад из набережных Челнов и одну из центра медицины катастроф в Казани. Также открыли горячие линии для информации о пострадавших. В республике объявлен траур. Продолжает корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин.
7: Эту атаку называют варварской, потому что атаковали мирных людей, которые не имеют отношения. Это не военные люди, это не военные объекты. Ударили по производству и по жилым домам. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Вот сейчас вот уже тоже уточняют, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Ну вот за последние дни, это вот где-то с 27 июля, почти каждую ночь, утро, в Татарстане вводился режим беспилотной опасности и объявлялась угроза атаки. БПЛА на ряд городов. Атакуют то Зеленодольск, там есть военные предприятия, и Казань тоже частично. И вот Камскую зону, где Нижнекамск, набережные Челны, ну и дальше до Альметьевска. По большой территории пролетают беспилотники. Уже соболезнования стали поступать. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования. Глава Башкортостана Радик Хабиров. В Нижнекамск выехал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Глава Минздрава федерального Михаил Муровский взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. Там и медики самого Нижнекамска, и скорая помощь из соседних набережных Челнов несколько бригад направили. Всем пострадавшим вот оказывается помощь.
6: Корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин. В Геленджике окрестностях закрыли все пляжи на время угрозы атаки БПЛА и работы ПВО, сообщил мэр города. Также временно запрещены выходы в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. А в Тюменской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий. В результате падения нескольких БПЛА, сообщил губернатор Александр Мор. И по сообщению Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тюмени. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45%. За 3 года они выросли более чем на 60%, продолжает президент Союза продавцов и маркетплейсов Андрей Пасынков.
8: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20%, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен повысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
9: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
8: 10-15% это, в принципе, среднее арифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза.
6: Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков, а другие селлеры говорят, что при таких высоких комиссиях нет никакого смысла в платформенных акциях. Скидки постоянного покупателя снизились вдвое, а в некоторых категориях упало в 10 раз. Дмитрий, который продает товары из категории красоты, также считает, что нужно вернуть комиссию к средним мировым уровням 5-10%, и тогда можно будет отказаться от платформенных скидок.
10: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
6: Дмитрий продает товары из категории красоты. ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку и не требовать досрочного погашения. Рекомендации действуют в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Прислушиваются ли банки к рекомендациям регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперта» Вячеслав Путиловский.
11: Селлеры, они оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. В этой ситуации с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно, потому что банки несут ответственность за привлеченные ими средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации очагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это ухудшение качества обслуживания долга и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что вы, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, ну, это, наверное, не сработает.
6: Вячеслав Путиловский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». Сам Wildberries выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб от сгоревших товаров на складах оценивается в 415-480 миллиардов рублей. Из-за атак БПЛА на склады Wildberries пострадала треть мощностей компании. ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но вопреки всему. Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость, обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
12: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека. Они позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
6: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщали о схожих кейсах. В частности, недавно OpenAI заявили, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. В Anthropic также сообщали о тестах, в ходе которых ее модели взломали систему 3 организаций.
4: Кто надо, услышал.
13: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центробанк призвал кредиторов поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от атак на склады. ЦБ порекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы, даже если у заемщика нет для этого законных оснований. Регулятор также предложил воздержаться от начисления штрафов и пени за просроченные платежи и не требовать досрочного погашения кредитов. Реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей, подчеркнул Центробанк. Книжные издательства приостановили продажи через маркетплейсы из-за ударов по складам Wildberries. По данным газет «Коммерсант», речь идет о как минимум 7 издательских домах, как крупных, так и независимых. Например, «Бум-книга» приостановила продажу через маркетплейсы в целом, «Альфака» призвала покупателей пользоваться магазинами издательства и «Озона», а крупнейший участник книжного рынка «Эксмо» переходит на поставку в первую очередь со своих складов. Wildberries заявили, что продавцы в целом стали чаще продавать товары, в том числе книги, со своих собственных складов. Профицит внешней торговли России в январе-июне вырос на 14%, почти до 73,5 миллиардов долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы. В этот период российский экспорт достиг 219,5 миллиардов долларов, а импорт 146 миллиардов. В аналогичном периоде прошлого года экспорт составлял свыше 196 миллиардов, а импорт менее 132. Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом. В январе-июне через онлайн-сервисы трансграничной торговли приобретено товаров этой категории почти на 38 миллиардов рублей, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. По ее оценке, продажи в сегменте выросли год к году на 22%. В инфолайн-аналитике говорят, что за 6 месяцев показатель превысил 100 миллиардов рублей. Там считают, что за полгода категория прибавила примерно 50%. В числе причин развития трансграничного сегмента эксперты называют выход на российский рынок китайского маркетплейса Daewoo и активный выход продавцов из КНР на Wildberries. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Погода в Москве.
6: Сейчас в городе плюс 26. Сегодня осадков не ожидается. К вечеру небольшое похолодание. А вот на завтра синоптики обещают начнутся дожди. И до плюс 25 градусов поднимутся столбики термометров. Пятнадцать-семнадцать в Москве. Московская вторичка стремительно дорожает. В некоторых случаях цены выросли на треть за последние полгода, а сроки продаж квартир и апартаментов, наоборот, сократились. О ситуации на столичном рынке вторичного жилья Михаил Задорожный.
15: Быстрее всего дорожает самое востребованное жилье на вторичке. Это однокомнатные квартиры в хороших районах внутри МКАД, не требующие особых вложений. Так, с марта по август малогабаритная однушка со свежим ремонтом площадью 36 квадратов в Бутырском районе подорожала с 14 до 16 миллионов рублей. Но это цена предложения, то есть это то, что хочет получить продавец. Отслеживать стоимость реальных сделок многие сервисы не позволяют. Но цена продаж жилья на московской вторичке тоже растет, причем рост ускорился именно в последние месяцы. Продолжает главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
16: До этого цены росли на 0,5, 0,6, 0,3% в месяц. То есть это было, в общем-то, заметно только аналитикам рынка. А последние полгода это заметно и обычным людям. По цифрам за последние полгода примерно рост цен предложения процентов на 15 можно обнаружить. И рост цен сделок около 10%. Причина – это рост спроса, который связан с перетоком спроса из-за сегмента новостроек и сегмента индивидуального жилищного строительства, потому что на вторичке достаточно широкий выбор, общий уровень цен все-таки ниже, чем на первичке, и можно чуть более эффективнее торговаться с продавцами, с собственниками.
15: Многие аналитики отмечают, что переток спроса на рынок вторичного жилья связан с высокими ценами на новостройки в Москве. Девелоперы объясняют это ростом стоимости земельных участков, проектного финансирования и административной нагрузки. Как сообщала газета «Коммерсант», квадратный метр в московской новостройке в среднем почти на треть дороже, чем в уже построенных домах. Как сообщала газета «Коммерсант», квадратный метр у московской новостройки в среднем почти на треть дороже, чем в уже построенных домах. Понятно, почему покупатель голосует рублем и берет квартиры на вторичке. Предложение не поспевает за спросом, о чем косвенно свидетельствует то, что с начала года, по данным РБК «Недвижимость», средний срок экспозиции квартир на вторичном рынке Москвы сократился почти наполовину, до 29 дней в июле. Есть еще одна причина роста стоимости готового жилья, отмечает риэлтор-эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
17: Люди, времена нестабильные, стараются покупать активы, которые можно потрогать. В данном случае относительно крупные капиталы идут квартиры. Предложение ниже среднего, а спрос высокий. Несмотря на то, что даже ипотека недоступна. А почему предложение снижено? Потому что никто ничего не продает. Раньше люди года три назад купили, например, однушку. Взяли льготную ипотеку, решили, что через три года насобирают еще на первоначальный взнос, продадут эту квартиру и купят себе для жизни трешку. Возьмут еще одну льготную ипотеку. Сейчас льготные ипотеки почти все отменили, и рыночная ипотека дорогая. Даже если люди продадут квартиру, они ничего взамен не купят. И они все ждут, они все пошли в аренду. В итоге в аренде имеем избыток квартир, снижение цены, а в продажах, наоборот, недостаток и очень высокие цены.
15: Есть ли сейчас смысл покупать вторичку в Москве с инвестиционными целями? Мнение автора проекта «Финсоветник» частного инвестора Александра Иванова.
18: Важно отметить, если мы сейчас выбираем между недвижимостью и, например, фондовым рынком, что сейчас есть способы, скажем так, без фокусов, без какого-то суперподробного анализа, положить деньги на довольно длительный срок с довольно высокими доходностями, которые гарантируются российским государством. Речь идет про ОФЗ. Облигации федерального займа, по сути, государственные облигации. Доходности по ОФЗ сейчас довольно высокие. Это более 15% и по 5-летним, и по 10-летним облигациям. Если что, 15% на 5 лет – это удвоение. За 5 лет, за 10 лет – это, соответственно, учетверение вложенных денег. Поэтому для инвесторов в недвижимость сейчас вопрос. Хочу ли я искать какой-то объект недвижимости, который, с моей точки зрения, вырастет больше, чем в 2 раза за 5 лет? А это как бы не факт, если мы посмотрим на историческую статистику цен на недвижимость.
15: Большинство экспертов рынка недвижимости ожидают дальнейшего роста цен на вторичку в Москве. Здесь, конечно, важен не только сам рост, но и его темпы. Есть мнение, что они будут замедляться, а разрыв между стоимостью квартир в новостройках и на вторичном рынке, соответственно, начнет сокращаться. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Базовый школьный набор подешевел на 3% за 2 года. Такие данные приводит аналитический центр «Аккорда». Минимальная цена такого комплекта в крупных торговых сетях в августе составила около 6000 рублей для мальчика и 5700 рублей для девочки. В эту сумму входит набор канцтоваров, школьная форма, а также спортивная одежда и рюкзак. Лидерами снижения цен за год стали мелкие канцтовары, например, карандаши и линейки. Однако предприниматель и основатель бренда Lucky Child Арон Тахватуллин рассказывает, что никакого снижения индекса рюкзака не заметил.
19: Лично на себе я не замечаю, потому что я также своих детей собираю в школу. Не совсем понятно, да, на что опирается статистика, потому что как таковых предпосылок к снижению стоимости основных позиций, ну, я не вижу. Как минимум инфляционный рост, рост грузоперевозок, это все падает в стоимость. Возможно, просто выборка так составлена, появились какие-то позиции, у которых более низкая цена возникла. Ну, на мой взгляд, как минимум цены остались на прежнем уровне, может быть, чуть-чуть подросли. Почему дороже собрать мальчика, тоже не совсем понятно. Возможно, стоимость мужской школьной формы, она несколько дороже, потому что чуть больше уходит полотна. Все-таки брюки пошире, сложнее и дороже. Мне кажется, это основная причина, потому что остальное, если мы берем форму для физкультуры, если мы берем набор тетради и всего остального, канцелярских принадлежностей, оно плюс-минус идентичное. Снижение цены, ну, лично я не вижу.
20: Со средним стоимостью пакета согласны, что вот около 6 тысяч?
19: Если, видимо, совсем лоу-кост, то можно уложиться. Но, опять же, видите, зависит от того, что вы будете покупать. Это первое. Второе. Некоторые школы рекомендуют, там, внутри класса договоренность условно, что мы покупаем форму такого-то производителя. То есть, ну, это внутри класса согласовывается. Ну, и я могу сказать, что у нас она чуть дороже, хотя школа самая обычная. Мы, например, в свое время, так как супруга участвовала в родительском комитете, канцелярку закупали, а, централизованно, б, очень сильно заранее. Апрель, май, максимум июнь, потому что тогда цена ниже. Затем она просто с каждым месяцем повышается.
6: Арон Тухватуллин, основатель бренда Lucky Child. Несколько крупных торговых сетей в этом году приняли решение зафиксировать цены на школьные товары на уровне прошлого года в качестве меры поддержки покупателей. Ресторанный алкоголь, похоже, становится роскошью. За первое полугодие продажи спиртного в ресторанах сократились на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем. Такие подсчеты участников алкогольного рынка приводят Коммерсанта. При этом объем продаж алкоголя в магазинах почти не изменился. Там падение примерно на 0,5%. Возможно, дело в цене. Наценка на алкоголь в общепите достаточно высокая, как признают сами рестораторы, от 200 до 300%. Но и сами производители спиртного подняли цены, отмечают омбудсмены ресторана рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
1: Продажи алкоголя в ресторанах действительно снижаются, но в этом участвует сразу несколько факторов. Первый фактор – гости стали гораздо меньше ходить в рестораны. Такая экономическая ситуация. Второй фактор – идет переток гостя из среднего сегмента в демократический. Соответственно, гости из ресторанов, где они раньше пили алкоголь, уходят на фастфуд. Это тоже сильно влияет. Третий фактор – это вино очень сильно подорожало. Мы подняли пошлины для импортного вина. Пошлины, акцизы, подорожало все совершенно логично. Но вслед за этим российские производители, понимая, что у них появилось преимущество, тоже подняли цены. И вино сегодня стоит намного дороже. Рост цены вина несопоставим с ростом инфляции. Вино дорожает независимо ни от чего. И последний фактор – это молодежь, в принципе, меньше пьет вино. Сегодня это реальность.
6: Сергей Миронов, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба». Как отмечают рестораторы, некоторые гости либо не заказывают спиртное вовсе, либо переходят на пиво или сидр, которые обычно дешевле, чем вино и крепкие напитки. Тренд на снижение потребления алкоголя в общепитии есть, но он не новый и не такой резкий, как может показаться по цифрам, говорит ресторатор, автор концепции баров «Свинья и роза» и «Пиги» в Москве и «Ангар» в Переделкине Татьяна Мельникова.
21: Падение уровня потребления спиртного наблюдается давно. Это новое поколение меньше пьет алкоголя, больше АПП заботится. Я могу судить об этом не только по самому непосредственно алкоголю, но и по продажам, например, лимонада Zero. Есть лимонад Zero, так он перебил уже по продажам обычные. Однако падение алкоголя действительно есть. Многие переходят с более дорогих напитков на более дешевые. Разливные позиции, которые традиционно не самые дорогие, они, конечно, перебивают все бутылочные. И пиво вытесняет вино, потому что оно все-таки немножко подешевле, и есть российские сорта, на которые мы можем предложить приемлемую цену. Однако, не буду кривить душой, что наценка всегда значительно влияет. Мы в наших ресторанах работаем на очень низкой марже и на ценах на грани рентабельности. За счет этого у нас всегда битком народу, которые напивают количеством своим. У меня такого падения на 42% нет. Все эти падения несколькими процентами ограничиваются. И мы изначально слишком высокую наценку не ставим. Более того, у нас есть спешалы. Например, в пабах мы продаем Гиннес вообще по себестоимости. Мы делаем только в понедельник и вторник, когда традиционно незагруженные дни. У нас Гиннес стоит 4,90 рублей за пинту. Такая цена только в Ирландии, наверное. И то, наверное, дороже. Что касается вина, то же самое. Я иногда захожу к своим соседним рестораторам на Трубную улицу и вижу, что у них бокал вина стоит дороже, чем эта бутылка стоит в закупке. Потому что я же знаю, сколько. Не какая-то аналогичная, а именно такая. Мы все-таки ощущения не позволяем. И поэтому те тенденции, которые мы на рынке наблюдаем, у нас они сглажены.
6: Ресторатор Татьяна Мельникова. Еще один фактор – то, что в самих заведениях стало меньше. По состоянию на март этого года, как почитали в 2GIS, количество ресторанов в городах-миллионниках сократилось на 5% год-году, кафе на 6%, а баров на 11%.
22: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: ФМ. Новости. Коротко.
5: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Несколько беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий в Тюменской области. Начался пожар, сообщил губернатор Александр Моор. На месте работают специалисты экстренных служб, а глава региона лично контролирует ситуацию. О каком предприятии идет речь, не уточняется. Центр избирком откроет 319 зарубежных участков для голосования на выборах в Госдуму в 152 странах. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев на заседании комиссии. 312 участков будут образованы руководителями диппредставительств и консульских учреждений России. Еще 7 создадут в городе Байконуре на территории Казахстана. По сравнению с выборами в Госдуму 2021 года количество зарубежных участков сократилось на 29. Но география проведения выборов расширилась на 9 государств. Временно исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена проректор вуза Марина Кирюшкина. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения. 4 августа стало известно, что Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа по собственному желанию. Как сообщали источники газеты «Ведомости», сейчас правоохранительные органы проводят в отношении него проверку. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. Фанаты Гарри Поттера спасли могилу Добби, добившись переноса строительства многомиллионного трубопровода в другое место. Речь идет о популярном пляже Freshwater West на западе Уэльса, где снимали сцену похорон героя из киновселенной. С тех пор данное место посещают множество фанатов фэнтези. Однако недавно власти решили через это место проложить трубопровод для транспортировки солнечной и ветровой энергии из Великобритании в Ирландию. Это вызвало недовольство у фанатов Поттериан, и они начали массово звонить руководству проекта с требованием перенести строительство. К их мнению прислушались. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет и о самих заправках, и о операторах. А причина в снижении прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. А что с отраслью будет дальше и как перемены могут отразиться на потребителях? В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Что за оружие и насколько реален этот сценарий? Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос на полисы с защитой от укусов клеща. Особенно заметно вырос спрос на такие полисы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Томской областях, а также в Петербурге. А можно ли подстраховаться еще чем-то, кроме полисов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». АЗС в России становится все меньше. В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим больше 9 тысяч, а организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. А причина снижения прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Цены на заправках, по данным Росстата, с начала года выросли примерно на 18%. Эксперты связывают рост оптовых цен с сокращением производства на российских МПЗ и изменением логистики. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин.
0: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
6: Сергей Терешкин, основатель и генеральный директор Open Oil Market. На фоне перебоев с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. А в конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Ограничения на заправках стали снимать, очереди сокращаться. Цены на бензин, по данным Росстата, также начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. правительстве Турции заявили, что не располагают информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакмс», о 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Турция, как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. И если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны. По сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели, здесь чего-то сверхъестественного нет, проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакмс» передается, это ракеты модификации М-39, это одни из самых старых ракет «Атакмс», дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
6: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Тем временем американские производители Patriot, как пишет The Atlantic, не хотят передавать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков. А компании опасаются кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить Patriot, а затем начнет производство их в массовом порядке. Скандал вокруг Колобка добрался до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. А как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката? Подробнее Олеся Савоськина.
3: Пожелания смерти, угрозы расправой, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма «Колобке» превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние состояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика – это не наше, объяснили там. 7 августа колобок навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промофигуру главного героя, и его тут же назвали «ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший Колобка Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
7: А еще я посмотрел «Человека-паука» перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, два раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть из франшизы.
3: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
8: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
9: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я.
3: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
10: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
3: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
24: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярной франшизы у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.

0: Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос на полисы с защитой от укусов клеща, сообщили в Сберстраховании. С января по июнь число россиян с такой страховкой превысило 480 тысяч человек. Это почти наполовину больше, чем годом ранее. А клещи могут переносить энцефалит, боррелиоз и другие инфекции. Пик их активности приходится на август и сентябрь, напоминает врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра, лидер медицины Евгений Тимаков.
2: У нас зима с вами была очень-очень снежная. Клещи спокойненько перезимовали под большим толстым слоем снега, то есть не вымерзли. И весной было нашествие, так называемые нано, как их назвали, нано-клещи, маленькие клещики. Сейчас они выросли, накушались, соответственно, у них слинка. И сейчас как раз второй эпизод активности клещей в конце лета. И люди действительно обращаются в этом году гораздо чаще с укусами клещей. При этом осознанность населения тоже растет. Сдача клещей на лабораторные анализы, чтобы проверить, есть ли какие-то инфекции или нет, тоже возрастает. Потому что мы прекрасно понимаем, что теперь почти все районы эндемичны у нас по так называемому боррелиозу. Более того, активно люди вакцинируются от клещевого энцефалита, когда выезжают в эндемичный район. Особенно большое внимание сейчас уделяется детским лагерям. Лагеря не берут без вакцинации от клещевого энцефалита, если это эндемичный район. Увеличилась также и потребность в прививках. В то же время, когда даются анализы лабораторные, они сейчас стали делаться более активно, более быстро. И у нас с вами есть время, так называемое окно возможностей, когда мы можем сделать профилактику этого боррелиоза, если вовремя сданы клещи на исследование. Надо помнить, что клещ присасывается не сразу. Ему нужен час-два для того, чтобы доползти до места, которое ему понравится, прикрепиться к этому месту. Но если же клещ еще присосался, его ни в коем случае нельзя, называется, пугать. Мазать его маслом, давить, раздавливать. Аккуратно, специальными петельками, которые продаются в аптеке, мы клеща против часовой стрелки тихонечко выкручиваем, чтобы головка не осталась внутри. При этом не паникуем, не кричим, не пугаемся сами и не пугаем клеща. Это спокойно его убираем, сдаем на опыт, место обрабатываем антисептическим раствором. И в зависимости от того, что у клеща выявлено, дальше делаем уже определенную специфическую профилактику, если это необходимо.
1: Врач-инфекционист Евгений Тимаков. Прививку от клещевого энцефалита в этом году сделали более 3,5 миллиона россиян.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Главпродукт перешел в собственность Россельхозбанка. 6 августа основное юрлицо холдинга принадлежит компании, связанной с РСХБ. Активы главпродукта были переданы государству в 2024 году, а с февраля холдингом управляет Россельхозбанк. В июле суд окончательно одобрил обращение ключевых активов группы в доход государства. Главпродукт работает с 1999 года. Компания оценивает свою долю на российском рынке мясных консервов примерно в 10%, молочной продукции в 7%. Яндекс запустил оплату городских парковок через приложение Яндекс.Гоу заправки в 15 городах России. Среди них Москва, Петербург, Казань и Екатеринбург. Водитель видит цену, указывает номер машины и оплачивает парковку привязанной картой. Стоянку можно продлить или завершить раньше. Позже функция появится и в приложении Яндекс.Про для таксистов. Для компании это расширение экосистемы сервисов для автомобилистов и новый способ удерживать клиента внутри своих приложений. В консорциуме БАС заявили, что комплексная доставка дронами и наземными роботами в России может появиться примерно через 3 года. Там отметили, что все ключевые

0: технологические элементы уже существуют, но их нужно объединить в единый коммерческий продукт. Система предполагает, что дрон доставляет посылку на крышу здания, после чего наземный робот довозит ее до двери. Для бизнеса такая модель может снизить стоимость доставки и сократить зависимость от курьеров, особенно в крупных городах. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
1: Пятнадцать сорок семь в Москве. В Москве арестованы бывшие и действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазали проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
2: Подробности. Компания «Дрон Solutions» работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. «Дрон Solutions» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. «Дрон Solutions» производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы «Дрон Solutions» — гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы — около 23%, а также Ираклий Хазалия. Он миноритарий компании.
1: По статье об особо крупном мошенничестве директору «Дрон Solutions» и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. А практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
3: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги и перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
1: Адвокат Елена Федулова. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФКО Валерий Кустов и гендиректор Евгений Лещенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Сократить 60 дней до 1 суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложил еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
4: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудниками ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находит выписанные штрафы и находит оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже службу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафов. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
1: Автоэксперт Артем Бобцов. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 11 и 30 августа. На сцене театра «Гоголя» и театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Знай меру. Пинта. Мера объема жидкости 1/8 галлона. В Великобритании и Ирландии составляет 568 миллилитров. По закону в пинтах на Британских островах продают разливное пиво, сидр и молоко. Остальные жидкости считаются в литрах. Пинта в США на 20% меньше британской. Зато сухая пинта для сыпучих продуктов почти равна ей. Знай меру. На Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседованиях. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важное уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
5: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве, в студии Ирина Кучеренко. Министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова заявила послу Украины Олесе Илащук о неприемлемости любого несанкционированного проникновения в воздушное пространство страны. Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа. Илащук вызвали в министерство после инцидента с падением беспилотника на территории Болгарии 8 августа. Дрон взорвался рядом с компрессорными станциями Трансбалканского газопровода у границы с Румынией. Семье веселого молочника Джастаса Уолкера разрешили остаться в России. В ходе собеседования с миграционной службой было принято решение об отсутствии оснований для выдворения. Им настоятельно рекомендовали заняться оформлением гражданства, рассказал Уолкер агентству РИА Новости. По словам фермера, никаких санкций со стороны ФМС в адрес его семьи не последовало. Они возвращаются домой, сдали билеты. Он надеется, что его жена и дети смогут получить российское гражданство до конца года. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике получили хорватские визы за 3 дня до старта чемпионата Европы в Загребе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Хорватии. Визы были предоставлены олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой, абсолютной чемпионке России Анне Калмыковой, Лейле Васильевой, а также гимнасту Алексею Усачеву. В список не попала олимпийская чемпионка Виктория Листунова. В отношении еще 4 членов сборной решение об отказе выдачи виз также не пересмотрено. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Нолана за всю карьеру режиссера. Картина преодолела отметку в 1 миллиард 104 миллиона долларов мировых сборов, сообщил издание Variety. Кинолента обошла по сборам фильм «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Также она стала самым кассовым релизом IMAX за всю ее историю, собрав 289 миллионов долларов и обойдя «Аватар» Джеймса Кэмерона 2009 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Власти Татарстана сообщили уточненные данные о раненом в Нижнекамске. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. В республике объявлен траур. Подробности буквально через минуту. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. АЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. А при этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Но прислушаются ли банки к рекомендации регулятора? Искусственный интеллект вновь помог пользователю, но превратил самую обычную задачу в кибернедоразумение. ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Эти и другие темы на Business FM. Власти Татарстана сообщили уточненные данные по раненым в Нижнекамске, где сегодня БПЛА атаковали гражданскую и производственную инфраструктуру. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. Как сообщает Минздрав Республики, девочка скончалась до прибытия бригады скорой помощи. Также среди пострадавших есть 7 граждан Узбекистана и граждане Таджикистана. Семьи погибших при атаке БПЛА получат по 2 миллиона рублей. Основной причиной ранений в ходе атаки ВСУ стали поражающие элементы. Двое пострадавших в тяжелом состоянии с ранением позвоночника и грудной клетки. Их оперируют, об этом сообщил глава Минздрава Татарстана. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях трещины, сообщила местная администрация. По данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Также жители Нижнекамска заметили крупный пожар в промышленной зоне. Для помощи пострадавшим в город направили 5 бригад из набережных Челнов и одну из центра медицины катастроф в Казани. Также открыли горячие линии для информации о пострадавших. В республике объявлен траур, продолжает корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин.
8: Эту атаку называют варварской, потому что атаковали мирных людей, которые не имеют отношения. Это не военные люди, это не военные объекты. Ударили по производству и по жилым домам. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Вот сейчас вот уже тоже уточняют, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Ну вот за последние дни, это вот где-то с 27 июля, почти каждую ночь, утро, в Татарстане вводился режим беспилотной опасности и объявлялась угроза атаки. Таки был план на ряд городов. Атакуют то Зеленодольск, там есть военные предприятия, и Казань тоже частично. И вот Камскую зону, где Нижнекамск, набережные Челны, ну и дальше до Альметьевска. По большой территории пролетают беспилотники. Ну, уже соболезнования стали поступать. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования. Глава Башкортостана Радик Хабиров. В Нижнекамск выехал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Глава Минздрава федерального Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. Там и медики самого Нижнекамска, и скорая помощь из соседних набережных Челнов несколько бригад направили. Всем пострадавшим вот, оказывается помощь.
1: Местный журналист Сергей Семеркин. В Геленджике и окрестностях закрыли все пляжи на время угрозы атаки БПЛА и работы ПВО, сообщил мэр города. А также временно запрещены выходы в море из-за угрозы атаки без экипажных катеров. А в Тюменской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в результате падения нескольких БПЛА, сообщил губернатор Александр Мор. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут на миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссий для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45%. За три года они выросли более чем на 60%, продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
9: Когда маркетплейс берет даже 20%, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен повысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
10: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
9: 10-15% это, в принципе, среднее арифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза.
1: Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков Дмитрий, которые продают на маркетплейсах товары из категории красоты, подчеркивает, что если снизить тарифы, можно будет отказаться от платформенных скидок. Они и так в свете последних событий потеряли свой смысл и стали невыгодными для покупателя.
11: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
1: Дмитрий продает на маркетплейсах товары из категории красоты. ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку и не требовать досрочного погашения. Рекомендации действуют в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Прислушаются ли банки к рекомендации регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
12: Селлеры не оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. В этой ситуации с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно, потому что банки несут ответственность за привлеченные ими средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации рычагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это и ухудшение качества обслуживания долга, и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что вы, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, ну, это, наверное, не сработает.
1: Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Сам Wildberries выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб от сгоревших товаров на складах оценивается в 415-480 миллиардов рублей. Из-за атак БПЛА на склады Wildberries пострадала треть мощностей компании. ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но, вопреки всему, Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимости, обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
13: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, и-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
1: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщали о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявили, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. В Anthropic также сообщали о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы 3 организаций.
5: Кто надо, услышал.
14: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
5: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центробанк призвал кредиторов поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от атак на склады. ЦБ порекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы, даже если у заемщика нет для этого законных оснований. Регулятор также предложил воздержаться от начисления штрафов и пени за просроченные платежи и не требовать досрочного погашения кредитов. Реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей, подчеркнул Центробанк. Книжные издательства приостановили продажи через маркетплейсы из-за ударов по складам Wildberries. По данным газет «Коммерсант», речь идет о как минимум 7 издательских домах, как крупных, так и независимых. Например, «Бум-книга» приостановила продажу через маркетплейсы в целом, «Альфака» призвала покупателей пользоваться магазинами издательства и «Озона», а крупнейший участник книжного рынка «Эксмо» переходит на поставку в первую очередь со своих складов. Wildberries заявили, что продавцы в целом стали чаще продавать товары, в том числе книги, со своих собственных складов. Профицит внешней торговли России в январе-июне вырос на 14%, почти до 73,5 миллиардов долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы. В этот период российский экспорт достиг 219,5 миллиардов долларов, а импорт 146 миллиардов. В аналогичном периоде прошлого года экспорт составлял свыше 196 миллиардов, а импорт менее 132. Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом. В январе-июне через онлайн-сервисы трансграничной торговли приобретено товаров этой категории почти на 38 миллиардов рублей, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. По ее оценке, продажи в сегменте выросли год к году на 22%. В инфолайн-аналитике говорят, что за 6 месяцев показатель превысил 100 миллиардов рублей. Там считают, что за полгода категория прибавила примерно 50%. В числе причин развития трансграничного сегмента эксперты называют выход на российский рынок китайского маркетплейса Daewoo и активный выход продавцов из КНР на Wildberries. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
1: Сейчас в городе плюс 26. Сегодня ясно, осадков не ожидается. А вот на завтра синоптики обещают слабый дождь и в течение дня до 25 тепла. Шестнадцать в Москве. Московская вторичка стремительно дорожает. В некоторых случаях цены выросли на треть за последние полгода, а сроки продажи квартир и апартаментов, наоборот, сократились. О ситуации на столичном рынке вторичного жилья Михаил Задорожный.
16: Быстрее всего дорожает самое востребованное жилье на вторичке. Это однокомнатные квартиры в хороших районах внутри МКАД, не требующие особых вложений. Так, с марта по август малогабаритная однушка со свежим ремонтом площадью 36 квадратов в Бутырском районе подорожала с 14 до 16 миллионов рублей. Но это цена предложения, то есть это то, что хочет получить продавец. Отслеживать стоимость реальных сделок многие сервисы не позволяют. Но цена продаж жилья на московской вторичке тоже растет, причем рост ускорился именно в последние месяцы. Продолжает главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
17: До этого цены росли на 0,5, 0,6, 0,3% в месяц. То есть это было, в общем-то, заметно только аналитикам рынка. А последние полгода это заметно и обычным людям. По цифрам за последние полгода примерно рост цен предложения процентов на 15 можно обнаружить. И рост цен сделок около 10%. Причина – это рост спроса, который связан с перетоком спроса из-за сегмента новостроек и сегмента индивидуального жилищного строительства, потому что на вторичке достаточно широкий выбор, общий уровень цен все-таки ниже, чем на первичке, и можно чуть более эффективнее торговаться с продавцами, с собственниками.
16: Многие аналитики отмечают, что переток спроса на рынок вторичного жилья связан с высокими ценами на новостройки в Москве. Девелоперы объясняют это ростом стоимости земельных участков, проектного финансирования и административной нагрузки. Как сообщала газета «Коммерсант», квадратный метр в московской новостройке в среднем почти на треть дороже, чем в уже построенных домах. Понятно, почему покупатель голосует рублем и берет квартиры на вторичке. Предложение не поспевает за спросом, о чем косвенно свидетельствует то, что с начала года, по данным РБК «Недвижимость», средний срок экспозиции квартиры на вторичном рынке Москвы сократился почти наполовину, до 29 дней в июле. Есть еще одна причина роста стоимости готового жилья, отмечает риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
18: Люди, времена нестабильные, стараются покупать активы, которые можно потратить. В данном случае относительно крупные капиталы идут в квартиры. Предложение ниже среднего, а спрос высокий. Несмотря на то, что даже ипотека недоступна. А почему предложение снижено? Потому что никто ничего не продает. Раньше люди года три назад купили, например, однушку. Взяли льготную ипотеку. Решили, что через три года насобирают еще на первоначальный взнос, продадут эту квартиру и купят себе для жизни трешку. Возьмут еще одну льготную ипотеку. Сейчас льготные ипотеки почти все отменили. И рыночная ипотека дорогая. Даже если люди продадут квартиру, они ничего взамен не купят. И они все ждут, они все пошли в аренду. В итоге в аренде имеем избыток квартир, снижение цены, а в продажах, наоборот, недостаток и очень высокие цены.
16: Есть ли сейчас смысл покупать вторичку в Москве с инвестиционными целями? Мнение автора проекта «Финсоветник» частного инвестора Александра Иванова.
19: Важно отметить, если мы сейчас выбираем между недвижимостью и, например, фондовым рынком, что сейчас есть способы, скажем так, без фокусов, без какого-то суперподробного анализа, вложить деньги на довольно длительный срок с довольно высокими доходностями, которые гарантируются российским государством. Речь идет про ОФЗ. Облигации федерального займа, по сути, государственные облигации. Доходности по ОФЗ сейчас довольно высокие. Это более 15% и по 5-летним, и по 10-летним облигациям. Если что, 15% на 5 лет – это удвоение. За 5 лет, за 10 лет – это, соответственно, учетверение вложенных денег. Поэтому для инвесторов в недвижимость сейчас вопрос. Хочу ли я искать какой-то объект недвижимости, который, с моей точки зрения, вырастет больше, чем в 2 раза за 5 лет? А это как бы не факт, если мы посмотрим на историческую статистику цен на недвижимость.
16: Большинство экспертов рынка недвижимости ожидают дальнейшего роста цен на вторичку в Москве. Здесь, конечно, важен не только сам рост, но и его темпы. Есть мнение, что они будут замедляться, а разрыв между стоимостью квартир в новостройках и на вторичном рынке, соответственно, начнет сокращаться. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Базовый школьный набор подешевел на 3% за 2 года. Такие данные приводит аналитический центр Аккорда. Минимальная цена такого комплекта в крупных торговых сетях в августе составила около 6000 рублей для мальчика и 5700 рублей для девочки. А в эту сумму входит набор канцтоваров, школьная форма, а также спортивная одежда и рюкзак. Лидерами снижения цен за год стали мелкие канцтовары, например, карандаши и линейки. Однако предприниматель, основатель бренда Lucky Child Арон Тахватуллин рассказывает, что никакого снижения индекса рюкзака не заметил.
20: Лично на себе я не замечаю, потому что я также своих детей собираю в школу. Не совсем понятно, да, на что опирается статистика, потому что как таковых предпосылок к снижению стоимости основных позиций, ну, я не вижу. Как минимум инфляционный рост, рост грузоперевозок, это все падает в стоимость. Возможно, просто выборка так составлена, появились какие-то позиции, у которых более низкая цена возникла. Ну, на мой взгляд, как минимум цены остались на прежнем уровне, может быть, чуть-чуть подросли. Почему дороже собрать мальчика, тоже не совсем понятно. Возможно, стоимость мужской школьной формы, она несколько дороже, потому что чуть больше уходит полотна. Все-таки брючи пошире, сложнее и дороже. Мне кажется, это основная причина, потому что остальное, если мы берем форму для физкультуры, если мы берем набор тетради и всего остального, канцелярских принадлежностей, оно плюс-минус идентичное. Снижение цены, ну, лично я не вижу.
21: Со средним стоимостью пакета согласны, что вот около 6000?
20: Если, видимо, совсем лоу-кост, то можно уложиться. Но, опять же, видите, зависит от того, что вы будете покупать. Это первое. Второе. Некоторые школы рекомендуют там внутри класса договоренность условно, что мы покупаем форму такого-то производителя. То есть, ну, это внутри класса согласовывается. Ну, и я могу сказать, что у нас она чуть дороже, хотя школа самая обычная. Мы, например, в свое время, так как супруга участвовала в родительском комитете, канцелярку закупали, а, централизованно, б, очень сильно заранее. Апрель, май, максимум июнь, потому что тогда цена ниже. Затем она просто с каждым месяцем повышается.
1: Арон Тухватуллин, основатель бренда Lucky Child. Несколько крупных торговых сетей в этом году приняли решение зафиксировать цены на школьные товары на уровне прошлого года в качестве меры поддержки покупателей. Ресторанный алкоголь, похоже, становится роскошью. За первое полугодие продажи спиртного в ресторанах сократились на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем. Такие подсчеты участников алкогольного рынка приводят Коммерсанта. При этом объем продаж алкоголя в магазинах почти не изменился. Там падение примерно на 0,5%. Возможно, дело в цене. Наценка на алкоголь в общепите достаточно высокая, как признают сами рестораторы, от 200 до 300%. Но и сами производители спиртного подняли цены, отмечает омбудсмен ресторана. Ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
22: Продажи алкоголя в ресторанах действительно снижаются, но в этом участвует сразу несколько факторов. Первый фактор – гости стали гораздо меньше ходить в рестораны. Такая экономическая ситуация. Второй фактор – идет переток гостя из среднего сегмента в демократический. Соответственно, гости из ресторанов, где они раньше пили алкоголь, уходят на фастфуд. Это тоже сильно влияет. Третий фактор – это вино очень сильно подорожало. Мы подняли пошлины для импортного вина, пошлины, акцизы. Подорожало все совершенно логично, но вслед за этим российские производители, понимая, что у них появилось преимущество, тоже подняли цены. И вино сегодня стоит намного дороже. Рост цены вина несопоставим с ростом инфляции. Вино дорожает независимо ни от чего. И последний фактор – это молодежь. В принципе, меньше пьет вино. Сегодня это реальность.
1: Сергей Миронов, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба». Как отмечают рестораторы, некоторые гости либо не заказывают спиртное вовсе, либо переходят на пиво или сидр, которые обычно дешевле, чем вино и крепкие напитки. Тренд на снижение потребления алкоголя в общепитии есть, но он не новый и не такой резкий, как может показаться по цифрам, говорит ресторатор, автор концепции баров «Свинья и роза» и «Пиге».
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. Качать в смартфоне одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дома восстановления. Дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Фридрих Ницше. В целом мир устроен правильно. Великие вещи предназначены великим людям, пропасти – глубоким, нежности – чутким, а все редкости – редким людям. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. МИД Молдавии отозвал посла в Москве для консультации из-за падения взрыва беспилотника в Крокмазе 9 августа. Об этом сообщили в МИДе республики. Инцидент угрожает суверенитету и территориальной целостности Молдавии, а также ставит под угрозу безопасность граждан, указано в заявлении. О падении и взрыве беспилотника, схожего с управляемой ракетой, сообщила полиция Молдавии накануне. Происхождение аппарата пока не установили. Россия не комментировала эту информацию. Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявление на получение российского паспорта по упрощенной процедуре. Об этом сообщил газете «Известия» президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. У 220 тысяч из почти полумиллиона жителей региона уже есть российское гражданство. В мае президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России для жителей Приднестровья. Авиакомпания Northwind опровергла сообщение о попадании молнии в самолет рейса Калининград-Уфа. В воскресенье Boeing 737-800 во время снижения перед посадкой вошел в зону сильной турбулентности. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Магнитогорске, где самолет благополучно приземлился. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал непатриотичным и несправедливым расхожую фразу о дураках и дорогах в России. Чиновник не согласен с тем, что в России народ глупый. По его словам, и по числу образованных людей, и по уровню интеллекта россияне среди лидеров в мире. Про качество дорог он ничего не сказал. Временно исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена проректор вуза Марина Кирюшкина. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения. 4 августа стало известно, что Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа по собственному желанию. Как сообщали источники газеты «Ведомости», сейчас правоохранительные органы проводят в отношении него проверку. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет о самих заправках и их операторах. Причина в снижении прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. А какой прогноз, что с отраслью будет дальше и как перемены могут отразиться на потребителях? В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Что за оружие и насколько реален этот сценарий? Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос на полисы с защитой от укусов клеща. Особенно заметно вырос спрос на такие полисы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Томской областях, а также в Петербурге. Можно ли подстраховаться еще чем-то, кроме полисов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». АЗС в России становится все меньше. В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч, а организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина в снижении прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Цены на заправках, по данным Росстата, с начала года выросли примерно на 18%. Эксперты связывают рост оптовых цен с сокращением производства на российских НПЗ и изменением логистики. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин.
0: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
1: Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. На фоне перебоев с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. А в конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Ограничения на заправках стали снимать, очереди сокращаться. Цены на бензин, по данным Росстата, также начали снижаться. А кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. В правительстве Турции заявили, что не располагают информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Турция, как пишет Bloomberg, со ссылкой на американские документы, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. И если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс».
3: В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Тем временем американские производители Patriot, как пишут в Atlantic, не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить Patriot, а затем начнет производить их массово. Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос и на полисы с защитой от укусов клеща, сообщили в Сберстрахование. С января по июнь число россиян с такой страховкой превысило 480 тысяч человек. Это почти наполовину больше, чем годом ранее. Особенно заметно вырос спрос на такие полисы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Томской областях, а также в Петербурге. Клещи могут приносить энцефалит, боррелиоз и другие инфекции. Пик их активности приходится на август и сентябрь, напоминает врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.
4: У нас зима с вами была очень-очень снежная. Клещи спокойненько перезимовали под большим толстым слоем снега, то есть не вымерзли. И весной было нашествие так называемых нано, как их назвали, нано-клещи, маленькие клещики. Сейчас они выросли, накушались, соответственно, у них слинка. И сейчас как раз второй эпизод активности клещей в конце лета. И люди действительно обращаются в этом году гораздо чаще с укусами клещей. При этом осознанность населения тоже растет. Сдача клещей на лабораторные анализы, чтобы проверить, есть ли какие-то инфекции или нет, тоже возросла, потому что мы прекрасно понимаем, что теперь почти все районы эндемичны у нас по так называемому боррелиозу. Более того, активно люди вакцинируются от клещевого энцефалита, когда выезжают в эндемичный район. Особенно большое внимание сейчас уделяется детским лагерям. Лагеря не берут без вакцинации от клещевого энцефалита, если это эндемичный район. Увеличилась также и потребность в прививках. В то же время, когда даются анализы лабораторные, они сейчас стали делаться более активно, более быстро. И у нас с вами есть время, так называемое окно возможностей, когда мы можем сделать профилактику этого боррелиоза, если вовремя сданы клещи на исследование. Надо помнить, что клещ присасывается не сразу. Ему нужен час-два для того, чтобы доползти до места, которое ему понравится, прикрепиться к этому месту. Но если же клещ присосался, его ни в коем случае нельзя, называется, пугать. Мазать его маслом, давить, раздавливать. Аккуратно, специальными петельками, которые продаются в аптеке, мы клеща против часовой стрелки тихонечко выкручиваем, чтобы головка не осталась внутри. При этом не паникуем, не кричим, не пугаемся сами и не пугаем клеща. Это спокойно его убираем, сдаем на опыт и место обрабатываем антисептическим раствором. И в зависимости от того, что у клеща выявлено, дальше делаем уже определенную специфическую профилактику, если это необходимо.
1: Евгений Тимаков, инфекционист. По данным Роспотребнадзора, на середину июля, с начала сезона активности клещей за медпомощью обратилось свыше 380 тысяч человек. Это на 21% меньше показателей 2025 года. Прививку от клещевого энцефалита в этом году сделало более 3,5 миллионов россиян. Акции и аудитории сразу нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. А пользователи все чаще получают ответ, создают изображения и решают рабочие задачи с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ и кто может оказаться следующим, объясняет гендиректор компании Novel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
6: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас вы твои инструменты позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Novel AI. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. У части компаний спад начался раньше, а громкие проценты рассчитаны на по разным показателям от разных точек отчета, стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. А при этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросеть без материалов для обучения простых текстов в интернете модели.

0: рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложностей законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: ООО «КНС Групп», производитель телеком и IT-оборудования, бренд «Ядро», поставила госучреждением Лаоса первую партию планшетов «Квадро Т» с предустановленной операционной системой Astra Linux Mobile, заявили в компании. В рамках пилотного проекта по апробации российских мобильных решений в госсекторе Лаоса отечественными устройствами будут оснащены Минфин и офис премьер-министра страны. Поставка второй партии ожидается в четвертом квартале. Объемы партии и стоимость не уточняются.
2: Сделки.
1: Фонд «Горизонт», который основан наследниками сооснователя девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина, продал около 18% обыкновенных голосующих акций компании казахстанскому фонду под управлением «Фонд Э-Капитал ЛТД». Сделка была совершена 30 июля и получила все необходимые одобрения регулирующих органов. GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, может отказаться от попыток купить крупнейший в мире интернет-аукцион eBay, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее GameStop направила необязывающее предложение о покупке eBay за 56 миллиардов долларов. Компания планировала оплатить половину стоимости сделки денежными средствами, половину собственными акциями. Совет директоров eBay отверг это предложение, ведь капитализация eBay почти в 6 раз превышает рыночную стоимость GameStop. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Это 16:45 в Москве. В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников Drone Solutions. Глава компании Вячеслав Барбасов и предшественник Ираклий Хазали проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
2: Подробности.
4: Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Иракли Хазалия. Он миноритарий компании.
3: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. А практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
5: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печальны. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать такого.

0: на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
1: Адвокат Елена Федулова. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Козаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. А в конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФКО Валерий Кустов, гендиректора Евгения Лященко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Скандал вокруг Колобка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката. Подробнее Олеся Савоськина.
2: Пожелание смерти, угрозы расправой, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма о Колобке превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика – это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промофигуру главного героя. И его тут же назвали «Ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший Колобка Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
3: А еще я посмотрел «Человека-паука» перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть с франшизы.
2: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
4: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
5: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я.
2: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
6: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
2: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
7: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые эстимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярная франшиза у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
2: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
8: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард, это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
2: А следующая остановка «Колобка» — Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
9: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-банк премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточно-экономический форум. В программе «Бизнес-диалоги» с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Представители бизнеса и эксперты обсудят международное партнерство, инвестиции, технологии, новые транспортные коридоры и развитие Восточного финансового центра. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+. Валюты.
11: Тала стала официальной валютой независимого государства Самоа в 1967, заменив местный и новозеландские фунты, которые ходили в стране до этого. Название основных и разменных денег республики Тала и Сена – это на самом деле самоанские варианты произношения доллара и цента. Тала в несколько раз дешевле американской валюты.
9: Валюты на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «бриф», «концепция», «проект», «реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы «Бизнес FM», полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чедович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы, а вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чедович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
9: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин призвал остановить сокращение численности населения в ряде регионов. Нам нужно пройти между Ссылой и Харибдой. Нужно найти оптимальное сбалансированное решение, имея в виду сегодняшние возможности использования современных технологий, интернета, искусственного интеллекта, другие возможности IT, заявил президент в рамках рабочего визита в Бурятию. Он отметил, что есть точка зрения, согласно которой главные точки роста находятся в больших городах, поэтому все деньги и ресурсы нужно вкладывать именно в них. Но, как указал Путин, для России с ее масштабами подобная модель недопустима. Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова назвала недопустимым несанкционированное проникновение украинского беспилотника на территорию страны. В ходе встречи с украинским послом Олесей Илашчук глава МИДа отметила важность предотвращения повторения подобных ситуаций и попросила Украину передать все данные, которые помогут в ней разобраться, говорится в заявлении болгарского ведомства. Илашчук выразила сожаление в связи со случившимся и заверила, что инцидент не был преднамеренным. Посол подтвердил готовность Украины содействовать в расследовании. Болгария также связалась с Румынией из-за инцидента с дроном и сообщила о нем коллегам из стран Евросоюза. Тегеран не считает убедительным заявление украинской стороны о непреднамеренном характере удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. По его словам, иранская сторона уже довела свою позицию до Киева и не изменила оценку произошедшего. Представитель МИДа подчеркнул, что Иран рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного в результате происшествия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибли 9 человек. Всего в результате ударов, по данным местных властей, погибли 13 человек, в том числе ребенок. 75 человек обратились за помощью к врачам. 21 госпитализирован. Подробности буквально через минуту. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах, а ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, которые пострадали от атак на склады. А при этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Но прислушаются ли банки к рекомендации регулятора? В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет о самих заправках и их операторах. Причина в снижении прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибли 9 человек, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Глава Татарстана Рустам Аминиханов прибыл в Нижнекамск и посетил промзону, которая ранее оказалась под атакой украинских беспилотников. Ранее жители Нижнекамска заметили, что в промзоне был крупный пожар. В результате ударов, по данным местных властей, погибли 13 человек, в том числе ребенок. 75 человек обратились за помощью к врачам. 21 человек госпитализировали. Среди погибших есть 7 граждан Узбекистана и граждане Таджикистана. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях есть трещины. А по данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей. В республике объявлен траур. Продолжает корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин.
14: Эту атаку называют варварской, потому что атаковали мирных людей, которые не имеют отношения. Это не военные люди, это не военные объекты. Ударили по производству и по жилым домам. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Вот сейчас вот уже тоже уточняют, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Ну вот за последние дни, это вот где-то с 27 июля, почти каждую ночь, утро в Татарстане вводился режим беспилотной опасности и объявлялась угроза атаки. все-таки был план на ряд городов, атакуют то Зеленодольск, там есть военные предприятия, и Казань тоже частично, и вот Камскую зону, где Нижнекамск, набережные Челны, ну и дальше до Альметьевска. По большой территории пролетают беспилотники. Ну, уже соболезнования стали поступать. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования. Глава Башкортостана Радик Хабиров. В Нижнекамск выехал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Глава Минздрава федерального Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. Там и медики самого Нижнекамска, и скорая помощь из соседних набережных Челнов несколько бригад направили. Всем пострадавшим вот, оказывается помощь.
1: Местный журналист Сергей Семеркин. В Геленджике и окрестностях закрыли все пляжи на время угрозы атаки БПЛА и работы ПВО, сообщил мэр города. Также временно запрещены выходы в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. В Тюменской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в результате падения нескольких БПЛА, сообщил губернатор Александр Моор. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45% за 3 года. Они выросли более чем на 60%. Продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
15: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20%, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен повысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
16: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
15: 10-15% это в принципе среднее арифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%, сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3.5 раза.
1: Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков, Дмитрий, который продает на маркетплейсах товары из категории красоты, подчеркивает, что если снизить тарифы, можно будет отказаться от платформенных скидок. Они и так в свете последних событий потеряли свой смысл и стали невыгодными для покупателя.
17: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернуть нормальную комиссию в рамках мировых показателей там от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
1: Дмитрий продает на маркетплейсах товары из категории красоты. ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады регулятора, посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку и не требовать досрочного погашения. Рекомендации действуют в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. прислушаются ли банки к рекомендациям регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперта» Вячеслав Путиловский.
18: Селлеры не оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. В этой ситуации, с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно, потому что банки несут ответственность за привлеченные ими средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации рычагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это ухудшение качества обслуживания долга и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что вы, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, ну, это, наверное, не сработает.
1: Вячеслав Путиловский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперта». А сам Wildberries выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб от сгоревших товаров на складах оценивается в 415-480 миллиардов рублей. Из-за атак БПЛА на склады Wildberries пострадала треть мощности компании. ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но, вопреки всему, Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость и обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
19: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятия самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
1: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщал о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявили, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. В Anthropic также сообщили о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы 3 организаций.
20: Реклама.
21: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
22: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
21: Обслуживаться у вас можно?
22: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Валюты. Южноафриканский рент был введен в обращение в 1961 году, заменив южноафриканский фунт. Признан как платежное средство в Лесото, Намибии и Эсватине. Валюта названа в честь горной цепи, где было найдено крупнейшее месторождение золота. Из недр рента к этому моменту извлекли 40% всего золота, когда-либо добытого человечеством. Валюты на Business FM.
20: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
24: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. С начала осени в России вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, расширяющие защиту прав родителей при трудоустройстве. С 1 сентября работодателям запретят устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей до 3 лет. До конца августа подобная норма действует только для женщин с детьми до 1,5 лет. Если компания нарушит закон и добавит условия об испытании в договор, этот пункт признают недействительным. Соответственно, увольнение сотрудника из-за непрохождения такого срока будет незаконным. Территорию садоводческого товарищества «Садовод» на улице Агрономической в Советском районе застроят таунхаусами. Соответствующие документы опубликованы на сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломерации региона. Общая площадь участка, предназначенного под застройку, превышает 4,5 гектара. Там появятся таунхаусы и несколько отдельно стоящих частных домов. Помимо жилых объектов предусмотрено строительство дорожной инфраструктуры, новые магистрали, соединяющие жилой комплекс «Прага» с улицы Головнина и проезд от улицы Саврасова. Территорию благоустроят. Там появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Завершение всех работ по проекту запланировано на 2030 год. В Нижнем Новгороде выставили на продажу двухэтажный корпус Блиновского пассажа на улице Рождественская. Стоимость недвижимости 55 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на портале Авито. Площадь здания превышает 530 квадратных метров. В дореволюционный период оно было крупнейшим торговым центром города. До 1986 года там располагалась биржа. Сегодня комплекс продолжает действовать. В помещениях размещаются офисы, отделения связи, центр занятости, рестораны и мастерские. При этом часть площадей на верхних этажах исторического здания до сих пор занимают жилые помещения. Селлеры просят снизить для них комиссии на маркетплейсах. Продавцы снова подняли вопрос скидок и комиссии за атак на склады Wildberries. Так, Союз продавцов маркетплейсов обратился в правительство России с просьбой снизить комиссии по тарифам для пострадавших не менее чем на полгода и отменить платформенные скидки. По их мнению, сейчас высокие тарифы препятствуют развитию собственных складов и усиливают зависимость бизнеса от логистики крупнейших онлайн-площадок, сообщает «Коммерсант». В пресс-службе правительства сообщили, что обращение бизнеса направлено в Минэкономике для проработки предложений. Wildberries не считают, что отказ от платформенных скидок положительно повлияет на онлайн-торговлю. Парк «Миниатюр» на Бару прекращает работу с 15 августа из-за резкого падения туристического потока, вызванного длительной остановкой Нижегородской канатной дороги. Об этом представители проекта сообщили в социальных сетях. Напомню, переправа перестала работать после шторма 5 июля, когда порывы ветра достигали 22 метров в секунду. По предварительным прогнозам, возобновление движения по канатной дороге ожидается не ранее мая 27 года. Парк России в «Миниатюре» открылся в июне. Экспозиция включает более 80 копий знаковых архитектурных памятников страны, выполненных в масштабе 1:50. Среди которых Московский Кремль, Исаакиевский собор и монумент «Родина, мать зовет». Владельцы площадки рассчитывают возобновить работу экспозиции в следующем году. Однако конкретные сроки открытия зависят от восстановления транспортного сообщения. Фанаты «Гарри Поттера» заставили поменять маршрут прокладки кабеля из-за могилы Добби. По словам руководителя проекта Саймона Ландлима, 190-километровый силовой кабель между Британией и Ирландией должен был уходить в море на пляже на юго-западе Уэльса. На этом пляже снимали сцену смерти и похорон домашнего эльфа Добби из книг и фильмов о «Гарри Поттере». Поклонники саги устроили на пляже могилу Добби, до сих пор приносят на нее разрисованные камни и носки – символ свободы домашнего эльфа. Из-за жалоб поклонников саги маршрут силового кабеля стоимостью 500 миллионов евро пришлось поменять. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром плюс 20, облачность сохранится, днем также облачно и до плюс 25 градусов тепла.
20: Валюта.
4: На 10 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 17 копеек. Держитесь курса.
20: Компании и корпорации.
24: Госкорпорация «Росатом» возобновила отправку инженерно-технического персонала на площадку АЭС «Бушер» в Иране, сообщил глава компании Алексей Лихачев. Первая группа из 5 специалистов уже прибыла в поселок проживания сотрудников и приступила к выполнению рабочих задач. Общая численность российского персонала на станции достигла 25 человек. Ранее численность была сокращена из-за изменения ситуации в регионе. Напомню, АЭС «Бушер» является ключевым проектом российско-иранского сотрудничества в сфере атомной энергетики. Первый энергоблок станции был построен при участии России и введен в промышленную эксплуатацию в 2013 году. Сейчас на площадке продолжаются работы по развитию инфраструктуры объекта. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 7 по Омской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании нижегородского предприятия судостроения и судоремонт банкротом. Сумма требований налогового органа к компании составляет 13,5 миллионов рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. По данным Русспрофайла, судостроение и судоремонт зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году. Основной вид деятельности предприятия – строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Компания обладает собственным конструкторским бюро, занимается проектированием, производством и поставкой судового оборудования, агрегатов, а также сервисным и гарантийным обслуживанием продукции. В Нижегородской области начали производить новый экспедиционный внедорожник. Нижегородское ателье «Автомастер» запустило продажу машины под названием «Кабан». Автомобиль создан на базе грузового шасси «Садко Некст» и оснащен цельнометаллическим кузовом, сообщает Motor.ru. Машина ориентирована на эксплуатацию в сложных дорожных условиях и доступна в нескольких модификациях для служб спасения, экспедиционных групп, вахтовых, перевозок и охотников. Техническая часть внедорожника включает турбодизельный двигатель ЯМЗ мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Новинка представляет собой глубокую переработку серийного грузовика ГАЗ, адаптированную под нужды специализированных служб и частных заказчиков. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
5: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
6: Ключевая ставка опустилась уже,
2: И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
5: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом, действительно, полностью официально, в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
6: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку. Справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
5: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
20: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Курс истории или история курса.
9: В начале 16 века Мексика стала испанской колонией, и мексиканский песо происходит от названия испанской серебряной монеты, распространенной в позднем Средневековье в Испании и ее колониях. В дальнейшем периоды существования Мексики и как империи, и как республики, песо многократно девальвировался, что было вызвано и гражданскими, и оборонительными войнами. Тем не менее, на протяжении большей части 20-го столетия мексиканский песо сохранял статус одной из самых стабильных валют Латинской Америки. За $1 давали 2 мексиканских песо. Пока в конце 70-х годов не грянул нефтяной кризис. Тогда доллар стоил уже больше 12 песо. Страну накрыла гиперинфляция. Валюта то плавно, то резко девальвировалась полтора десятилетия, пока в 1993-м правительство не приняло решение выпустить новый песо. Сегодня мексиканская валюта входит в список 15 наиболее торгуемых валют мира. Один американский доллар стоит в среднем 17 песо.
20: Курс истории или история курса на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. МИД Молдавии отозвал посла в Москве для консультации из-за падения и взрыва беспилотника в Крокмазе 9 августа, сообщили в МИДе республики. Инцидент угрожает суверенитету и территориальной целостности Молдавии, а также ставит под угрозу безопасность граждан, указано в заявлении. О падении и взрыве беспилотника, схожего с управляемой ракетой, сообщила полиция Молдавии 9 августа. Происхождение аппарата пока не установили. Россия информацию не комментировала. Владимир Путин призвал поддерживать в молодежи желание жить и работать в родных населенных пунктах. В этом направлении ведется активная деятельность, заявил президент на встрече в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития. По его словам, определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития, призванная укрепить экономические, социальные и инфраструктурные каркас страны. Федеральная антимонопольная служба до конца года приостановила действие специальных правил определения цен при закупках топлива для государственных и муниципальных нужд. Так, документ приостанавливает приказ ФАС, по которому при определении цены основой для ее расчета служат биржевые и внебиржевые договоры на основе данных Петербургской биржи. При отсутствии индексов предполагалось использование данных Росстата. Ранее правительство до конца года приостановило действие специальных правил определения цен при закупках моторного топлива. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. А что это за вооружение и насколько реален такой сценарий? Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос на полисы защиты от укусов клеща. Особенно заметно вырос спрос на такие полисы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Томской областях, а также в Петербурге. Можно ли подстраховаться еще чем-то, кроме полисов? Ресторанный алкоголь, похоже, становится роскошью. За первое полугодие продажи спиртного в ресторанах сократились на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем. А в чем причины и как это оценивают участники рынка? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. А в правительстве Турции заявили, что не располагают информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысяч снарядов. Турция, как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. И если Конгресс не заблокирует сделку, в течение 15 дней поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели, здесь чего-то сверхъестественного нет, проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается, это ракеты модификации М-39, это одни из самых старых ракет «Атакамс», дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет – это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью – это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Тем временем американские производители Patriot, как пишут в Atlantic, не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить Patriot, а затем начнет производить их массово. Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос на полисы защиты от укусов клеща, сообщили в Сберстраховании. С января по июнь число россиян с такой страховкой выросло, превысило 480 тысяч человек. Это почти наполовину больше, чем годом ранее. Особенно заметно вырос спрос на такие полисы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Томской областях, а также в Петербурге. Клещи могут переносить энцефалит, боррелиоз и другие инфекции. Пик их активности приходится на август и сентябрь, напоминает врач-педиатр, инфекционист и главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.
4: У нас зима с вами была очень-очень снежная. Клещи спокойненько перезимовали под большим толстым слоем снега, то есть не вымерзли. И весной было нашествие так называемых нано, как их назвали, нано-клещи, маленькие клещики. Сейчас они выросли, накушались, соответственно, у них слинка. И сейчас как раз второй эпизод активности клещей в конце лета. И люди действительно обращаются в этом году гораздо чаще с укусами клещей. При этом осознанность населения тоже растет. Сдача клещей на лабораторные анализы, чтобы проверить, есть ли какие-то инфекции или нет, тоже возрастает. Потому что мы прекрасно понимаем, что теперь почти все районы эндемичны у нас по так называемому боррелиозу. Более того, активно люди вакцинируются от клещевого энцефалита, когда выезжают в эндемичные районы. Особенно большое внимание сейчас уделяется детским лагерям. Лагеря не берут без вакцинации от клещевого энцефалита, если это эндемичный район. Увеличилась также и потребность в прививках. В то же время, когда сдаются анализы лабораторные, они сейчас стали делаться более активно, более быстро. И у нас с вами есть время, так называемое окно возможностей, когда мы можем сделать профилактику этого боррелиоза, если вовремя сданы клещи на исследование. Надо помнить, что клещ присасывается не сразу. Ему нужен час-два для того, чтобы доползти до места, которое ему понравится, прикрепиться к этому месту. Но если же клещ еще присосался, его ни в коем случае нельзя, называется, пугать. Мазать его маслом, давить, раздавливать. Аккуратно, специальными петельками, которые продаются в аптеке, мы клеща против часовой стрелки тихонечко выкручиваем, чтобы головка не осталась внутри. При этом не паникуем, не кричим, не пугаемся сами и не пугаем клеща. Это спокойно его убираем, сдаем на опыт и место обрабатываем антисептическим раствором. И в зависимости от того, что у клеща выявлено, дальше делаем уже определенную специфическую профилактику, если это необходимо.
2: Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист. По данным Роспотребнадзора, на середину июля, с начала сезона активности клещей, за медпомощью обратилось свыше 380 тысяч человек. Это на 21% меньше показателей 2025 года. А прививку от клещевого энцефалита в этом году сделало более 3,5 миллионов россиян. Ресторанный алкоголь, похоже, становится роскошью. За первые полугодия продажи спиртного в ресторанах сократились на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем. Такие подсчеты участников алкогольного рынка приводит «Коммерсант». При этом объем продаж алкоголя в магазинах почти не изменился. Там падение примерно на 0,5%. А возможно, дело в цене. Наценка на алкоголь в общепите достаточно высокая, как признают сами рестораторы, от 200 до 300%. Но и сами производители спиртного подняли цены, отмечает омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
5: Продажи алкоголя в ресторанах действительно снижаются, но в этом участвует сразу несколько факторов. Первый фактор – гости стали гораздо меньше ходить в рестораны. Такая экономическая ситуация. Второй фактор – идет переток гостей из среднего сегмента в демократический. Соответственно, гости из ресторанов, где они раньше пили алкоголь, уходят на фастфуд. Это тоже сильно влияет. Третий фактор – это вино очень сильно подорожало. Мы подняли пошлины для импортного вина, пошлины, акцизы, подорожало все совершенно логично. Но вслед за этим российские производители, понимая, что у них появилось преимущество, тоже подняли цены. И вино сегодня стоит намного дороже. Рост цены вина несопоставим с ростом инфляции. Вино дорожает независимо ни от чего. И последний фактор – это молодежь, в принципе, меньше пьет вино. Сегодня это реальность.
2: Сергей Миронов, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба». Как отмечают рестораторы, некоторые гости либо не заказывают спиртное вовсе, либо переходят на пиво или сидр, которые обычно дешевле, чем вино и крепкие напитки. Тренд на снижение потребления алкоголя в общепитии есть, но он не новый и не такой резкий, как может показаться по цифрам, говорит ресторатор, автора концепции баров «Свинья и Роза» и «Пигги» в Москве и «Ангар» в Переделкине Татьяна Мельникова.
6: Падение уровня потребления спиртного наблюдается давно. Это новое поколение меньше пьет алкоголя, больше АПП заботится. Я могу судить об этом не только по самому непосредственно алкоголю, но и по продажам, например, лимонада Zero. Есть лимонад Zero, так он перебил уже по продажам обычные. Однако падение алкоголя действительно есть. Многие переходят с более дорогих напитков на более дешевые. Разливные позиции, которые традиционно не самые дорогие, они, конечно, перебивают все бутылочные. И пиво вытесняет вино, потому что оно все-таки немножко подешевле, и есть российские сорта, на которые мы можем предложить приемлемую цену. Однако, не буду кривить душой, что наценка всегда значительно влияет. Мы в наших ресторанах работаем на очень низкой марже и на ценах на грани рентабельности. За счет этого у нас всегда битком народу, которые напивают количеством своим. У меня такого падения на 42% нет. Все эти падения несколькими процентами ограничиваются. И мы изначально слишком высокую наценку не ставим. Более того, у нас есть спешалы. Например, в пабах мы продаем Гиннес вообще по себестоимости. Мы делаем только в понедельник и вторник, когда традиционно незагруженные дни. У нас Гиннес стоит 4,90 рублей за пинту. Такая цена только в Ирландии, наверное. И то, наверное, дороже. Что касается вина, то же самое. Я иногда захожу к своим соседям-рестораторам на Трубную улицу и вижу, что у них бокал вина стоит дороже, чем эта бутылка стоит в закупке. Потому что я же знаю, сколько. Не какая-то аналогичная, а именно такая. Мы все-таки ощущения не позволяем. И поэтому те тенденции, которые мы на рынке наблюдаем, у нас они сглажены.
2: Татьяна Мельникова, ресторатор. Еще один фактор, то, что самых заведений стало меньше. По состоянию на март этого года, как почитали в 2GIS, количество ресторанов в городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, кафе на 6%, а баров на 11%. Акции и аудитория сразу нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty's Images и Quora, а также Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения и решают рабочие задачи с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. А почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренцию с ИИ и кто может оказаться следующим, объясняет гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
7: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас вы твои инструменты позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, SEO оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.

0: который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
2: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек.
3: Успеть за 10 секунд на Business FM.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: ООО «КНС Групп», производитель телеком и IT-оборудования, бренд «Ядро», поставила госучреждением Лаоса первую партию планшетов «Квадро Т» с предустановленной операционной системой Astra Linux Mobile, заявили в компании. В рамках пилотного проекта по апробации российских мобильных решений в госсекторе Лаоса отечественными устройствами будут оснащены Минфин и офис премьер-министра страны. Поставка второй партии ожидается в четвертом квартале. Объемы партии и стоимость не уточняются.
6: Сделки.
5: Фонд «Горизонт», который основан наследниками сооснователя девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина, продал около 18% обыкновенных голосующих акций компании казахстанскому фонду под управлением «Фонд Т-Капитал ЛТД». Сделка была совершена 30 июля и получила все необходимые одобрения регулирующих органов. GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, может отказаться от попыток купить крупнейший в мире интернет-аукцион eBay, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее GameStop направила необязывающее предложение о покупке eBay за 56 миллиардов долларов. Компания планировала оплатить половину стоимости сделки денежными средствами, половину собственными акциями. Совет директоров eBay отверг это предложение, ведь капитализация eBay почти в 6 раз превышает рыночную стоимость GameStop. Стоп. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
7: Семнадцать сорок семь в Москве. Российский рынок акций открылся умеренным ростом в утреннюю сессию. Утром в понедельник в моменте индекс Мосбиржи поднимался выше 2300 пунктов, однако уже опустился прямо сейчас 2291 пункт. По итогам пятницы индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2281 пункт. Курс доллара на межбанке находится на отметке 82,5 рубля. Это самый высокий уровень с конца марта. ЦБ установил курс доллара на 10 августа выше 82 рублей. Обсудим ситуацию со старшим персональным брокером БКС «Мир инвестиций» Сергеем Голенищевым. Приветствую вас.
8: Добрый день.
7: А сможет ли все-таки индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки 2300 по итогам сегодняшнего дня?
8: Вопрос нетривиальный. Я думаю, индекс как минимум будет пытаться. Я думаю, что все положительные

0: Или этого вводные есть, да, растет снова нефть, а слабеет рубль, скорее всего, есть предпосылки, скажем так, для того, чтобы закрыться выше этой отметки.
1: Ну вот про нефть вы сказали, про рубль тоже. А что еще, какие факторы сейчас влияют в большей степени на рынок?
0: Ну, безусловно, геополитика и ожидания приезда спецпосланников в США, да, вот новость, которая вышла буквально в субботу, там нет пока какой-то конкретной даты, собственно говоря, на этом, наверное, и было сегодня некое разочарование в середине дня, вот, но если такая дата появится, да, и будет понимание, что это ближайшее произойдет, то, безусловно, это будет как минимум, да, питать надежды рынка до самого факта приезда и потом уже рынок будет делать, скажем так, выводы, да, по результатам.
1: А что-то, кроме геополитики, сейчас какое-то влияние может оказать? Ну, может быть, внезапный фактор.
0: Например?
1: Мало ли, что может произойти в ближайшее время. Ну, вот сегодня, например, была новость о покупке акций крупного девелопера иностранной компании. Это тоже в некотором смысле повлияло. Какие-то подобные сделки в ближайшее время могут какое-то влияние оказать?
0: Ну, я думаю, что какие-то ближайшие прям сделки прям на ум что-то не приходят. Давайте так, у нас был достаточно приличные, да, дивиденды от Сбербанка, от ВТБ, которые пришли в рынок, это достаточно большие объемы. И очевидно, что часть этих дивидендов реинвестировалась, да, и, собственно, вот мы дошли до уровня 2300, это как раз-таки вот в том числе и дивиденды. И сейчас, наверное, теперь для дальнейшего какого-то движения нужны следующие катализаторы. Я думаю, что ближайшие, вот помимо рубля, помимо нефти, да, это только геополитика. Заседание ЦБ еще не скоро. Инфляция последняя была максимально позитивная, да, собственно говоря, ее отсутствие. Вот сейчас, я думаю, что рынок будет отторговывать геополитику. Какие-то сделки и так далее, я думаю, что это вторично. Вот в основном все концентрировано на этом и на вот тех ударах, которые там за ними продолжаются, прилеты по Валдес, это по НПЗ, это безусловно настроение не добавляет, но при этом вот рынок живет надеждой, да, на какие-то возобновления, скажем так, переговорного процесса.
1: Ну а все-таки, что касается курса доллара, приблизится ли он к уровню 85 рублей, может быть, в ближайшее время, до конца месяца, может быть, к концу года, как считаете?
0: До конца года, я думаю, однозначно есть все шансы, что рубль будет продолжать слабеть, по крайней мере, фундаментально и с точки зрения наполнения бюджета, это будет хорошо, скажем так, для экономической поддержки страны. Вот. До в ближайшей перспективе я бы сказал, что нет. То есть у нас выборы в Думу, да, и я думаю, что попытаются как минимум, да, сдерживать ослабление рубля и как-то вот это, чтобы фактор минимально как бы являлся каким-то дополнительным раздражителем. Я думаю, что нужна стабильность, в том числе и с точки зрения курса национальной валюты. Не думаю, что мы будем видеть какое-то более серьезное ослабление в перспективе до конца сентября.
1: Благодарю вас, спасибо. Ситуацию на рынках обсудили со старшим персональным брокером БКС «Мир инвестиций» Сергеем Голенищевым.

0: сократить шестилист с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмина распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщила ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. А цель не штраф, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бабцов.
1: В одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта. Проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже сушу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо возить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
0: Автоэксперт Артем Бабцов.
2: Прямо сейчас.
0: А прокурор поддержал иск против Яблока и попросил Верховный суд снять партию с выборов. Он заявил, что партия допустила нарушение при использовании интеллектуальной собственности. Также он сослался на данные финансового мониторинга. Установлено, что на сайте было размещено интервью. Оно носит агитационный характер. Агент прокуратуры выступил за снятие партии Яблока с выборов в Госдуму, передает ТАСС.
3: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транширы. на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Объем фонда национального благосостояния России сократился за прошлый месяц более чем на 383 миллиарда рублей. На 1 августа его объем составил 12,72 триллиона рублей, следует из данных Минфина. Ликвидная часть ФНБ на отчетную дату достигла почти 3,7 триллиона или 1,6% прогнозируемого ВВП. В Верховном суде сегодня рассматривается вопрос о снятии яблока с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина», лидером которой является Алексей Журавлев. Он обвиняет яблоко в иноагентстве. К критике также присоединились лидеры КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Представитель Центризбиркома заявил в суде о наличии иностранного финансирования у некоторых кандидатов «Яблоко». В партии все претензии отвергают. Вместе с тем ЦИК сегодня включил в федеральный бюллетень на выборах все 11 партий, включая «Яблоко». Глава ЦИК Алла Памфилова при этом допустила корректировки в бюллетене. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана за всю карьеру режиссера. Картина преодолела отметку 1,1 миллиарда долларов мировых сборов, сообщило издание Variety. Кинолента обошла по сборам фильм Нолана «Темный рыцарь. Возрождение легенды» 2012 года. Также экранизация эпической поэмы Гомера стала самым кассовым релизом IMAX за всю его историю, собрав 289 миллионов долларов и обойдя «Аватар» Джеймса Кэмерона 2009 года. В настоящее время «Одиссея» второй по кассовым сборам фильма года после «Человека-паука. Новый день», который собрал 1,67 миллиарда, а также второй по кассовым сборам фильм с рейтингом R за всю историю после «Дэдпула» и «Росомахи» 2024, который собрал 1,3 миллиарда долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибло 9 человек, в том числе граждане Таджикистана и Узбекистана. Еще один дрон попал в кафе при гостинице. Всего в Нижнекамске погибло 13 человек, 75 ранено. А также в Тюменской области произошло возгорание промпредприятия в результате падения нескольких БПЛА. В Геленджике и окрестностях закрыли все пляжи из-за угрозы атаки БПЛА. 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть больше 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников-сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции «Самолет» на этих новостях взлетели почти на 20%. Селлеры просят правительство помочь снизить комиссии на маркетплейсах на фоне ущерба от атак на склады Wildberries, а также запретить платформенные скидки. Сейчас комиссия Wildberries в отдельных категориях превышает 45%. Нормальной комиссии продавцы считают 15%. Wildberries предсказуемо против. Подробности на Business FM. Один из ударов ВПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибло 9 человек, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Глава республики Рустам Миниханов прибыл в Нижнекамск и посетил промзону, которая ранее оказалась под атакой украинских беспилотников. Ранее жители Нижнекамска заметили, что в промзоне был крупный пожар. В результате удара, по данным местных властей, погибло 13 человек, в том числе ребенок. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Среди погибших есть 7 граждан Узбекистана и граждане Таджикистана. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях есть трещины в рамах. По данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом издании сообщили местные жители. Комментирует корреспондент российской газеты в Республике Татарстан Олег Корякин.
6: Стало известно, что Рустам Миниханов, глава Татарстана, прибыл в Нижнекамск, побывал на месте удара от беспилотников в промышленной зоне города. Его пресс-секретарь Лидия Галимова опубликовала у себя фотографии оттуда. Вот, собственно, информация официальная, стало быть, то, что можно показать. Удар пришелся, значит, по хостелу, где жили рабочие, и погибли там 9 человек в этом здании. Также автобус пострадавший. Рустам Миниханов также распорядился делать выплаты пострадавшим и семьям пострадавших. Погибших. 7 погибших получат по 2 миллиона рублей. Пострадавших, в зависимости от степени, от 300 тысяч до 600. Также год мэр Нижнекамска сообщил, что предприятия города также помогут семьям пострадавших, организуют похороны, а муниципалитет семье погибшего ребенка выплатит 1 000 000 рублей. Ну и насколько еще известно, что помимо вот промзоны попал под удар жилой объект, где вот тоже погибли люди.
7: Действительно ли, что стекла повылетали в некоторых домах?
6: Вот что касается стекол, то наверняка вот с кем мне довелось побеседовать, жительница города, у нее лично стекла дрожали, не вылетели, но дрожали, и очень низко летели беспилотники. Видимо, кому-то повезло меньше. Думаю, что наверняка повезло, потому что, по крайней мере, вот глава Нижнекамска, он распорядился, что будут менять стекла, стало быть, где-то и выбило из стекла.
7: А сейчас в городе какая обстановка там? Как можно ли свободно перемещаться? Нет ли комендантского часа?
6: Комендантского часа нет. Ну, естественно, объявили траур. Возник импровизированный мемориал, куда люди несут там цветы, какие-то игрушки в память о погибшем ребенке. И, собственно, отменили на 15 августа. Было намечено празднование 60-летия города Нижнекамска. И, разумеется, этот юбилей, ну, отменили празднование.
5: Олег Карекин, корреспондент российской газеты. В Геленджике и окрестностях закрыты все пляжи. На время угрозы атаки БПЛА и работы ПВО, сообщил мэр города. Багадистов также временно запрещены выходы в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. В Тюменской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в результате падения нескольких БПЛА, сообщил губернатор Александр Мор. Крупный пакет акций застройщик самолет купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже это больше 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях взлетели в моменте на 14%. Продавцом выступил фонд «Горизонт». Это наследник и сооснователь самолета Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Покупателем структура казахской инвесткомпании фонд «Капитал». Известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента, но застройщик получил отказ. Комментирующий на сайте директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
8: Игрок из Казахстана – это инвестиционный фонд, причем инвестиционный фонд, который фокусируется на опционах. И на сайте этого фонда написано, что фонд ищет недооцененные акции, которые находятся в стрессовом состоянии, но имеют потенциал восстановления в течение 6-12 месяцев. Инвестиционный фонд делает ставку на восстановление акций, то это говорит о том, что цель все-таки инвестиционного фонда – поддержать эти акции какое-то относительно короткое время и потихоньку начать выход из этих акций. Акции самолета падали, потом они восстанавливались. В целом, если посмотреть на долгосрочную тенденцию, то акции самолета падают в цене, и, по сути, своя компания находится под давлением, и действительно можно охарактеризовать, что акции находятся в стрессовом состоянии. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонта». Поэтому я бы сказал, что на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. Ну, а если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит. Компании нужно сосредоточиться на том, чтобы строить дома, сдавать их в эксплуатацию, получать деньги из банков с эскроу-счетов и заниматься дальше девелоперской работой своей.
5: Артем Сагоев, Simple Estate. Изначально сооснователь самолета Михаила Кенина принадлежало чуть более 29% акций компании. После его смерти они ушли в фонду «Горизонт». В мае этого года они продали около 3% акций, а в июне снизили долю участия в самолете. После продажи около 18% фонда наследников Михаила Кенина осталось чуть более 1,5% акций. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру в Wildberries последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные убытки из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссия в Wildberries в отдельных категориях превышает 45%. За 3 года они выросли более чем на 60%. Продолжает президент на Союзе продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
9: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20%, пускай процентов, это в пределах нормы. когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
10: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
9: 10-15% это, в принципе, среднее арифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза.
5: Валерий Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов. Дмитрий, который продает на маркетплейсах товары из категории красоты, подчеркивает, что если снизить тарифы, можно будет отказаться от платформенных скидок. Они и так в свете последних событий потеряли свой смысл и стали невыгодными для покупателя.
11: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
5: Дмитрий, продавец на маркетплейсах ЦБ, рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти им навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку, не требует досрочного погашения. Рекомендация действует в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Прислушаются ли банки к рекомендации регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперты РА» Вячеслав Путиловский.
12: Селлеры, они оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. В этой ситуации с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно. Потому что банки несут ответственность за привлеченные средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации очагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это ухудшение качества обслуживания долга и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что вы, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, ну, это, наверное, не сработает.
5: Вячеслав Путиловский, эксперт РА. Сам Wildberries выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб от сгоревших товаров на складах оценивается в 415-480 миллиардов рублей. Из-за атак БПЛА на склады Wildberries пострадала треть мощности компании.
2: Реклама.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
15: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
18: Успеть за 10 секунд на Business FM.
19: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
20: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородцам разрешат пополнять банковский счет наличными через банкоматы других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Подключение банков к новому сервису останется добровольным. За одну операцию можно будет внести не больше 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через СБП разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. Крупнейшие банки должны запустить такую возможность с апреля следующего года, остальные банки с универсальной лицензией с октября 2027 года. Для граждан такие платежи будут бесплатными. Схема движения на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстова изменилась. Автомобилистов перевели на временную схему по новому кольцу. Движение организовано в одну полосу. Изменения связаны со строительством развязки, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона. После завершения строительства развязка получит две полосы движения и отдельные однополосные съезды из Нижнего Новгорода в Ольгино, из Ольгина в Кстово и из Кстова в Нижний Новгород. Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области Айрат Ахметшин покинул свой пост. По данным «Коммерсант Приволжья», он перейдет на новое место работы, о котором объявят в ближайшие дни. Ахметшин родился в Казани, работал в правоохранительных органах, возглавил Следственное управление по Нижегородской области в 2019 году. Издательства останавливают поставки на маркетплейсы. Участники книжного рынка пересматривают стратегию из-за многочисленных атак беспилотников на склады Wildberries. По данным СМИ, независимые издательства приостанавливают поставки книг и вместо этого рассматривают продажи в специализированных магазинах. Крупные издатели переходят на поставки книг с собственных складов. Участники рынка предполагают, что по итогам года оборот интернет-канала в общей структуре книжного рынка сократится. Нижний Новгород отметит 805-летие сокращенной программы мероприятия, сообщил глава города Юрий Шалабаев. Основные события пройдут на площади имени Пожарского, а также в 5 парках – Швейцарии, Светлоярский, Дубки, имени 1 мая и Автозаводском. В программе заявлены выступления творческих коллективов, мастер-классы, спортивные активности и патриотические выставки. Большинство локаций будут работать с 12 до 22.00, при этом празднование стен Кремля завершится в половине 10 вечера. Основные концерты пройдут на площади Минина, тут выступит Олег Газманов, в парк Швейцарии. В Швейцарии пригласили группу «Серега» и Сергея Галанина. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Власти подчеркивают, что, несмотря на сокращение масштабов, программа сохранила все ключевые смыслы, направленные на объединение поколений и демонстрацию культурного наследия региона. Более 3000 вакансий в Нижегородской области предлагают заработную плату от 200 тысяч рублей в месяц, сообщает HeadHunter. 70% из них приходится на вакансии с вахтовым графиком. Четверть с полной занятостью, остальные с подработкой или частичной занятостью. Высокий уровень зарплат предлагают компании, занимающиеся промышленным оборудованием, техникой, станками и комплектующими. Требуются в первую очередь разнорабочие, сварщики, водители, экспедиторы, бетонщики, арматурщики, каменщики, операторы станков с ЧПУ. Так, например, директору представительства обещают зарплату от 300 тысяч до 1 000 000 рублей. Специалисты по комплексной безопасности и руководители отдела продаж в стоматологию могут зарабатывать от 400 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Электромонтажнику предлагают от 380 тысяч, а водителю-экспедитору от 350 тысяч рублей в месяц. Для большинства высокооплачиваемых позиций обязательным условием является наличие опыта. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром плюс 20, облачность сохранится, днем также облачно и до плюс 25 градусов тепла.
21: Валюта.
1: На 11 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 25 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
20: Совкомбанк обратился в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании банкротом племзавода «Пушкинское». Сумма требований банка превышает 97 миллионов рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. Заявление принято к производству, заседание назначено на конец октября. Напомню, ранее племзавод «Пушкинское» допустил серию технических дефолтов по биржевым облигациям. При этом даты последнего дефолта указаны 5 августа. По данным эмитента, обязательства не были исполнены из-за нехватки оборотных средств. Основной источник выручки предприятия – продажа сырого молока, цена на которой с начала года снизилась на треть к уровню прошлого года, что сократило доходную базу. В компании отмечают, что сейчас денежные ресурсы направляются на финансирование сельскохозяйственных работ и подготовку уборочной кампании. Племзавод планирует полностью расплатиться с держателями облигаций в сентябре после сбора урожая зерновых и начала его реализации. Нижегородские сельхозпредприятия за 7 месяцев вдвое нарастили объем экспорт продукции на международные рынки, сообщил замгубернатор Егор Поляков. Продукция нижегородского ПК поставляется в 32 страны. Наиболее значительные товаропотоки приходятся на Белоруссию, Китай, Индию, Казахстан и Азербайджан. С начала года экспорт масложировой продукции вырос в 2,5 раза, зерновых культур в 2,2 раза, молочной продукции в 2 раза. Поставки мяса увеличились на 42%, кондитерских изделий на 43,5%, а экспорт тонизирующих культур более чем в 25 раз. Крупный производственно-строительный комплекс в Нижнем Новгороде продают за почти 640 миллионов рублей. Информация о торгах опубликована на электронной площадке РТС Тендер. Актив реализует в рамках продажи непрофильного имущества. В лот входят более 25 объектов недвижимости общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров. Комплекс расположен по адресам улица Кондукторская, 20 и 22. Среди объектов формовочные, инвестгасильные и арматурные цеха, склады материалов, диспетчерская и гараж. Продавец – акционерное общество РЖД «Строй». Покупатель также предложат более 100 единиц движимого имущества, в том числе бетоносмесители, сварочные аппараты, краны, конвейеры и тепловые завесы. Заявки на участие в торгах принимают до 8 сентября, аукцион назначен на 11 сентября. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством, об этом Наталья Воробьева.
22: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
23: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
22: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
0: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
22: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
3: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом они еще и написали, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
22: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
4: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50%, в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
22: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
24: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Дура, Лекс. Но это
6: Lex.
25: Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. 50 евро штрафа заплатит каждый, кому вздумается в историческом центре Рима прямо на улице спеть хором или станцевать в группе из трех и более человек. Столько же выпишут и строителю песочного замка на пляже итальянского Эраклея за угрозу свободе передвижения.
6: Дура Lex. Но это Lex. На Business FM.
25: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Business FM. Новости. Коротко.
8: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Генпрокуратура поддержала снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Основанием ведомства назвали иностранное финансирование и нарушение законодательства о борьбе с экстремизмом. Передает ТАСС из зала Верховного суда, где рассматривается иск партии «Родина». В «Яблоке» обвинения отвергают. В случае удовлетворения иска регистрация федерального списка «Яблоко» будет отменена, и партия не сможет участвовать в выборах в Госдуму по федеральному избирательному округу. Членов семьи американского фермера Джастаса Уокера, известного как «Веселый молочник», ведущего хозяйства в Алтайском крае, не будут депортировать, сообщили в МВД. На встрече руководства краевого главка ведомства с Уокером и его супругой правовой статус членов семьи был урегулирован. На прошлой неделе Уокер записал видеообращение, в котором рассказал, что его жене и трем дочерям могут аннулировать виды на жительство, а затем выдворить из страны. Поводом стало нарушение срока подачи уведомлений о ВНЖ в миграционную службу. Однако проблему решили урегулировать из гуманитарных соображений. Минтранс предложил предоставить регионам возможность выбора мер поддержки вместо субсидий на обновление техники. Направлять средства можно будет на софинансирование оплаты транспортных контрактов, модернизацию инфраструктуры или закупку подвижного состава. То есть обеспечить необходимую адресную поддержку в зависимости от реальных потребностей, сказал глава ведомства Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета на тему развития общественного транспорта. Президент Владимир Путин в ходе заседания призвал расширить направление использования целевых субсидий для регионов на развитие транспортной инфраструктуры. Средняя температура мирового океана в июле составила 20,96 градуса Цельсия, что стало самым высоким показателем за все время наблюдения, сообщает Европейская климатическая служба «Коперникус». Предыдущий рекорд 20,89 был зафиксирован в июле 2023 года. Ученые отмечают, что на повышение средней температуры поверхности океана повлиял в том числе природный феномен «Эль-Ниньо», который характеризуется повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Также в «Коперникус» сообщили о рекордной средней температуре воздуха в Европе. В июне и июле она составила 21,62 градуса Цельсия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В Москве 18:31, в студии Алексей Пинцелеев. Здравствуйте. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. Правительство Турции предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российский рынок акций немного подрастает на фоне сообщений о скором визите Уткоф и Кушнера в Москву, примерно на 0,5% сейчас. Однако пока не смог закрепиться выше 2400 пунктов, рубль подрастает на 0,25%, точнее снижается на 0,25% к юаню. Рубль, курс доллара на межбанке находится на отметке 82,5 рубля. Это самый высокий уровень с конца марта. И в России ветеринарный бум. Совокупный оборот 20 крупнейших ветеринарных клиник за год вырос на четверть, до 14 миллиардов рублей, подсчитал Forbes. Среди причин — рост числа домашних животных и навязывание дополнительных услуг. Подробности на Business FM.
25: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
9: Детское пианино наделало шума в интернете. В сети завирусилось видео, на котором детское пианино голосом Чебурашки произносит одну фразу, но пользователи услышали каждый свое: одни «ты где», а другие «это не я», хотя производители пианино предлагали только первый вариант. Как такое возможно и почему одни видели спорное платье бело-золотым, а другие сине-черным? Какие еще игры играет с нами наш мозг и как не проиграть? Обо всем этом с врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым беседовал Елена Марчукова.
25: Бизнес FM с теми, кто в теме.
8: У нас сегодня нейротема. Обсуждаем особенности восприятия и шалости человеческого мозга. Говорим с Владимиром Алиповым, врачом, нейробиологом, популяризатором науки. Владимир, многие посмотрели в интернете ролик с говорящим игрушечным пианино. Часть зрителей при этом слышали фразу «ты где?», другая часть фразу «это не я». И любопытно, что при повторном прослушивании многие слышали то одну фразу, то другую. Что это за явление? И что происходит в голове у тех, кто слышит разные?
12: Это прозвучит очень некомфортно. Мы вынуждены жить в некоторой иллюзии окружающего нас мира. У нашего мозга, нервной системы, нет прямого доступа к звукам, тактильным ощущениям, вкусу и так далее, он получает всего лишь расшифровку, которая приходит от органов чувств. Чтобы привести некоторую иллюстрацию, как это можно представить себе, человек, который живет глубоко под землей в бункере, у него нету никакого доступа к камерам, к микрофонам, он просто получает какие-то распечатки с каким-то текстом, и дальше он такой: ага, вот мне пришла распечатка с камерой с поверхности земли. Я думаю, что небо синее. И он берет у себя вот так вот в бункере, синей краской это небо рисует. Правильная формулировка была бы такая: мы живем в мире, который мы конструируем сами на основании наших предположений о том, как он выглядит и как он бы мог выглядеть в будущем. Вот так.
8: Что-то вроде «делай то, что можешь, с тем, что у тебя есть».
12: Да, отсюда возникает проблема. Каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, у нас есть два потока информации. Первое – это наше представление, как мир должен выглядеть сейчас, и сигнал от органов чувств. Наши модели, они немножко корректируются сигналами от органов чувств. Пример, может быть, идет человек ночью и видит странную тень. И он такой: о, господи, это маньяк, да, я вижу как будто бы нож в руке у кого-то. Но потом приходит информация от органов чувств, более качественно расшифрованная, и она говорит: нет, это куст всего лишь. И человек такой: отлично. Но бывают ситуации, когда вот эти вот наши внутренние модели берут верх над реальностью. Когда это бывает? Первое — это если человек находится в каком-то состоянии измененного сознания. Большая температура, психоактивные вещества, это могут быть психические заболевания. И тогда возникает то, что мы называем галлюцинацией. Корректировки от внешнего мира, ее как будто бы не поступает, или на нее, можно сказать, не обращает внимания. И тогда у человека возникают образы, голоса, тактильные ощущения, даже изменения собственного тела, как при синдроме Алисы в «Стране чудес», которые на самом деле не соответствуют действительности. Примером того, как наше убеждение влияет на то, что мы видим, то, что мы слышим, все сталкивались, сидим, ждем какого-нибудь важного звонка, и любой звук, у нас возникает иллюзия того, что мы слышим, что звонит телефон. Или, например, я помню, что скучал по своей кошке, и как-то я шел на кухню и почувствовал, как будто бы она трется об мою ногу. Хотя и не было дома. Тут какое-то тактильное ощущение, которое было таким вот образом сгенерировано.
8: Фантомные боли, да, наверное, из этой же серии?
12: Там все сложнее, конечно. Сейчас мейнстримная точка зрения, это такая, что у нас есть модель собственного тела, она называется карта тела. Мы примерно знаем, сколько у нас рук, сколько у нас ног, сколько их должно быть, когда у нас утрачивается какая-то часть тела. Получается так, что физически ее нет, но в карте тела она осталась. И пока эта карта тела не перестроится, у нас будет возникать это стойкое ощущение, что у нас есть. Интересно, что бывают люди, у которых возникают дополнительные конечности, фантомные конечности. Третья рука появляется. Бывает так, что у человека возникают двойники. Полноценно. Бывают же очень необычные феномены неврологические, того, как человек воспринимает мир. Например, есть люди, у них есть заболевание, но они говорят, что знаете, доктор, я не болен. И оказывается, что у таких людей у них не просто отрицание своего какого-то состояния. У них еще часто возникают такие состояния, как контрлатеральное пространственное игнорирование. Это люди, просто имея дефект с левой стороны, они говорят, что у меня нет этой левой половины туловища. Не просто нет левой половины туловища, отсутствует вообще левая половина пространства. То есть эта девушка, она будет носить макияж только на правую половину лица в зеркале. Если это мужчина, то он будет брить только правую половину лица. Если попросить таких людей нарисовать дом, то они нарисуют только правую половину дома. И если попытаться с ними как бы поговорить про то, что, ну, у пространства, наверное, есть какая-то еще часть левая, они вас просто не поймут. Забавная ситуация. На человека влияет социум. Знаменитые эксперименты Эша, когда человеку показывают какую-нибудь палочку, и говорят, вот есть тут еще две палочки, они, очевидно, разной длины. Одна короткая, другая такой же длины, как первая. И говорит, какая из них похожа? Он отвечает правильно, но 9 подставных людей отвечают неправильно. Ну, соответственно, смотрят, меняется ли реакция респондента в этот момент. Большинство людей соглашается с большинством. Очень маленький процент людей говорят, что после этого они правда начинают видеть, что эти палочки одинаковой длины. То есть социальное давление настолько сильно меняет что-то. Эффект, наверное, вот если мы говорим особенно про медицину, он очень важен в контексте эффекта плацебо и ноцебо. Есть люди, у которых это очень хорошо, очень сильно получается, легко у них вызвать плацебо-эффект, легко может повлиять на восприятие реальности. А с другой стороны, есть люди, на которых сложно повлиять. И если у них есть какие-то хронические болевые синдромы, им от этого хуже. С одной стороны, можно сказать, ваша картина мира, она больше соответствует реальности, в которой вы живете. С другой стороны, легче ли им от этого?
13: Если вернуться к пианино, кто-то тебе сказал, что есть еще фраза «это не я», и ты, думая об этом, тоже услышал.
12: Если человек проймировать как-то, даже если бессознательно он услышит какую-то фразу, ему потом будет проще услышать, выцепить, заметить в каком-то тексте, в каком-то зашумленном видео, звуке способность нашего мозга из даже какой-то бессмысленной совершенно информации создавать встроенные картинки. Она бывает так, что и не было там никакой фразы, а вы ее в итоге услышали, да, особенно если вам сказали.
13: То есть очень грубо сказать, что кто-то, у кого лучше развито, например, левое полушарие, слышит «ты где?», а кто-то, у кого лучше правое, это не я, было бы совсем не так.
12: Нет, нет, конечно. Восприятие речи, какая-то его часть, она больше находится в левом полушарии, у правшей. Но если мы говорим, например, там, про интонацию, то, что у нас вот просодика речи, насколько она быстро идет, насколько меняется громкость и так далее. Здесь в большей степени включается структура, которая находится в правом полушарии.
13: Связаны ли особенности восприятия звука с таким явлением, как музыкальный слух? Вариативность того, что ты слышишь, зависит от того?
12: По поводу вариативности сложно сказать, но действительно люди видят мир по-разному. То есть более простой, может, пример. Мы знаем, что у людей отличается острота зрения. Люди отличаются, например, потому, сколько цветов они могут воспринимать и насколько больше оттенков они могут различать. И то же самое касается, естественно, звуков.
13: Почему возник вообще этот вопрос? Производитель игрушки говорит, что совершенно точно мы записали звук «ты где?». И все, что мы слышали в качестве вариаций, это обработка искусственным интеллектом. В общем, фейк. И понимаю, что у нас довольно маленькая фокус-группа, да, редакция. Но мы попробовали послушать с телефона, с компьютеров, разными составами. И наши звукорежиссеры слышали все время только одну фразу «ты где?». Может быть, у них правильно настроенный слух.
12: Это вот ваша гипотеза, она выглядит вполне себе правдоподобно.
13: Случай с игрушкой похож, не похож на не менее известный кейс с платьем, да, которое часть людей видели как бело-золотое, часть людей видели как сине-черное.
12: Да, есть же целый ряд таких вещей, как зрительная иллюзия.
13: То есть название этому явлению иллюзия, да, слуховая или зрительная?
12: Даже больше, можно сказать так, что это результат того, что мы живем в мире, в котором мы ни о чем не можем сказать с уверенностью. Возникают ошибки восприятия, возникают даже галлюцинации. При этом, несмотря на вот такие сложности, мне кажется, у нас очень хорошо получается в этом мире функционировать.
13: Учитывая то, что у всех людей базовые настройки не равны друг другу.
12: Мы говорили сегодня про людей с контрлатеральным пространственным игнорированием, и мне этот случай всегда как бы наталкивает на мысль, что когда люди говорят, что ничего страшного, все смогут со всеми договориться. Но вот если люди не могут договориться про то, есть лево или право, да, то что же там говорить про какие-то более сложные вещи?
13: Есть такие вот мифы о мозге, что мы его используем очень мало, на 10%, на 2%, или есть совы-жаворонки, или что есть, опять же, возвращаясь, да, лево-полушарные или право-полушарные люди. Сколько во всем этом правды, а сколько вымысла?
12: Если коротко сказать, то не бывает лево правополушарных людей. Нету разделения между полушариями в плане того, что вот одно является каким-то математическим, другое является творческим. Когда мы говорим про использование мозга на 5%, это тоже ерунда, потому что наш мозг постоянно работает, у нас нет скрытого потенциала, который можно раскрыть, и все будет хорошо. Хорошее сравнение — это с мышцами. Мы можем в какой-то момент, преодолев усталость, пойти еще копать картошку лишний час. Мы можем повредить наши мышцы. Точно так же человек может взять, налить себе огромную чашку кофе или каким-то еще образом себя простимулировать и дольше работать, и там не спать несколько ночей, он получит из этого нервное истощение, возможно, какое-то повреждение нервной системы. Потому что ситуация, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. Начавшись в каком-то одном участке, спонтанная активность перебрасывается на весь мозг, и в какой-то момент можно сказать, что все нейроны практически активны. Ну, хорошо ли это, да, когда человек теряет сознание, падает, и судороги начинаются? Нет, конечно. Что касается сов и жаворонков, мы точно знаем, что есть люди, которым удобнее работать ночью, у них работоспособность в вечернее ночное время выше, и наоборот. Более того, существуют люди, у которых хронотип, он вообще никак не

0: Business FM. С теми, кто в теме.
1: С врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым беседовала Елена Мурчукова.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
3: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
5: В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
0: Говорящие фамилии на Business FM.
6: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
0: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: ООО «КНС Групп», производитель телеком и IT-оборудования, бренд «Ядро», поставила госучреждением Лаоса первую партию планшетов «Квадро-Т» с предустановленной операционной системой Astra Linux Mobile, заявили в компании. В рамках пилотного проекта по апробации российских мобильных решений в госсекторе Лаоса отечественными устройствами будут оснащены Минфин и офис премьер-министра страны. Поставка второй партии ожидается в четвертом квартале. Объемы партии и стоимость не уточняются.
0: Сделки.
7: Фонд «Горизонт», который основан наследниками сооснователя девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина, продал около 18% обыкновенных голосующих акций компании казахстанскому фонду под управлением «Фонд Э-Капитал ЛТД». Сделка была совершена 30 июля и получила все необходимые одобрения регулирующих органов. GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, может отказаться от попыток купить крупнейший в мире интернет-аукцион eBay, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее GameStop направила необязывающее предложение о покупке eBay за $56 миллиардов. Компания планировала оплатить половину стоимости сделки денежными средствами, половину собственными акциями. Совет директоров eBay отверг это предложение, ведь капитализация eBay почти в 6 раз превышает рыночную стоимость GameStop. Стоп. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: А в 18:49 в Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций в понедельник открылся небольшим ростом в утреннюю сессию. Утром в понедельник в моменте индекс Мосбиржи поднимался выше 2300 пунктов, однако к закрытию откатился до уровня 2293 пункта, рост примерно 0,5% по отношению к закрытию пятницы. Нефть сегодня росла с утра, сейчас уже прибавляет почти 4%, почти $87 за баррель Brent. Дают рубль с утра. Продолжил снижаться, однако затем перешел к росту и в итоге прибавил к юаню на Мосбирже 0,5%, 12.17 курс. Что касается доллара, то доллар на

0: Межбанки доходил до отметки 82,50, это самый высокий уровень с конца марта, но затем также перешел к умеренному снижению. Обсудим. У нас на прямой связи инвестиционный стратег Skyfall Capital Кирилл Клементьев. Кирилл, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
0: Ну, собственно, основной этот рост произошел у нас еще в субботу на информации о том, что вот Кушнер вместе с Уитковым вот-вот наведуется в Москву. Сегодня были попытки продолжить этот рост, но вот там, по-моему, до 2306 доходили и потом вот откатили в район 2290. Сейчас главный вопрос, есть ли еще драйверы для роста и сможем ли мы вообще закрепиться выше 2300?
1: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300, нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов, при этом там в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной и цветной металлургии. Вот, а каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень, с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили там либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
0: Ну, фундаменталисты говорят, да, все дешево-дешево, можно покупать в долгосрок. Вот, но когда индексы низкие и акции дешевые, это совсем не значит, что они будут дорожать, они при этом могут еще продолжать падать и падать. Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве. Вот на этом, собственно, мы и росли. Этот фактор, на ваш взгляд, он насколько существенный, и не будет ли у нас, как обычно, после уезда Кушнера и Уиткова из Москвы очередное падение индексов?
1: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние вот похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю. Поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фона, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
0: Но действительно, если еще вспомнить, что американцы параллельно с визитами этих двух товарищей собираются еще переслать из Турции вооружение на Украину, то, в общем-то, смысл этого визита да, под вопросом. Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
1: А у нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт. И что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупая достаточно много, там около 6,5 миллиардов рублей в день. Потому что сейчас фактически такой единственный крупный игрок на рынке со стороны спроса является Минфин. То есть у нас экспортеры валюту продают, потому что выручка в валюте, а расходы в рублях. А со стороны спроса бизнес валюту не очень покупает, население тоже, потому что зачем покупать валюту, если остаются шикарные рублевые инструменты с высокой доходностью. Поэтому вот спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до начала, до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
0: Угу. То есть вот сегодня, как вы считаете, так небольшая коррекция, это не разворот? Потому что сегодня мы тоже вот снижались, рубль снижался с утра, неплохо снижался, потом вот перешел к росту и в итоге вот подрос на 0.5%.
1: Это внутридневная волатильность. То есть все-таки хочется смотреть, да, на какие-то более фундаментальные макроэкономические факторы.
0: Угу. Ну и 85 уже вы ожидаете к концу августа, я так понимаю, да? А что тогда осенью?
1: А осенью будем смотреть, то есть будем смотреть, что будет с нефтью, потому что от нефти зависят нефтегазовые доходы нашей страны. И как раз таки, если мы превышаем бюджетный план, заложенный ранее, тогда, собственно, Минфин выходит на рынок с покупками. А если же мы опять увидим, что Brent будет стоить там условно $70, соответственно, Урал с дисконтом около там 50-55, то Минфин может валюту даже начать продавать. Поэтому будем смотреть, что происходит с нефтью, что происходит там с потоками, как у нас будет вести себя импорт. Там, к сожалению, слишком много факторов, чтобы однозначно ответить.
0: Угу. Спасибо. Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital, был у нас на прямой связи. Но я напомню, что нефть сегодня росла и вот сейчас вот подрастает на 4%, 86,75. Возможно, поэтому сегодня и рубль к вечеру стал подрастать.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложностей законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Абликулиев. Здравствуйте. В Геленджике объявили отбой угрозы беспилотников и безэкипажных катеров, сообщил глава города Алексей Богодистов. Из-за угрозы атаки безэкипажных катеров в городе был запрещен выход в море судам всех типов. Людей призывали уйти с пляжа и набережных. Генеральная прокуратура выступила за снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Среди оснований прокурор в ходе своего выступления назвал иностранное финансирование и нарушение законодательства о борьбе с экстремизмом. Похожую позицию в прениях занял и представитель партии «Родина». Представители «Яблоко» просили суд этот иск отклонить. Ранее председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев, сообщил ТАСС, что подал в Верховный суд иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство Петербурга намерено продлить до конца 2027 года действие запрета на привлечение иностранных работников с патентами в сферы такси и доставки. Проект постановления поступил на антикоррупционную экспертизу, опубликован на сайте Смольного. Запрет был введен летом 2025 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из ударов ВПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибли 9 человек. В результате ударов, по данным местных властей, погибли 13 человек, в том числе ребенок. 75 человек обратились за помощью к врачам. 21 человек госпитализирован. Подробности буквально через минуту. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвестиционная компания, зарегистрированная в Астане. Акции «Самолета» на этих новостях днем в понедельник взлетели на 14%. А что ждать дальше? Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Брента перешла отметку в $86. Как далее может развиваться ситуация в регионе и как это отразится на нефтяном рынке? Эти и другие темы на Business FM. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибли 9 человек, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Глава Татарстана Рустам Миниханов прибыл в Нижнекамск и посетил промзону, которая ранее оказалась под атакой украинских беспилотников. Ранее жители Нижнекамска заметили, что в промзоне был крупный пожар. В результате ударов, по данным местных властей, погибли 13 человек, в том числе ребенок. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализировали. Среди погибших есть 7 граждан Узбекистана и граждане Таджикистана. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях есть трещины в рамах. По данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Комментирует корреспондент российской газеты в Республике Татарстан Олег Корякин.
6: Стало известно, что Рустам Миниханов, глава Татарстана, прибыл в Нижнекамск, побывал на месте удара от беспилотников в промышленной зоне города. Его пресс-секретарь Лидия Галимова опубликовала у себя фотографии оттуда. Вот, собственно, информация официальная, стало быть, то, что можно показать. Удар пришелся, значит, по хостелу, где жили рабочие, и погибли там 9 человек в этом здании. Также автобус пострадавший. Рустам Миниханов также распорядился делать выплаты пострадавшим и семьям пострадавших. Семь погибших получат по 2 миллиона рублей. Пострадавших, в зависимости от степени, от 300 тысяч до 600. Также вот мэр Нижнекамска сообщил, что предприятия города также помогут семьям пострадавших, организуют похороны, а муниципалитет семье погибшего ребенка выплатит 1 000 000 рублей. Ну и насколько еще известно, что помимо вот промзоны попал под удар жилой объект, где вот тоже погибли люди.
7: Действительно ли, что стекла повылетали в некоторых домах?
6: Вот что касается стекол, то наверняка вот с кем мне довелось побеседовать с жительницей города. У нее лично стекла дрожали, не вылетели, но дрожали, и очень низко летели беспилотники. Видимо, кому-то повезло меньше. Думаю, что наверняка повезло, потому что, по крайней мере, вот глава Нижнекамска, он распорядился, что будут менять стекла, стало быть, где-то и выбило из стекла.
7: А сейчас в городе какая обстановка там? Как можно ли свободно перемещаться? Нет ли комендантского часа?
6: Комендантского часа нет. Ну, естественно, объявили траур. Возник импровизированный мемориал, куда люди несут там цветы, какие-то игрушки в память о погибшем ребенке. И, собственно, отменили на 15 августа. Было намечено празднование 60-летия города Нижнекамска. И, разумеется, этот юбилей отменили празднование.
5: Олег Корякин, корреспондент российской газеты в Татарстане в Геленджике. И окрестностях закрыли все пляжи на время угрозы атаки БПЛА и работ ПВО, сообщил мэр города. А также временно запрещены выходы в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. В Тюменской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в результате падения нескольких БПЛА, сообщил губернатор Александр Моор. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это больше 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем в понедельник взлетели на 14%. Валерий Убадоев продолжит.
8: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
9: Полагаю, что сделка можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
8: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонд и Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
10: В этом конкретном фонде под управлением компании Fund Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
8: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку $86. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений о возможном возобновлении беспрепятственного прохода через Ормузский пролив. Однако в субботу глава иранского МИД Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров. Обсуждения Ирана и Омана касались создания временных безопасных маршрутов и новых механизмов контроля в Ормузском проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
11: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее, вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуются и откровенно спекулируют на рынке, то они делают заявление, что вот-вот почти договорились, Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен, и таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
5: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Накануне йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть.
12: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Слова, проверенные делом.
18: Мне кажется, что лучший способ наслаждаться мгновением – не горевать о прошлом. Сожаления тянут тебя вниз, тащат обратно в прошлое, в то время, когда тебе нужно двигаться вперед. Тяжело и неприятно проигрывать в какой-то сделке, но еще тяжелее и неприятнее – страдать от чувства вины по этому поводу. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
17: Слова, проверенные делом. На Business FM.
19: Кто надо, услышал.
20: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
19: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. 10 проектов комплексного развития хотят реализовать в районе Новинок и Ольгино под Нижним Новгородом. На данный момент все площадки находятся в разной степени проработки. В совокупности на южных территориях должны появиться 7,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Детские сады и школы, пишет Гиперонен со ссылкой на замглавы Минграда Михаила Генина. При этом данные носят прогнозный характер и окончательно будут определены только после всех согласований. Еще 2 лота в Ольгино планируют выставить на торги в ближайшем будущем. В этом же направлении в перспективе также планируют пустить новую трамвайную ветку. Пути хотят протянуть от Мызы. Сейчас завершается разработка планировочной документации. Приступить к проектированию власти рассчитывают в будущем году. И в продолжение темы. Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом парламентской газете рассказал глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территорий. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству. Нижегородцам напоминают о перебоях в теле- и радиовещании из-за покраски телевышки. Отключения с 12 до 17.00 могут быть ориентировочно до конца недели. Работы по покраске телебашни продлятся до конца сентября. Однако мероприятия, запланированные на вторую половину августа и весь сентябрь, не потребуют прекращения трансляции. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от терактов. В телеграм-канале регулятора говорится, что малые и средние предприятия, которые пострадали в результате атак на склады, могут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Кредиторам рекомендуется идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы, и воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. Ранее бизнес попросил отсрочку по налогам как минимум до конца года из-за атак на склады. Единый спортивный агрегатор Нижегородской области объединил почти 80 объектов. Цифровая система объединяет спортивные услуги региона на одной площадке и делает их более доступными для жителей. Пользователи сервиса могут выбрать подходящую площадку, оформить абонемент, записаться на онлайн-занятия и арендовать спортивный объект. Ежемесячно через агрегатор оформляют более 75,5 тысяч абонементов. Система также интегрирована с картой жителей Нижегородской области. С ее помощью можно проходить на спортивные объекты, а представители льготных категорий могут подать заявку на бесплатные посещения. Для спортивных учреждений агрегатор автоматизирует работу с расписанием, отчетностью, учетом посещаемости и финансовыми операциями. Нижегородская область признана одним из лидеров России по развитию научно-популярного туризма в рамках десятилетия науки и технологий. Проект предусматривает создание тематических маршрутов с экскурсиями в лаборатории, университеты, научные центры, технопарки и на высокотехнологичные производства. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, по всей стране действует порядка 110 таких маршрутов в 35 регионах. Их список доступен на сайте наука.рф. В Нижегородской области обозначено 16 туров. Напомню, регион запустил новый маршрут научно-промышленного туризма в прошлом году, в том числе туристический маршрут о достижениях ядерной отрасли. В этом году Нижегородская область стала отправной точкой первого межрегионального научного экспресса. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром плюс 20, облачность сохранится, днем также облачно и до плюс 25 градусов тепла.
19: Валюта.
21: На 11 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 25 копеек. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
1: Совкомбанк обратился в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании банкротом племзавода «Пушкинское». Сумма требований банка превышает 97 миллионов рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. Заявление принято к производству, заседание назначено на конец октября. Напомню, ранее племзавод «Пушкинское» допустил серию технических дефолтов по биржевым облигациям. При этом даты последнего дефолта указаны 5 августа. По данным эмитента, обязательства не были исполнены из-за нехватки оборотных средств. Основной источник выручки предприятия – продажа сырого молока, цена на которое с начала года снизилась на треть к уровню прошлого года, что сократило доходную базу. В компании отмечают, что сейчас денежные ресурсы направляются на финансирование сельскохозяйственных работ и подготовку уборочной кампании. Племзавод планирует полностью расплатиться с держателями облигаций в сентябре после сбора урожая зерновых и начала его реализации. Нижегородские сельхозпредприятия за 7 месяцев вдвое нарастили объем экспорта продукции на международные рынки, сообщил замгубернатор Егор Поляков. Продукция нижегородского ПК поставляется в 32 страны. Наиболее значительные товаропотоки приходятся на Белоруссию, Китай, Индию, Казахстан и Азербайджан. С начала года экспорт масло-жировой продукции вырос в 2,5 раза, зерновых культур в 2,2 раза, молочной продукции в 2 раза. Поставки мяса увеличились на 42%, кондитерских изделий на 43,5%, а экспорт тонизирующих культур более чем в 25 раз. Крупный производственно-строительный комплекс в Нижнем Новгороде продают за почти 640 миллионов рублей. Информация о торгах опубликована на электронной площадке РТС «Тендер». Актив реализует в рамках продажи непрофильного имущества. В лот входят более 25 объектов недвижимости общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров. Комплекс расположен по адресам улица Кондукторская, 20 и 22. Среди объектов формовочная, инвестгасильная и арматурная цеха, склады материалов, диспетчерская и гараж. Продавец – акционерное общество «РЖД-строй». Покупатель также предложат более 100 единиц движимого имущества, в том числе бетоносмесители, сварочные аппараты, краны, конвейеры и тепловые завесы. Заявки на участие в торгах принимают до 8 сентября, аукцион назначен на 11 сентября. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
0: Житель Подмосковья Атанасиус Папа Иоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
2: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
0: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
22: Во-первых, такой же технологический
3: банковский разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
0: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился. И переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
22: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
23: Застройщик ООО С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Полезные книги.
26: Цель может вывести нас из зоны комфорта, но она же дает нам направление и смысл. Мэтью Джонстон, Майкл Плеер, «Стресслесс. Легкая книга о тяжелых временах». Мэтью Джонстон – известный австралийский художник, фотограф, писатель и автор нескольких бестселлеров. Доктор Майкл Плеер – клинический психолог и ученый, работает в исследовательском центре мозга и разума Сиднейского университета. Благодаря информативным иллюстрациям и простому легкому языку повествования, книга понятна и доступно рассказывает о стрессе и способах борьбы с ним. Мы ежедневно испытываем стресс, но как на него правильно реагировать, как снизить негативные последствия, как вообще распознать признаки стресса, об этом и многом другом вы найдете в книге «Стресслесс». Этот бестселлер считается одной из лучших книг по стресс-менеджменту, о котором, в принципе, мало пишут. Из книги вы узнаете, какие существуют симптомы и триггеры стресса и как их распознать. Техники снижения стресса, тренинги по мышлению. Каждая глава содержит короткие уроки стресса из жизни. Как расслабляться и восстанавливать силы. Полезного чтения. И помните, то, что вы собой представляете, определяется тем, что вы читаете. Джим Рон.
25: Полезные книги на Business FM. Деньги.
27: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
25: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Business FM
25: Новости. Коротко.
5: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сардаров Ликулеев. Один из самых крупных ДНР гипермаркетов «Галактика» в Донецкой Макеевке сгорел из-за ночной атаки украинского беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. Удар беспилотника пришелся по торговому комплексу в Горняцком районе города. В результате атаки начался пожар, охвативший площадь всего гипермаркета. Партия «Яблоко» не получала средств из иностранных источников. Деньги переводились в качестве пожертвования от россиян, которые, в свою очередь, получили эти средства из-за рубежа, сообщил в Верховном суде юрист партии Гаджи Алиев. Суд рассматривает иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка «Яблоко» на выборы в Государственную Думу. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кижингинском районе Бурятии к востоку от Улан-Удэ. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Росавиация открывает авиасообщение из России еще в два египетских аэропорта – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, сообщает агентство. Уточняется, что аэропорты расположены на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация уведомила отечественных перевозчиков о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. Агентство также готово рассматривать заявки на выполнение чартерных полетов в эти пункты. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 19.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. В правительстве Турции предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. А между тем, ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. А что это за вооружение и насколько реален такой сценарий? Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах, а ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. А при этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Но послушаются ли банки рекомендации регулятора? Российские спортивные гимнасты получили хорватские визы за 3 дня до старта чемпионата Европы в Загребе. Но это коснулось не всех спортсменов. В отношении нескольких членов сборной России решение об отказе в выдаче виз также не пересмотрено. Эти и другие темы в эфире Business FM. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. А в правительстве Турции заявили, что не располагают информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Турция, как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. И если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой 2 пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где 1 пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны. По сути, одновременный залп установки МЛРС в 2 раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
6: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Тем временем американские производители Patriot, как пишут в Atlantic, не хотят передавать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков. Компании опасаются кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить Patriot, а затем начнет производить их массово. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45%. За 3 года они выросли более чем на 60%, продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
8: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20%, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
9: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
8: 10-15% это, в принципе, среднее арифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза.
6: Андрей Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов. Дмитрий, который продает на маркетплейсах товары из категории красоты, подчеркивает, что если снизить тарифы, можно будет отказаться от платформенных скидок. Они и так в свете последних событий потеряли свой смысл и стали невыгодными для покупателя.
10: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать
11: скидки от себя.
6: Дмитрий, который продает на маркетплейсах товары из категории красоты, а Центробанк рекомендовал банкам поддерживать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку и не требовать досрочного погашения. Рекомендации действуют в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Прислушаются ли банки к рекомендациям регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперта» Вячеслав Путиловский.
12: Селлеры, они оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. В этой ситуации, с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно, потому что банки несут ответственность за привлеченные ими средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации очагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это ухудшение качества обслуживания долга и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что вы, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, ну, это, наверное, не сработает.
6: Вячеслав Путиловский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперта». Сам Wildberries выступает против отмены скидок Marketplace, заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб от сгоревших товаров на складах оценивается в 415-480 миллиардов рублей. Из-за атак БПЛА на склады Wildberries пострадала треть мощностей компании. Российские спортивные гимнасты получили хорватские визы за 3 дня до старта чемпионата Европы в Загребе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Хорватии. Визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова, Лейла Васильева, а также гимнаст Алексей Усачев. Ранее, напомним, 7 спортсменов сборной России, а также члены тренерского и медицинского штаба получили отказ. В список не попала олимпийская чемпионка Виктория Листунова. В отношении нее еще 4 членов сборной России решение также не пересмотрено, комментирует спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ» Григорий Гуреев.
13: Похоже, организаторы турнира пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, не попасть под разбирательство с Европейской Федерацией гимнастики, а с другой – быть на волне местных антироссийски настроенных политиков. В итоге главная российская звезда и, пожалуй, главная претендентка на золото чемпионата Ангелина Мельникова из-за подобной непоследовательности дважды была вынуждена корректировать свои планы. Сначала расстроилась и уже была готова к пропуску соревнований, к которым так долго готовилась. Ангелина не скрывала своей досады, а вот теперь должна снова перестроиться. Прибавит ли это ей спортивной злости или, наоборот, стресс подкосил? Мельникова, конечно, посетовала на потерю нервных клеток, но она большой профессионал. Вряд ли это будет серьезной проблемой для такой опытной спортсменки. Но, конечно, в целом поведение организаторов выглядит исключительно некорректно. Досадно, что не получила визу Виктория Листунова, еще одна олимпийская чемпионка. Ранее ей долго не выдавали нейтральный статус, якобы из-за лайков и репостов в соцсетях. После решения Международной и Европейской Федерации спортивной гимнастики особый формат допуска был отменен. Дорога для Листуновой на международную арену вроде как открыта. Но хорватские власти сейчас решают поступить иначе. Как бы то ни было, даже резервным составом у россиян были хорошие шансы пройти на этом Евро отбор на чемпионат мира, который пройдет осенью в Роттердаме, и на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. А сейчас они увеличились еще больше, так что решение хорватской стороны о пересмотре отказа в визах однозначно стоит воспринимать как хорошее.
6: Женский чемпионат Европы пройдет с 13 по 16 августа, мужской с 19 по 23 августа. Эти турниры являются отборочными соревнованиями к чемпионату мира, который пройдет в Роттердаме в октябре.
25: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами, на остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и

0: страной. Поставка второй партии ожидается в четвертом квартале. Объемы партии и стоимость не уточняются.
1: Сделки.
0: Фонд «Горизонт», который основан наследниками сооснователя девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина, продал около 18% обыкновенных голосующих акций компании казахстанскому фонду под управлением «Фонд Э-Капитал ЛТД». Сделка была совершена 30 июля и получила все необходимые одобрения регулирующих органов. GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, может отказаться от попыток купить крупнейший в мире интернет-аукцион eBay, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее GameStop направила необязывающее предложение о покупке eBay за 56 миллиардов долларов. Компания планировала оплатить половину стоимости сделки денежными средствами, половину собственными акциями. Совет директоров eBay отверг это предложение, ведь капитализация eBay почти в 6 раз превышает рыночную стоимость GameStop. Топ. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В 19:46 в Москве. Российский рынок акций откатывается от утренних значений. Утром понедельника индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов, однако в течение дня он начал понемногу откатываться. Сейчас находится на отметке 2293 пункта. А курс доллара на межбанке находится на отметке 82,5 рубля. Это самый высокий уровень с конца марта. ЦБ установил курс доллара на 10 августа выше 82 рублей. А между тем цена нефти марки Брента поднялась выше 87 долларов за баррель впервые с 31 июля. Обсудим ситуацию. С нами на связи инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Приветствую вас.
3: Да, добрый вечер.
2: А какие факторы сейчас влияют на рынок в большей степени? Какую динамику нам ожидать в ближайшие дни?
3: Ну, я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ о том, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Ну, пока, в общем, какого-то развития этой информации не последовало, поэтому, наверное, на рынок все-таки в отсутствие каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Ну и второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, вот продолжают поступать дивиденды от Сбера, это достаточно крупные суммы, и по счетам независимых экспертов где-то порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок как бы не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше, но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому вот реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
2: Ну а что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше 87 долларов. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ну то есть ситуация ближневосточная, она как бы не сулит снижение цен. Что в этой связи ожидать на нашем рынке в том числе?
3: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет очаг эскалации. Я хотел сказать также, что Иран требует также не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятия санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, то цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже 100 долларов за баррель. Это вполне, в общем-то, реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в районе 75 долларов за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены, они реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
2: Да, ну а от рубля чего можно ожидать в ближайшее время? Приблизится ли доллар к цене 85 рублей, например, в этом месяце, или это только к концу года может произойти, и произойдет ли вовсе?
3: Ну, я думаю, что такой сценарий, что рубль может уйти к 85 рублям

0: доллар вполне реален. Минфин увеличил покупки валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. С другой стороны, цены на нефть растут, но эффект от более высоких цен на нефть на валютном рынке скажется с временным лагом примерно полтора-два месяца. Поэтому нельзя исключать, что если цена еще продолжит повышаться, то через полтора-два месяца мы увидим, наоборот, укрепление рубля с учетом более дорогой нефти. Но пока вы из-за того, что есть достаточно серьезные покупки Минфина в рамках бюджетного правила, рубль ослабевает, и поэтому нельзя исключать, ну, может, не 85, но 83-84 вполне реальный уровень для рубля. А может, и 85. Тут сложно сейчас дать какой-то точный прогноз.
1: Спасибо. Обсудили ситуацию на рынках с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
2: Прямо сейчас.
1: «Яблоко» сняли с выборов Госдумы. Верховный суд 10 августа рассмотрел иск партии «Родина». Значительную часть обвинений со стороны «Родины» составляли предполагаемые нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но вопреки всему. Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость и обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
3: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которого в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал четвертое место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь, и сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
1: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщили о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявили, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. А в Anthropic также сообщали о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы трех организаций.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
6: Даси прокуруну колену вертат. В дословном переводе с чешского языка эта фраза означает «за крону он позволит сверлить себе колено». Так говорят о человеке, который, чтобы заработать или не лишиться денег, согласен на что угодно. В русском языке такие люди либо готовы удавиться за копейку, либо родную мать за грош продадут.
5: Срочные переводы на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседовании. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важный уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
5: Карьера на Бизнес FM. Все золото мира. Северное золото, или по-шведски Nordic Gold, это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты. Например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 19:58 московское время. У микрофона Сардар Абликулеев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Лесной пожар в районе пляжа Инжир, возникший во время ночной атаки ВСУ на Севастополе, ранее локализованный на 8 гектарах, возобновился после падения еще 2 беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. Пожар, площадь которого достигла 15 гектаров, тушит около 100 человек. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу по иску партии «Родина», передает корреспондент ТАСС из зала суда. Исковое заявление партии «Родина» удовлетворить в полном объеме, говорится в решении суда. Доля общественного транспорта в городах России, имеющих срок эксплуатации не больше нормативного, должна быть не более 85% к 2030 году, заявил в Улан-Удэ президент России Владимир Путин. Президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Это касается всех видов общественного транспорта и, добавлю, городов с населением менее 50 тысяч человек, отметил также Путин. ВВП Евросоюза может потерять из-за аномальной жары около процента в этом году, что составляет порядка 180 миллиардов евро, говорится в отчете нидерландского банка Triodos Bank. Это фактически нивелирует прогнозируемый экономический рост, отмечают авторы. Наиболее существенно на динамике ВВП скажется снижение продуктивности труда, указывается в отчете. Банк также отмечает влияние жары и засухи на ситуацию в сельском хозяйстве, энергетике и транспорте. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В Москве в 8 вечера в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании партии. Председатель партии Рыбаков в ответ заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций ряда кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд отверг. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу, сообщили в мэрии. Всего в Нижнекамске погибло 13 человек и 78 ранены. Также в Тюменской области произошло возгорание промпредприятия в результате падения нескольких БПЛА, а в Геленджике и окрестностях закрыли все пляжи из-за угрозы атаки беспилотников. А 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается. Это может быть более 3-4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции «Самолета» на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов. В ходе судебного заседания представитель ЦИКа сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Согласно полученным данным, в составе федерального списка партии имеются лица, получавшие такое финансирование в период, предшествующий году выборов. Эти данные приобщили к материалам дела. Изначально снять «Яблоко» с выборов потребовала партия «Родина». На принятие решения Верховному суду потребовалось примерно час. В итоге инстанция удовлетворила заявление «Родины» об отмене регистрации списка кандидатов в партии «Яблоко» на выборах в Госдуму.
10: Подробности. Изначально партия «Родина» в своем иске указывала на нарушение авторских прав, а также на генерацию изображений с помощью чат-GPT. Один из юристов «Яблоко» в ответ заявил, что «Родина» ссылается на публикации, сделанные еще до начала агитационного периода. Претензии он назвал абсурдными. Однако прокуратура поддержала снятие «Яблока» с выборов из-за обнаружения иностранного финансирования у некоторых кандидатов. Председатель партии Николай Рыбаков в ответ заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это переводы от граждан России за рубежом. У здания Верховного суда в ожидании решения собрались сотни сторонников партии «Яблоко». В основном это молодежь. Они скандировали «Яблоко, яблоко». Примерно через час после удаления на совещание Верховный суд решил снять партию «Яблоко» с выборов.
9: Решение Верховного суда о снятии «Яблока» с выборов Госдумы может быть обжаловано в течение 5 дней. Утром в понедельник ЦИК утвердил текст федерального бюллетеня на выборах Госдумы. В него вошли 11 партий, включая «Яблоко», которое по итогам жеребьевки заняло 2-е место в бюллетене. Однако глава комитета Элла Памфилова тогда не исключила, что в бюллетене могут быть корректировки. Но попозже обсудим это все с экспертами в эфире «Бизнес-ФМ». Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибло 9 человек, сообщили пресс-службе главы Татарстана. Глава республики Рустам Миниханов прибыл в Нижнекамск и посетил промзону, которая ранее оказалась под атакой украинских беспилотников. Ранее жители Нижнекамска заметили, что в промзоне был крупный пожар. В результате ударов, по данным местных властей, погибло 13 человек, в том числе ребенок. 78 человек обратились за помощью к врачам, 25 госпитализированы. Среди погибших есть 7 граждан Узбекистана и граждане Таджикистана. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях есть трещина в рамах. По данным российской газеты, это один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Комментирует корреспондент российской газеты в республике Татарстан Олег Карякин.
11: Стало известно, что Рустам Миниханов, глава Татарстана, прибыл в Нижнекамск, побывал на месте удара от беспилотников в промышленной зоне города. Его пресс-секретарь вот, Лидия Галимова опубликовала у себя фотографии оттуда. Вот, собственно, информация официальная, стало быть, то, что можно показать. Удар пришелся, значит, по хостелу, где жили рабочие, и погибли там 9 человек в этом здании. Также автобус пострадавший. Рустам Миниханов также распорядился делать выплаты пострадавшим и семьям пострадавших. Погибших. 7 погибших получат по 2 миллиона рублей. Пострадавших в зависимости от степени от 300 тысяч до 600. 500. Также вот мэр Нижнекамска сообщил, что предприятия города также помогут семьям пострадавших, организуют похороны, а муниципалитет семье погибшего ребенка выплатит 1 000 000 рублей. Ну и насколько еще известно, что помимо вот промзоны попал под удар жилой объект, где вот тоже погибли люди.
12: Действительно ли, что стекла повылетали в некоторых домах?
11: Вот что касается стекол, то наверняка вот с кем мне довелось побеседовать, жительница города, у нее лично стекла дрожали, не вылетели, но дрожали, и очень низко летели беспилотники. Видимо, кому-то повезло меньше. Думаю, что наверняка повезло, потому что, по крайней мере, вот глава Нижнекамска, он распорядился, что будут менять стекла, стало быть, где-то и выбило и стекла.
12: А сейчас в городе какая обстановка там? Как можно ли свободно перемещаться? Нет ли комендантского часа?
11: Комендантского часа нет. Мы, естественно, объявили траур. Возник импровизированный мемориал, куда люди несут там цветы, какие-то игрушки в память о погибшем ребенке. И, собственно, отменили на 15 августа. Было намечено празднование 60-летия города Нижнекамска. И, разумеется, этот юбилей, ну, отменили празднование.
9: Олег Корякин, корреспондент российской газеты. В Геленджике и окрестностях закрыли все пляжи на время угрозы атаки БПЛА. Работы ПВО, сообщил мэр города. Багадистов также временно запрещены выходы в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. В Тюменской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в результате падения нескольких БПЛА, сообщил губернатор Александр Мор. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это больше 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник взлетели на 14%. Валерий Бадоев продолжит.
13: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
14: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
13: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонд и Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
15: В этом конкретном фонде под управлением компании Fond Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
13: Согласно отчету самолета, за первое полугодие прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного с спив проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
9: Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себе не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent превысила отметку $87 за баррель, рост 4% с четвертью. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявления о возможном возобновлении беспрепятственного прохода через Армузский пролив. Однако в субботу глава иранского МИДа Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных безопасных маршрутов и новых механизмов контроля в Армузском проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
16: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам, там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее, вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуются и откровенно спекулируют на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
9: Игорь Юшков, фонд Национэнергобезопасности. Накануне также йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Сельский или агротуризм – это кратковременная интеграция городских жителей в деревенскую жизнь. Такой вид туризма распространен в Европе, в основном во Франции, Испании и Италии, а также в развивающихся странах вроде Камбоджи или Коста-Рики. Уставшие от городской суеты и вечной занятости люди приезжают в деревню, чтобы вставать с петухами, а не по будильнику, доить коров, кормить кур и собирать урожай вместо того, чтобы решать офисные проблемы. За небольшую плату, а иногда и вообще без денег, турист получает еду и кров в обмен на добровольное участие в сельхозработах. Часть времени посвящена изучению культуры и обычаев местного населения. В России это направление туризма развивается слабо. Специалисты считают это потому, что у многих и так есть дачные участки или бабушки, которые живут в деревнях.
17: Тоже отдых на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал.
18: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
5: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин поручил проработать закрепление обязанностей постоянного транспортного обслуживания. Президент Улан-Удэ в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Он отметил, что при проработке этого вопроса нужно учитывать формирование финансово-экономических моделей работы таких перевозчиков, а также особенности различных регионов. После атак украинских беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума Казахстан перенаправил часть экспортных потоков нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и частично в Китай, сообщает Министерство энергетики Казахстана. Объем Фонда национального благосостояния в июле сократился на 383 миллиарда 300 миллионов рублей после роста на 148 миллиардов 900 миллионов в июне. Об этом говорится в материалах Минфина России, опубликованных на сайте ведомства. Объем ФНБ на 1 августа составил 12 триллионов 720 миллиардов 850 миллионов рублей. Это эквивалент 159 миллиардов 295 миллионов долларов или 5,4% ВВП. Месяцем ранее он был на уровне 13 триллионов 104 миллиардов 150 миллионов рублей, эквивалент 168 миллиардам 530 миллионам долларов или 5,6% ВВП. Российские аграрии к 10 августа намолотили свыше 60 миллионов тонн пшеницы. Это на 6 миллионов тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Посевы убраны с 14 миллионов 800 тысяч гектаров. Средняя урожайность пшеницы в текущем году существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара. Всего на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены в России с 18 миллионов 600 тысяч гектаров. Собрано свыше 72 миллионов тонн, что превышает прошлогодний показатель на ту же дату. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Погода в Москве.
9: В Москве сейчас плюс 22 градуса. Ясно, осадки сегодня не ожидаются. Ночью 15 градусов, завтра днем до 25, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, а в среду резко похолодает до плюс 17 и временами также дождь. В Москве, вы слушаете Бизнес FM. АЗС в России становится все меньше. В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет о на самих заправках и их операторах. За первое полугодие стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. Организации в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина снижения прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Цены на заправках, по данным Росстата, с начала года выросли примерно на 18%. Эксперты связывают рост оптовых цен с сокращением производства на российских НПЗ и изменением логистики. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
19: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
9: Сергей Терешкин, гендиректор Open Oil Market. На фоне перебоев с поставками топлива власти приняли целый ряд мер, в частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться, ограничения на заправки стали снимать, очереди сокращаться. Цена на бензин, по данным Росстата, также начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%, однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят. Продолжит Ольга Кашинская.
20: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
21: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, пять рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись. То девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
20: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
22: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч. Наверное, это все вместе.
20: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
23: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты, даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
20: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
24: Снижение на 3% за два года считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за один год. И таким образом нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
20: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
9: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящих в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
25: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть оттуда отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
0: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
25: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
1: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше эта стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
25: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
2: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом, и это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус, когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
25: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
5: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Беспилотный аппарат объявлен вечером в понедельник примерно в 19:50 на территории Московской области. МЧС предупреждает о возможных перебоях мобильного интернета и напоминает, что запрещена съемка беспилотников и работы ПВО. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-берилевое месторождение расположено в Кижингинском районе Бурятии к востоку от Улан-Удэ. Его продукции необходимы для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние полвека. Россиянин Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже. Спортсмен стал лучшим на дистанции 400 метров комплексным плаванием. В финальном заплыве Бородин показал время 4 минуты 8,18 секунды и установил новый европейский рекорд. Бородин завоевал первое золото российских пловцов на турнире в Париже и стал двукратным чемпионом Европы. Ранее он побеждал на аналогичной дистанции в 2021 году в Будапеште. Также на счету 23-летнего россиянина бронза на 400-метровке комплексным плаванием на чемпионате мира 2025 года в Сингапуре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В Москве 20:30, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В Анкаре не знает о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагает обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, в частности 70 баллистических ракет «Атакамс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Новые владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели ее перезапустить, сообщая CNBC. Даты и новый дизайн пока не раскрываются. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Каковы шансы у обновленной MySpace? Селлера просит правительство помочь на полгода снизить комиссии на маркетплейсах для пострадавших от атак на склады Wildberries, а также запретить платформенные скидки. Сейчас комиссия Wildberries в отдельных категориях превышает 45%, а нормальной комиссии продавцы считают 15%. Wildberries предсказуемо против. Подробности на Business FM. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. В правительстве Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракет «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Турция, как пишет Bloomberg со ссылкой на американский документ, хочет освободить склад от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели, здесь чего-то сверхъестественного нет, проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается, это ракеты модификации М-39, это одни из самых старых ракет «Атакамс», дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
9: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить «Патриот» и затем начнет производить их массово. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самым посещаемым сайтом в Штатах. Ее в моменте ею пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграла конкуренции с другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предлагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
6: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил. Но если ему будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и думать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, я уверен, что этот тренд будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон-то не то, чтобы сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
9: Алексей Парфонов, вице-президент АКАР. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
7: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем социальные сети еще и мессенджер частично входит. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
9: Александр Серовацкий, управляющий партнер Media Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Ресторанный алкоголь, похоже, становится роскошью. За первое полугодие продажи спиртного в ресторанах сократились на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем. Такие подсчеты участников алкогольного рынка приводит Коммерсант. При этом объем продаж алкоголя в магазинах почти не изменился. Там падение примерно на 0.5%. Возможно, дело в цене. Наценка на алкоголь в общепите достаточно высокая, как признают сами рестораторы, от 200% до 300%. Но и сами производители спиртного подняли цены, отмечает омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
10: Продажи алкоголя в ресторанах действительно снижаются, но в этом участвует сразу несколько факторов. Первый фактор – гости стали гораздо меньше ходить в рестораны. Такая экономическая ситуация. Второй фактор – идет переток гостя из среднего сегмента в демократический. Соответственно, гости из ресторанов, где они раньше пили алкоголь, уходят на фастфуд. Это тоже сильно влияет. Третий фактор – это вино очень сильно подорожало. Мы подняли пошлины для импортного вина, пошлины, акцизы, подорожало все совершенно логично, но вслед за этим российские производители, понимая, что у них появилось преимущество, тоже подняли цены. И вино сегодня стоит намного дороже. Рост цены вина несопоставим с ростом инфляции. Вино дорожает независимо ни от чего. И последний фактор – это молодежь, в принципе, меньше пьет вино. Сегодня это реальность.
9: Сергей Миронов, омбудсмен ресторанного рынка Москвы. Как отмечают рестораторы, некоторые гости либо не заказывают спиртное вовсе, либо переходят на пиво или сидр, которые обычно дешевле, чем вино и крепкие напитки. Тренд на снижение потребления алкоголя в общепите есть, но он не новый и не такой резкий, как может показаться по цифрам, говорит ресторатор, автор концепции баров «Свинья и Роза» и «Пиги» в Москве и «Ангар» в Переделкине Татьяна Мельникова.
11: Падение уровня потребления спиртного наблюдается давно. Это новое поколение меньше пьет алкоголя, больше АПП заботится. Я могу судить об этом не только по самому непосредственно алкоголю, но и по продажам, например, лимонада Zero. Есть лимонад Zero, так он перебил уже по продажам обычные. Однако падение алкоголя действительно есть. Многие переходят с более дорогих напитков на более дешевые. Разливные позиции, которые традиционно не самые дорогие, они, конечно, перебивают все бутылочные. И пиво вытесняет вино, потому что оно все-таки немножко дешевле, и есть российские сорта, на которые мы можем предложить приемлемую цену. Однако, не буду кривить душой, что наценка всегда значительно влияет. Мы в наших ресторанах работаем на очень низкой марже и на ценах на грани рентабельности. За счет этого у нас всегда битком народу, которые напивают количеством своим. У меня такого падения на 42% нет. Все эти падения несколькими процентами ограничиваются. И мы изначально слишком высокую наценку не ставим. Более того, у нас есть спешалы. Например, в пабах мы продаем гинесс вообще по себестоимости. Мы делаем это только в понедельник и вторник, когда традиционно незагруженные дни. У нас гинесс стоит 4,90 рублей за пинту. Такая цена в Ирландии, наверное. И то, наверное, дороже. Что касается вина, то же самое. Я иногда захожу к своим соседям-рестораторам на Трубную улицу и вижу, что у них бокал вина стоит дороже, чем эта бутылка стоит закупки. Потому что я же знаю, сколько. Не какая-то аналогичная, а именно такая. Мы все-таки ощущения не позволяем. И поэтому те тенденции, которые мы на рынке наблюдаем, у нас они сглажены.
9: Татьяна Мельникова, ресторатор. Еще один фактор – то, что самих заведений стало меньше. По состоянию на март этого года, как подсчитали в ДВАГИС, количество ресторанов в городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, кафе – на 6%, а баров – на 11%. Российские спортивные гимнасты получили хорватские визы за 3 дня до старта чемпионата Европы в Загребе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Хорватии. Визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова, Лейла Васильева, а также гимнаст Алексей Усачев. Ранее, напомню, 7 спортсменов сборной России, а также члены тренерского и медицинского штаба получили отказ. В список не попала олимпийская чемпионка Виктория Листунова. В отношении нее еще 4 членов сборной России решение также не пересмотрено. Комментирует спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ» Григорий Гуриев.
12: Похоже, организаторы турнира пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, не попасть под разбирательство с Европейской Федерацией гимнастики, а с другой – быть на волне местных антироссийски настроенных политиков. В итоге, главная российская звезда и, пожалуй, главная претендентка на золото чемпионата Ангелина Мельникова из-за подобной непоследовательности дважды была вынуждена корректировать свои планы. Сначала расстроилась и уже была готова к пропуску соревнований, к которым так долго готовилась. Ангелина не скрывала своей досады, а вот теперь должна снова перестроиться. Прибавит ли это ей спортивной злости или, наоборот, стресс подкосил? Мельникова, конечно, посетовала на потерю нервных клеток, но она большой профессионал. Вряд ли это будет серьезной проблемой для такой опытной спортсменки. Но, конечно, в целом поведение организаторов выглядит исключительно некорректно. Досадно, что не получила визу Виктория Листунова, еще одна олимпийская чемпионка. Ранее ей долго не выдавали нейтральный статус, якобы из-за лайков и репостов в соцсетях. После решения Международной и Европейской Федерации спортивной гимнастики особый формат допуска был отменен. Дорога для Листунова новой на международную арену вроде как открыто. Но хорватские власти сейчас решают поступить иначе. Как бы то ни было, даже резервным составом у россиян были хорошие шансы пройти на этом Евро отбор на чемпионат мира, который пройдет осенью в Роттердаме и на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. А сейчас они увеличились еще больше, так что решение хорватской стороны о пересмотре отказа в визах однозначно стоит воспринимать как хорошее.
9: Григорий Гурей, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Женский чемпионат Европы пройдет с 13 по 16 августа, мужской с 19 по 23. Эти турниры являются отборочными соревнованиями к чемпионату мира, который пройдет в Роттердаме в октябре.
5: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
8: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
13: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной.

0: острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название гильотина и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
1: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: ООО «КНС Групп», производитель телеком и IT-оборудования, бренд «Ядро», поставила госучреждением Лаоса первую партию планшетов «Квадро Т» с предустановленной операционной системой Astra Linux Mobile, заявили в компании. В рамках пилотного проекта по апробации российских мобильных решений в госсекторе Лаоса отечественными устройствами будут оснащены Минфин и офис премьер-министра страны. Поставка второй партии ожидается в четвертом квартале. Объемы партии и стоимость не уточняются.
1: Сделки.
2: Фонд «Горизонт», который основан наследниками сооснователя девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина, продал около 18% обыкновенных голосующих акций компании казахстанскому фонду под управлением «Фонд Т-Капитал ЛТД». Сделка была совершена 30 июля и получила все необходимые одобрения регулирующих органов. GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, может отказаться от попыток купить крупнейший в мире интернет-аукцион eBay, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее GameStop направила необязывающее предложение о покупке eBay за 56 миллиардов долларов. Компания планировала оплатить половину стоимости сделки денежными средствами, половину собственными акциями. Совет директоров eBay отверг это предложение, ведь капитализация eBay почти в 6 раз превышает рыночную стоимость GameStop. Стоп. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: В Москве. Вы слушаете Business FM. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссия Wildberries в отдельных категориях превышает 45%. За три года они выросли более чем на 60%, продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
4: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20% это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну, еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
5: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
4: 10-15% это, в принципе, среднеарифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55%. Категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3.5 раза.
3: Андрей Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов. Дмитрий, который продает на маркетплейсах товары из категории красоты, подчеркивает, что если снизить тарифы, можно будет отказаться от платформенных скидок. Они и так в свете последних событий потеряли свой смысл и стали невыгодными для покупателя.
6: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделать

0: комиссию меньше и уберите эту скидку. Потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернуть нормальную комиссию в рамках мировых показателей там, от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
1: Дмитрий Селлер, ЦБ, рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку, не требовать досрочного погашения. Рекомендации действуют в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Прислушаются ли банки к рекомендации регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
2: Селлеры, они оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. В этой ситуации, с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно, потому что банки несут ответственность за привлеченные ими средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации рычагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это и ухудшение качества обслуживания долга, и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, ну, это, наверное, не сработает.
1: Вячеслав Путиловский, эксперт РА. Сам Валберес выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб от сгоревших товаров на складах оценивается в сумму до 480 миллиардов рублей. За атак БПЛА на склады Валберес пострадала треть мощности компании. И агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндри попросил искусственный интеллект записать его на тренировку и выполнил просьбу, но вопреки всему. Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость, обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
3: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь, и сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
1: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщили о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявляли, что во время тестирования модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. А в Anthropic также сообщили о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы трех организаций.
4: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей. Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии. История денег на Business FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Средства ПВО в понедельник с 8 до 20 часов уничтожили 215 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, Азовским и Черным морями, сообщила Минобороны России. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего, по последним данным, 13 человек при этом ударе погибли, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. В республике объявлен траур. Работа по размещению людей в укрытиях при возникновении опасности будет усилена. Об этом сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки беспилотников. Беляев добавил, что все службы работают для скорейшей ликвидации последствий атаки и предоставления жителям возможности вернуться домой. По его информации, первичные восстановительные работы начнутся сразу после завершения следственных действий. В первую очередь в домах восстановят окна и устранят другие повреждения. Партия «Яблоко» готовит встречный иск против партии «Родина» о защите деловой репутации, сообщил председатель «Яблока» Николай Рыбаков. В понедельник Верховный суд России удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы. Верховный суд России в понедельник рассмотрел иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Как пояснял РИА Новости председатель «Родина» Алексей Журавлев, иск связан с финансированием партии из западных источников, нарушением законодательства о выборах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании партии. А в самой партии объяснили это продажей иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять «Яблоко» с выборов потребовала партия «Родина», но ее аргументы суд не учел. В «Яблоке» уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое дело с начала мая о мошенничестве против руководства компании-производителя беспилотников. На сей раз это дрон «Solutions». Арестовано ее нынешнее бывшее руководство. Что стоит за этой чередой дела? Не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? И 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть больше 4 миллиардов на рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кинина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Те данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблоко». Один из основных основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Собравшиеся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировали позора, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов просили молодежь разойтись. Ожидания над «Яблоко» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
7: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную за свою историю избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось, то «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическая реакция на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения и от того, окажется ли отказ регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержит в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
6: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». Председатель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перечук продолжит.
8: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. долларов. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
9: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
8: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
10: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные, ЗАУы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
8: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором, поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%, но родители школьников из разных регионов такого подешевления не видят. Подробности в дальнейшем эфире. А сейчас крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбюджет, более 4 миллиардов рублей. Акции самолетные этих новостям днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Бадоев продолжит.
11: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
12: Полагаю, что сделка можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
11: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
13: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
11: Согласно отчету самолета, за первое полугодие прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
14: Кто надо, услышал.
15: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
14: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сардар Ивликулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в Россию увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов.
17: Внешнеторговый оборот России в январе-июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и из Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтику увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Погода в Москве.
1: В Москве плюс 21, ясно, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 15, завтра днем до 25 градусов, облачно с прояснениями, временами возможен небольшой дождь. Вот в среду, в четверг также небольшой дождь ожидается, но резко похолодает, будет 17-16 градусов тепла. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перескочила отметку 87 долларов за баррель, уже 87,60, рост почти 5%. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявления о возможном возобновлении беспрепятственного прохода через Ормузский пролив. Однако в субботу глава иранского МИДа Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров. Обсуждения Ирана и Омана касались создания временных безопасных маршрутов и новых механизмов контроля в Ормузском проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда НАС энергобезопасности Игорь Юшков.
19: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее, вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуются и откровенно спекулируют на рынке, то они делают заявление, что вот-вот почти договорились, Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен, и таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
1: Игорь Юшков, фонд «Нацэнергобезопасности». Накануне йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики «Аккорд» сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%, однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
20: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
21: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
20: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
22: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч. Наверное, это все вместе.
20: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
23: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты, даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
20: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
24: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя, данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
20: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
1: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящих в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
25: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть оттуда отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
0: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
25: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
2: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
25: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
3: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом, и это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус, когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
25: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Президент России Владимир Путин рассказал, что знает о героизме уроженцев Бурятии, защищающих родину. Глава государства в понедельник прибыл в Улан-Удэ, где в том числе провел отдельную рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. В ходе встречи Путин поинтересовался, участвуют ли ветераны спецоперации в конкурсах на субсидии для бизнеса. Цыденов ответил, что бойцы проявляют активность и участвуют в них. Молодцы какие, подчеркнул президент. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждениях нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Росавиация открывает авиасообщение из России еще в 2 египетских аэропорта – Бург-Аль-Араб и Эль-Аламейн, сообщает агентство. Уточняется, что аэропорты расположены на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация уведомила отечественных перевозчиков о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов в Бург-Аль-Араб и Эль-Аламейн. Агентство также готово рассматривать заявки на выполнение чартерных полетов в эти пункты. Более 70 человек погибли в результате сильного землетрясения, произошедшего в понедельник в Колумбии. Более 60 получили травмы, сообщает колумбийская телерадиосеть «Караколь». Из-за оползней и падения деревьев вследствие землетрясения закрыты многие автотрассы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу, сообщили в мэрии. Всего в Нижнекамске погибло 13 человек, 78 ранено. Также в Тюменской области произошло возгорание промпредприятия в результате падения нескольких БПЛА, а в Геленджике и окрестностях закрывали все пляжи из-за угрозы атаки беспилотников. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагали обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции. Это, в частности, 70 баллистических ракет «Атакамс» и 2500 ракет с кассетными боеголовками, 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Новые владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели ее перезапустить, сообщая CNBC. Дата и новый дизайн пока не раскрывается. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов, чем у других платформ. Каковы шансы у обновленной MySpace? Подробности на Business FM. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибло 9 человек, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Глава республики Рустам Миниханов прибыл в Нижнекамск и посетил промзону, которая ранее оказалась под атакой украинских беспилотников. Ранее жители Нижнекамска заметили, что в промзоне был крупный пожар. На результате ударов, по данным местных властей, погибло 13 человек, в том числе ребенок. 78 человек обратились за помощью к врачам и 25 госпитализированы. Среди погибших есть 8 граждан Узбекистана, один гражданин Таджикистана, уточнили в МИДе. Повреждены несколько домов, выбиты окна, и в некоторых зданиях есть трещины в рамах. По данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Комментирует корреспондент российской газеты в республике Татарстан Олег Карекин.
6: Стало известно, что Рустам Миниханов, глава Татарстана, прибыл в Нижнекамск, побывал на месте удара от беспилотников в промышленной зоне города. Его пресс-секретарь Лидия Галимова опубликовала у себя фотографии оттуда. Вот, собственно, информация официальная, стало быть, то, что можно показать. Удар пришелся, значит, по хостелу, где жили рабочие, и погибли там 9 человек в этом здании. Также автобус пострадавший. Рустам Миниханов также распорядился делать выплаты пострадавшим и семьям пострадавших. Погибших. 7 погибших получат по 2 миллиона рублей. Пострадавших, в зависимости от степени, от 300 тысяч до 600. Также вот мэр Нижнекамска сообщил, что предприятия города также помогут семьям пострадавших, организуют похороны, а муниципалитет семье погибшего ребенка выплатит 1 000 000 рублей. Ну и насколько еще известно, что помимо промзоны попал под удар жилой объект, где вот тоже погибли люди.
7: Действительно ли, что стекла повылетали в некоторых домах?
6: Вот что касается стекол, то наверняка вот с кем мне довелось побеседовать с жительницей города. У нее лично стекла дрожали, не вылетели, но дрожали, и очень низко летели беспилотники. Видимо, кому-то повезло меньше. Думаю, что наверняка повезло, потому что, по крайней мере, вот глава Нижнекамска, он распорядился, что будут менять стекла, стало быть, где-то и выбило из стекла.
7: А сейчас в городе какая обстановка там? Как можно ли свободно перемещаться? Нет ли комендантского часа? Чем такое?
6: Комендантского часа нет. Ну, естественно, объявили траур. Возник импровизированный мемориал, куда люди несут там цветы, какие-то игрушки в память о погибшем ребенке. И, собственно, отменили на 15 августа. Было намечено празднование 60-летия города Нижнекамска. И, разумеется, этот юбилей, отменили празднование.
1: Олег Корякин, корреспондент российской газеты. В Геленджике и окрестностях закрывали все пляжи на время угрозы атаки БПЛА и работы ПВО, сообщил мэр города Багадистов. Также временно запретили выходы в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Часть Геленджика и Новороссийска осталась без света. Аварийное отключение произошло из-за срабатывания защиты на линиях электропередач, сообщал оперштаб Краснодарского края. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Турция, как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. Если Конгресс не разблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
8: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны. По сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
1: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новая оборона и заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить «Патриот», а затем начнут производить их массово. АЗС в России становится все меньше. В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч, а организации в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Цены на заправках, по данным Росстат, с начала года выросли примерно на 18%. Эксперты связывают рост оптовых цен с сокращением производства на российских НПЗ и изменением логистики. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
9: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
1: Сергей Терешкин, гендиректор Open Oil Market. На фоне перебоев с поставками топлива власти приняли целый ряд мер, в частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться, ограничения на заправках стали снимать, очереди сокращаться, цены на бензин по данным Росстата также начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. А владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самым посещаемым сайтом в Штатах. В моменте ею пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграла конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагается, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
10: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил. Но если ему будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14-16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
1: Алексей Парфун, гендиректор компании Influence. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Сировацкий.
11: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
1: Александр Сировацкий, Media Instinct Prime. А в 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов.
12: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
14: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале Красная Роза и Москва-Сити. Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сити, Сириус под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, In Situ, производит дроны, и SkyGrid, поставщик.

0: Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега Укари Капитал Сергея Суверова.
1: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По счетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
2: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше $87. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
1: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой, и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже $100 за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в районе $75 за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Вечером индекс Мосбиржи вновь пытался подрастать, но безуспешно. Сможет ли индекс закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Клементьева.
3: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300, нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов, при этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной и цветной металлургии, а каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
0: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
3: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, встречи президентов. Оно сводится почти что к нулю, поэтому да, это локальный позитив, если там не будет какого-то новостного фонда, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
0: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
3: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт, и что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупая достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь, поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
0: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital ЦБ, между тем, что на его курс доллара на 11 августа выше 82 на рублей. Нефть вновь дорожает. Brent торгуется почти по $88 за баррель. Рост около 5%. В Тегеране опровергли соглашение с Вашингтоном.

0: сторонам. А разблокирование Армуза, там говорят лишь о создании совместных с Оманом механизмов контроля в проливе. Подробности в дальнейшем эфире. Бизнес FM. Сейчас российские спортивные гимнасты получили хорватские визы за 3 дня до старта чемпионата Европы в Загребе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Хорватии. Визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова, Лейла Васильева, а также гимнаст Алексей Усачев. Ранее, напомню, 7 спортсменов сборной России, а также члены тренерского и медицинского штаба получили отказ. В список не попала олимпийская чемпионка Виктория Листунова. В отношении нее еще 4 членов сборной России решение также не пересмотрено, комментирует спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ» Григорий Гуреев.
1: Похоже, организаторы турнира пытаются усидеть на 2 стульях. С одной стороны, не попасть под разбирательство с Европейской Федерацией гимнастики, а с другой, быть на волне местных антироссийски настроенных политиков. В итоге, главная российская звезда и, пожалуй, главная претендентка на золото чемпионата Ангелина Мельникова из-за подобной непоследовательности дважды была вынуждена корректировать свои планы. Сначала расстроилась и уже была готова к пропуску соревнований, к которым так долго готовилась. Ангелина не скрывала своей досады, а вот теперь должна снова перестроиться. Прибавит ли это ей спортивной злости или, наоборот, стресс подкосил? Мельникова, конечно, посетовала на потерю нервных клеток, но она большой профессионал. Вряд ли это будет серьезной проблемой для такой опытной спортсменки. Но, конечно, в целом поведение организаторов выглядит исключительно некорректно. Досадно, что не получила визу Виктория Листунова, еще одна олимпийская чемпионка. Ранее ей долго не выдавали нейтральный статус, якобы из-за лайков и репостов в соцсетях. После решения Международной и Европейской Федерации спортивной гимнастики особый формат допуска был отменен. Дорога для Листуновой на международную арену вроде как открыта. Но хорватские власти сейчас решают поступить иначе. Как бы то ни было, даже резервным составом у россиян были хорошие шансы пройти на этом Евро отбор на чемпионат мира, который пройдет осенью в Роттердаме, и на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. А сейчас они увеличились еще больше, так что решение хорватской стороны о пересмотре отказа в визах однозначно стоит воспринимать как хорошее.
0: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Женский чемпионат Европы пройдет с 13 по 16 августа, мужской с 19 по 23. Эти турниры являются отборочными соревнованиями к чемпионату мира, который пройдет в Роттердаме в октябре.
2: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
3: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад, с тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент, и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают День героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо.
2: Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-берилливое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панцариев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Бизнес FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
6: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампанию. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную за свою историю избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось, то «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическая реакция на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения и от того, окажется ли отказ регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, которое продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания «Надеждина». Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». Представитель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвование от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
7: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Козаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
8: Конечно, когда новая отрасль, сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
7: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминание только о гражданском применении их продукции, для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
9: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже, и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
7: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором, поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
10: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
11: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве производстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
10: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
12: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
10: Согласно отчету самолета, за первое полугодие прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать с селлером в такой ситуации, что думает об этом маркетплейс Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
2: Кто надо, услышал.
13: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сардар Эвликулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в Россию увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе и июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтику увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
15: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены на бирже превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
0: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цены на бензин, по данным Росстата, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
16: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
17: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, пять рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись. То девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
16: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, констовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
18: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
16: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
19: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты, даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет 10 класс, на нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
16: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
20: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом, нынешние 3% отражают, в первую очередь, завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя, данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
16: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
0: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
21: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий четвертое место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
22: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такой появления домашних питомцев в домохозяйствах, и сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
21: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
23: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее, прочее, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5 000, 6 000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20, по 30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
21: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее. Найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
1: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом. И это была большая проблема — найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
21: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного. И основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, куньи. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе.
14: Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над Голанскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть Голанских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал Альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции. Это, в частности, 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорт Эль-Аламейн и Борк-Эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Эр-Кайра. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты. За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал Альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться к тем уровням развития, которые есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63 против 16. На третьем глава офиса президента Буданов 61 против 22. Зеленский лишь четвертый, 56 против 38. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая, британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой – тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
5: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны. По сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
0: Дмитрий Курнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку в $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью, только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее, вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуются и откровенно спекулируют на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились, Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
7: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний, это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос — наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
8: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
7: Ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
0: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azur Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги.
11: Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
2: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
12: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале Красная Роза и Москва-Сити. Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сириус под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не

0: или вновь ее перезапустить.
1: Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
2: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил. Но если им будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон-то не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
1: Алексей Парфун, вице-президент АК. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
3: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.

0: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18, курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50, это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру он немного снизился к рублю. Нефть Брент вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Арий Капитал» Сергея Суверова.
1: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившейся информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развития этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов.

0: Но продолжают поступать дивиденды от Сбера, это достаточно крупные суммы, по счетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше, но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
1: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть, сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше $87. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
0: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятия санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой, и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже $100 за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район $75 за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
2: Сергей Суверов, УК «Капитал». Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfull Capital Кирилла Крементьева.
3: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300, нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов, при этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
2: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
3: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, встречи президентов. Оно сводится почти что к нулю, поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фонда, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
2: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
3: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт. И что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупает достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до 10-х чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
2: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
4: Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к очевидно неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит, поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
4: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
6: У микрофона Сардар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов в Госдуму на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Бизнес ФМ. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
7: Мы видели, очевидно, последний день конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. «Яблоко» почти не вело кампании. «Яблоко» не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, «Яблоко» могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от «Яблока» были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось, то «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ в регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому будет возникнет политическое решение. И «Яблоко» вернуть это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель «Яблока» Николай Арбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвование от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
8: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Аэронекст Глеб Бабинцев.
9: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
8: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминание только о гражданском применении их продукции, для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
10: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
8: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
11: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
12: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
11: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонд и Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика рынка. Они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета, а на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
13: В этом конкретном фонде под управлением компании Fond & Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт». На стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
11: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации, что думает об этом маркетплейс Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сардар Ивликулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе-июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и из Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтику увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Панцелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. Организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
15: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
2: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цены на бензин, по данным Росстат, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
16: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
17: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись. То девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую, супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
16: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, констовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
18: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
16: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают, говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
19: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты, даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500. 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
16: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
20: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
16: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
21: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes, Сандро Рухая.
22: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый. Особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
21: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
23: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше эта стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000, 6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20, по 30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
21: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
24: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом, и это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус, когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
21: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
4: Кто надо, услышал.
0: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердаров Ликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над голландскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть голландских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, это в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Эль-Аламейн и Борк-Эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Air Cairo. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться к тем уровням развития, которые есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно, деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное, это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61 против 22. Зеленский лишь четвертый 56 против 38. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает», отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47000 снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
5: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью, только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно-постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов, скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы и будем видеть скачки туверту вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
5: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арабы и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
8: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний, это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
9: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
8: Ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма. И здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
5: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azur Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
4: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась Королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
10: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сириус под Сочи и в Иннополисе.
11: Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию

0: желание набрать какую-то аудиторию. Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон не то, чтобы сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
1: Алексей Парфун, вице-президент АК. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
2: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем в социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
1: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0.5%, курс 12.18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82.50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру немного снизился к рублю. Нефть Brent вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой $88 за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
3: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшняя рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По подсчетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видимо, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
4: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше $87. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликта. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
3: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, ее будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже $100 за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в районе $75 за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на

0: Время официальных лиц США и Ирана.
1: Сергей Суверов, УКРИ Капитал. Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Крементьева.
2: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300. Нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
1: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
2: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю, поэтому да, это локальный позитив, если там не будет какого-то новостного фона, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
1: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
2: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт. И что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупает достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина мог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
1: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседованиях. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важный уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
3: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. В самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это «Дрон Solutions». Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала «позор», а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее компании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
6: Мы видели очевидно последний конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидно, образом гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании яблока, которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что это была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось, то яблоко зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, и от того, окажется ли отказ регистрации яблока тем значимым знаковым событием, которое продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, яблоко также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель яблока Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за яблоко свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
7: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions – очередное дело об особо крупном мошенничестве и без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Next Глеб Бабинцев.
8: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть, но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
7: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считают руководители технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
9: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это Узга, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион. регион, это тоже бизнес. Все остальные, залы, суперкамы, ижевские, геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируются, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
7: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором, поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
10: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
11: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
10: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонд и Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
12: В этом конкретном фонде под управлением компании Fond Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
10: Согласно отчету самолета, за первое полугодие прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес FM, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлером в такой ситуации, что думает об этом Marketplace Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес FM.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сардар Абликулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в Россию увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе и июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтийский увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4000 тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
14: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продажной бизнеса. За полгода, с января по июль, средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 7%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
1: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоев с поставками топлива власти приняли целый ряд мер, в частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться, цены на бензин, по данным Росстата, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
15: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
16: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, пять рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
15: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
17: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса. Например, на уроки труда есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное, это все вместе.
15: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
18: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты, даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
15: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
19: Снижение на 3% за два года считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за один год. И таким образом, нынешние 3% отражают, в первую очередь, завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но с точки зрения конечного потребителя, данное снижение не является существенным. Однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
15: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
1: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
15: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу Рамир, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
20: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такой появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
15: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
21: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
15: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
22: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом, и это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус, когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
15: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир. Общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес-ФМ. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 2024 годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4 процента, а в Томской области на 29,2 процента. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 2025 году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8 процента против 57,8 процента в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над голландскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть голландских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, это в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Эль-Аламейн и Борг-Эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Эр-Кайра. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться к тем уровням развития, которые есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61 против 22. Зеленский лишь четвертый 56 против 38. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая – британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47000 снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Эксперт, редактор журнала «Новая оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
4: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку в $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно-постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы и будем видеть скачки туверх вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились, Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
4: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борк-эль-Арапы, Эль-Аламей на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
7: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний. Это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
8: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
7: Ну, ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма. И здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
4: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azure Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
9: Кто надо, услышал.
11: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
9: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
24: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
24: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале Красная Роза и Москва-Сити. Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сириус. плюс под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
10: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил, но если мы будем предложить какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях

0: Создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Сероватский.
1: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2,5 часов в сутки. Причем в социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
0: Это был Александр Сероватский, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачные. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру немного снизился к рублю. Нефть Брент вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Арий Капитал» Сергея Суверова.
2: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшняя рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По счетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
3: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше 87 долларов. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликта. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
2: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы можем увидеть даже 100 долларов за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район 75 долларов за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
0: Сергей Суверов, УК «Арий Капитал». Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Крементьева.
4: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300. Нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной и цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2-300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компании.

0: компании, в общем, следим за рынком.
1: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
0: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю, поэтому да, это локальный позитив, если там не будет какого-то новостного фонда, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
1: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
0: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт, и что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупает достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до 10-х чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
1: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно? Хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4A для тех, кто решил выйти из игры гонка за новинками. Смартфон, похожий на часы Swatch, дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Max, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
2: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчарев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее компании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: Мы видели очевидно последний день конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что это была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ в регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания «Надеждина». Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому будет политическая решение яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решений Верховного суда, яблоко также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель яблока Николай Арбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвование от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за яблоко свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
6: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Аэронекст Глеб Бабинцев.
7: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть, но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
6: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считают руководители технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
8: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
6: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором, поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
9: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
10: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
9: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонд и Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
11: В этом конкретном фонде под управлением компании Fond & Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
9: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации, что думает об этом маркетплейс Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе Старублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей.
12: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сардар Авликулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительная внешнеторговая сальдо. Положительная внешнеторговая сальдо на обновление не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительная цента составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе-июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азово-Черноморского бассейна на Балтийский увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
13: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
1: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цена на бензин, по данным Росстат, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
14: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
15: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись. Но девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
14: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, констовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
16: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
14: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают, говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
17: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты, даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
14: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
18: Снижение на 3% за два года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за один год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя, данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
14: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные «Бизнес-ФМ» родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
1: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
19: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
20: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах, и сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
19: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
21: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше эта стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
19: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
22: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарные клиники с моим котом, и это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус, когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
19: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
12: Другим наука. Сергеем Корзуном.
23: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу 5 цветов, а потом добавил еще 2 – оранжевый и индиго, чтобы получилось как 7 ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. Еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
12: Другим наука на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над голландскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть голландских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, это в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Эль-Аламейн и Борк-Эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Air Cairo. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
0: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно, деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели, здесь чего-то сверхъестественного нет, проблема в количестве, количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается, это ракеты модификации М-39, это одни из самых старых ракет «Атакамс», дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью, только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов, скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
3: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арапы, Эль-Аламей на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
7: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний, это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
8: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
7: Ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей, эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
3: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azur Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
12: Кто надо, услышал.
10: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
12: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале Красная Роза и Москва-Сити. Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сити, Сириус под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu производит дроны и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
2: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил. Но если будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон-то не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
3: Алексей Парфун, вице-президент АКА. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
9: Мы делали несколько консалтинговых

0: конечно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
1: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру немного снизился к рублю. Нефть Брент вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Арий Капитал» Сергея Суверова.
2: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшняя рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, продолжают поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По счетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
3: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше 87 долларов. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
2: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже 100 долларов за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район 75 долларов за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
1: Сергей Суверов, УК «Арий Капитал». Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Крементьева.
4: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300. Нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
1: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
4: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю, поэтому да, это локальный позитив, если там не будет какого-то новостного фона, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
1: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот

0: Рот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
1: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт. И что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупая достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
0: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше. Сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук, в форме ромба. Его даже прозвали ромбом Меркель. Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Влекулей. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это «Дрон Solutions». Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на «Бизнес FM». Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблоко». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала «позор», а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: Мы видели очевидно последний день конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании яблока, которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что это была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То яблоко зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическая реакция на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения и от того, окажется ли отказ регистрации яблока тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого компания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому политическое решение и яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, яблоко также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель яблока Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российская законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвование от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах Госдумы в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
6: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазали обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
7: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнесов, пытаются разобраться и содействовать. Мы как бизнес многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
6: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
8: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион. Это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
6: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
9: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 20%. 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
10: Полагаю, что сделка можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
9: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
11: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
9: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес-ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации, что думает об этом маркетплейс Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ.
2: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало» уже в эфире «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сардар Абликулеев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в Россию увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе и июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и из Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азово-Черноморского бассейна на Балтику увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше, операторов немногим более 9 тысяч, а организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
13: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продажной биржи. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
0: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоев с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цена на бензин, по данным Росстата, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
14: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
15: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись. Но девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую, супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
14: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, концтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
16: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса. Например, на уроки труда есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
14: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
17: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты, даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
14: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
18: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
14: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные «Бизнес-ФМ» родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
0: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
19: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes, Сандро Рухая.
20: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей. врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такой появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержания, конечно, повышается в обществе.
19: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
21: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
19: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
22: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом, и это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
19: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно? Хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4A для тех, кто решил выйти из игры «Гонка за новинками». Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Max, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердаров Ликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над голландскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть голландских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал Альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорт Эль-Аламейн и Борк-Эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Эр-Кайра. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Бизнес FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал Альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться к тем уровням развития, которые есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно, деньги, деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное, это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47000 снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Эксперт, редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
5: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в 2 раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
0: Дмитрий Курнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку в $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью, только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно-постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов, скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арапы и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим всем достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
7: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний, это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
8: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
7: Ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
0: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azur Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов в египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
2: Кто надо, услышал.
10: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
11: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе «Сириус» под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании-корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить.
4: Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент Акар, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
9: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил, но если ему будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон-то не то, чтобы сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
4: Алексей Парфун, вице-президент АК. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Сероватский.
12: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем в социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут

0: 1400 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру он немного снизился к рублю. Нефть Брент вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой $88 за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Арий Капитал» Сергея Суверова.
1: Я думаю, что на российский рынок акции влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По счетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видимо, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
2: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше $87. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликта. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
1: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже $100 за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район $75 за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
0: Сергей Суверов, УК «Арий Капитал». Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Крементьева.
3: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300. Нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной и цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
0: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
3: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю, поэтому да, это локальный позитив, если там не будет какого-то новостного фонда, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
0: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
3: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт, и что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупая достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь, поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
0: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82,60.

0: Это один, и курс евро 95,29.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с бизнес-ФМ. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 24-м годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 25-м году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составило 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-берилливое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Панчарьев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов в Госдуму на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое СМЭ дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазарин.